0: можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Даже я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: my heart.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар!
4: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
4: Сейчас я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: Всегда с тобой.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно?
4: Хочу быть с тобой.
5: Первое радио.
4: Я хочу быть с тобой.
5: Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит-парадио».
3: На первом радио.
4: Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете. Радио.

письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

верь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы рассказал ему, что любовь

про роль ту, что так хотел и не смог сыграть. А если б было можно и бандероль, я б всего Акунина смог послать.

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личико, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.ru
6: Первое радио. Всегда с тобой.

Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов.
2: Первое
0: не пропустите.
2: Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!

0: другое радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в просто...
3: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно?
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: узнать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое
0: Подпишись радио. И читай.
1: Всегда с тобой.

0: 요
1: Я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю. И повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мантистина.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Радио 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Так спокойно с тобой.
7: Первое радио всегда с тобой.

Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.cc.rf.
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио. 89.1 FM.

0: Доброе утро. Сегодня 12 июня, пятница. На часах 7 утра, у микрофона Евгений Забежинский. Накануне вечером иранские официальные лица уведомили ряд стран о достижении принципиального согласия в вопросе переговоров с США. Однако верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи все еще не одобрил его. Тем временем президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что отменил запланированные удары по Ирану. По словам Трампа, предложения по сделке были переданы на рассмотрение высшему руководству Ирана, и руководство их одобрило. Трамп отметил, что речь идет о большом урегулировании, которое может положить конец войне с Ираном. По его словам, документы практически готовы. Тем временем канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху сообщила, что он провел разговор с президентом США Дональдом Трампом о формирующемся меморандуме о взаимопонимании с Ираном, который должен открыть путь к переговорам. В заявлении канцелярии говорится, хотя Израиль не является стороной меморандума о взаимопонимании, премьер-министр выразил признательность президенту Трампу за его приверженность тому, чтобы окончательное соглашение по итогам переговоров включало пункты о вывозе обогащенного материала, демонтаже инфраструктуры обогащения, об ограничении производства ракет и прекращении поддержки Ираном своих террористических прокси в регионе. Правительством одобрены инвестиции в размере около 329 миллионов шекелей на укрепление медицинских услуг на севере страны. Из этой суммы около 243 миллионов будут выделены в качестве целевой бюджетной добавки, остальное из источников Министерства здравоохранения. План включает инвестиции в больницы, общественную медицину, центры психического здоровья и привлечение медицинского персонала в регион. К другим новостям. Мировым судом в Ришон-ле-Циони на 5 дней продлен срок содержания под стражей 17-летнего подростка из Лода, подозреваемого в убийстве Руслана и Ольги Приходько. Днем ранее суд на 6 дней продлил арест троих жителей палестинских территорий, подозреваемых в пособничестве подростку. Европейским центральным банком после 3 лет постепенных снижений повышена учетная ставка. Она возросла с 2% до 2,25% на фоне потрясений на рынках, вызванных войной с Ираном и закрытием Ормузского пролива, приведших к росту инфляции. По оценкам инвесторов, регулятор повысит ставку еще как минимум раз до конца года. Новым правительством Словении во главе с Янезом Янши отменен пакет антиизраильских санкций, принятых предыдущим правительством Роберта Голуба. В частности, отменено объявление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра финансов Бецалеля Смотрича, а также министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира персонами нон-грата. Также отменено эмбарго на поставку Израилю вооружений и товаров двойного назначения, а также запрет на импорт продукции из Иудеи и Самарии. И новости спорта. В Мехико в матче открытия чемпионата мира встретились сборные Мексики и ЮАР. Хозяева победили со счетом 2-0. Они вышли вперед на 9-й минуте. Первый гол чемпионата забил Хулиан Киньонес. Стоит отметить, что еще до начала матча произошло первое ЧП. Болельщику на стадионе стало плохо из-за жары. Врачи провели реанимационные мероприятия. После этого мужчина был доставлен в больницу. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, сегодня сохранится жаркая погода. Температура воздуха будет соответствовать среднесезонной. Ожидается переменная облачность в Иерусалиме. 27 градусов, в Тель-Авиве 28. В Хайфе 26, в Бершеве 31 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Бруно Марс на старте эфирного дня на Первом радио. Привет всем, кто проводит время вместе с нами. 7 часов 8 минут на студийных часах. День пятница, 12 июня 2026 года. Да, время летит не просто быстро, а очень быстро. Помните, кстати, в школе уроки истории? Правильной дорогой идете, товарищи. Это я о том, что вот лично мне приятно, что в такое раннее время, да в пятницу, ваши уши здесь, на любимой волне 89.1 FM. Да, забыла сказать, в ближайшие 3 часа с вами в студии я, Лена Семенова, а все потому, что Сава чуток продлил свой отпуск, но на то есть объективные и очень важные причины. Я думаю, что все, кто подписан на него в соцсетях, понимают, что происходит. Так что Саве желаем побыстрее разобраться со всеми вопросами, ну и поскорее вернуться к нам в эфир. Ну а пока, ну, в смысле, чем займемся? Ну, во-первых, на первом уж извините за тавтологию, на первом радио много любимой музыки, которая нам помогает всегда и во всем, что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались, куда бы мы ни двигались. Во-вторых, я расскажу вам о том, что день грядущий нам готовит по мнению звезд, то бишь вас ждет гороскоп совсем скоро. В-третьих, расскажу о том, какие праздники сегодня отмечаем. Кто знает, а вдруг на нашей улице сегодня великое событие, а мы, знаете, как ни сном, ни духом. Еще я постараюсь удивить вас интересными историями о том, что мы не знаем, ну или знаем, но забыли. А примерно через час в эфир выйдет выпуск проекта «Открывая футбольную Америку». Это для тех, у кого нет времени следить за тем, что происходит на главном мировом футбольном турнире четырехлетия. В общем, я хочу сказать, что впереди много всего интересного. Не пропустите. Давайте вообще сюда ваши уши, в смысле приемники, делайте погромче. Ну и поехали.

Тима Динайроби и Мэтт Коннелли здесь в продолжении этого музыкального часа. Ну и сейчас, друзья, предлагаю пройтись по интересным праздникам, которые отмечаются в мире сегодня. Ну и для начала, естественно, я предлагаю отметить Международный день фалафеля. Все знают, это такие жареные во фритюре шарики, приготовленные из бобовых и приправленные пряностями. Существует, кстати, много теорий о том, где впервые стали готовить это блюдо, но все сходятся на одном. Фалафель – блюдо очень древнее и подходит как мясоедам, так и вегетарианцам. Чаще всего фалафель готовят из бобов нута, это масляная структура такая, а по вкусу они похожи на орехи. В него добавляют измельченную зелень, которая окрашивает шарики в зеленый цвет, карри добавляют для желтого оттенка, обваливают в кунжуте, в сухарях и еще много всяких вариантов. Это блюдо так популярно, что почти что все страны Востока считают фалафель своим национальным достоянием. А еще, друзья мои, сегодня с чистой совестью можно отметить День Супермена. Официальный праздник приходится на 18 апреля, однако сегодня, 12 июня, и только 13 лет назад, в прокат вышел фильм «Человек из стали». И лично мне кажется, друзья, что это совершенно прекрасный повод вспомнить, что супергерои живут среди нас. Правда, они не носят красные плащи, они не умеют летать и не стреляют лазерами из глаз. Наши реальные супергерои – это те, кто умудряется проснуться по первому звонку будильника, успевает приготовить завтрак на всю семью, не опаздывает на работу и при этом не забывает улыбаться. Так что, друзья, если вы сегодня смогли совершить хотя бы один из этих повседневных, скажем так, подвигов, поздравляю, этот день абсолютно ваш. Однако, знаете, если супергеройские подвиги – это пока слишком рано вот для теперешнего момента и сложно, так вот вам другой максимально уютный повод. Сегодня день печенья с арахисовым маслом. Кондитеры, кстати, уверяют, что это американское лакомство обладает удивительным свойством. Оно моментально возвращает ощущение беззаботного детства. Секрет на самом деле его прост. Тягучая текстура, хрустящая корочка и невероятный аромат, который наполняет весь дом. Знающие люди говорят, что лучшего дополнения к утреннему кофе или к вечернему чаю просто не придумать. Так что, ну вот прямо сейчас забудьте на пару минут о диетах, побалуйте себя этой вкуснятиной и помните, хорошая еда создана в первую очередь для радости.

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан, впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

Салют, Вера, здесь у нас от Валерия Меладзе в этом часе. Ну и прямо сейчас давайте быстренько пробежимся по гороскопу. Для многих это реально важно, так что поехали. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды говорят, что сегодня нас ждет непростой день с нестабильным эмоциональным фоном. В течение дня могут возникать резкие перепады настроения, от эйфории до апатии и раздражительности. И если вдруг сегодня на повестке дня у вас стоят какие-то ответственные или тем более денежные дела, то по возможности лучше их, на денек-другой отложить, то бишь до начала следующей недели. Если же на сегодня у вас запланированы какие-то важные переговоры, то провести их лучше, в форме без галстуков и в неформальной обстановке. Теперь адресно и для каждого знака зодиака. Итак, Овны, вас звезды призывают к тому, чтобы немножечко укротить свой бурный темперамент и проявить максимум терпения к окружающим. Живите сегодня без спешки, а выходные обязательно посвятите отдыху в кругу самых близких людей. Тельцам сегодня день принесет отличные возможности для решения давних финансовых вопросов или крупных покупок. Сегодня необходимо проявить разумную практичность, а вечером обязательно заглянуть в уютное кафе на чашечку ароматного кофе. Слушайте, мне нравится. Я сегодня, в общем, с тельцами. Но близнецам в эту пятницу звезды подарят мощный заряд вдохновения и невероятное количество интересных идей для творчества. Не распаляйте свою энергию по пустякам. Сфокусируйтесь на одном самом главном и приятном деле. Каком? Естественно, решать вам. Ракам этот день подходит для наведения идеального порядка в доме и создания уютной атмосферы. Стоит прислушиваться к своей интуиции, а предстоящим вечером устройте себе полноценный цифровой детокс без гаджетов. У львов, впрочем, как всегда, природное обаяние окажется сегодня на самом пике, что поможет легко расположить к себе кого угодно. Используйте, дорогие львы, это время для укрепления важных дружеских связей, но и не забывайте оставлять время для личных секретиков. А Дев сегодняшний день потребует предельной внимательности при заполнении документов или планировании бюджета. Направьте сегодняшнюю скрупулезность на полезные дела, а потом позвольте себе полностью расслабиться и забыть о работе. Хотя бы до воскресенья. Для весов эта пятница станет временем гармонии, когда все насущные проблемы начнут решаться как бы сами собой. Смело планируйте сегодня любые важные встречи, а вечером обязательно отправляйтесь на романтическую прогулку. Далее, скорпионам звезды настоятельно советуют сегодня снизить активность и побыть в роли мудрого наблюдателя. Не принимайте сегодня никаких решений, особенно в спешке. А восстановить внутренний баланс поможет теплая ванна или хорошая книга. Перед стрельцами сегодня открываются отличные перспективы для расширения кругозора и яркого дружеского общения. Смело соглашайтесь на любые приглашения. Именно сегодня вы можете встретить единомышленников. Козерогам сегодня удастся успешно завершить сложный рабочий проект и зафиксировать свои трудовые достижения. Позвольте себе заслуженную гордость за отличный результат, а вечером посвятите любимому хобби или спорту тоже некоторое время. Что касается водолеев, то сегодняшний день принесет вам, дорогие водолеи, непреодолимое желание сменить привычную обстановку и отправиться в небольшое путешествие. Понятное дело, пятница же у нас. Подарите себе, не стесняйтесь, новые яркие впечатления, а вечер проведите за планированием долгожданных выходных. И рыбы. Вам звезды рекомендуют уделить пристальное внимание своему здоровью и качеству сна. Проявите заботу о собственном теле, побалуйте себя вкусной едой и завершите эту неделю на исключительно позитивной ноте.

Слушайте, вот слушаю этот трек и смотрю, а здесь такая хорошая компания подобралась. Snoop Lion, Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас, Physical только что здесь у нас. На первом продолжается музыкальный час. На часах 7 часов 37 минут. Привет всем, кто проводит время рядышком. Слушайте, вот сейчас говорила вам который час, и вот почему-то мне подумалось о том, что мы так привыкли сверять свою жизнь по часам, что даже не задумываясь, каково это жить вообще без них, в смысле без часов. А между прочим, в Женеве в 16 веке швейцарцы стали лучшими часовщиками в мире вовсе не от хорошей жизни, а из-за очень сурового религиозного запрета. Смотрите, дело в том, что к власти тогда в городе пришел очень жесткий реформатор, звали его Жан Кальвин. Он решил искоренить в людях всякую тягу к роскоши. Под запрет попало буквально все. Танцы, пышные наряды, веселые застолья и, самое главное, ювелирные украшения. Местным золотых дел мастерам, которые веками делали роскошные кольца, цепочки, вот эти вот все эти браслеты, грозила тотальная нищета. И тут швейцарцы проявили просто потрясающую купеческую смекалку. Они внимательно перечитали новый закон и обнаружили, что в списке запрещенного золота нет, понятно, карманных часов. Ведь часы-то это не предмет роскоши, а полезный инструмент, дабы благочестивый гражданин не опаздывал на молитву в церковь. Ювелиры мгновенно переквалифицировались в часовщиков и стали встраивать драгоценные камни и золото прямо в механизмы и циферблаты. А жесткий реформатор Жан Кальвин кусал просто локти. Но поделать-то он ничего не мог, все было строго по закону. В итоге этот запрет превратил маленькую Швейцарию в мировую столицу роскошных хронометров. И это, друзья мои, только подтверждает, мне кажется, тот факт, что истинная красота всегда найдет лазейку даже сквозь самые суровые законы.

Can't Stop the Feeling, зажигательный Джастин Тимберлейк, только что на первом, мы с вами двигаемся дальше. Наше утро набирает обороты, и нужно успеть много всего сделать, в том числе, наверное, и сходить, съездить в какой-нибудь супермаркет, закупиться вкусняшками на выходные. На самом деле, друзья, заходя сегодня в любой израильский супермаркет, мы абсолютно спокойно можем купить практически любой экзотический фрукт. Но если бы мы с вами оказались в Европе 18 века, то за обладание обычным ананасом нас бы посчитали невероятными богачами, уровня прям современных владельцев заводов и пароходов. Просто в те времена ананасы были главным символом, ну, просто запредельной роскоши и королевского статуса. Привезти из тропиков на деревянных парусниках живыми и спелыми вот эти вот ананасы было задачей почти невыполнимой. А один ананас стоил столько, что на эти деньги можно было купить породистую лошадь или прям целый каретный экипаж. Естественно, употребить в пищу такую дорогую вещь считалось верхом безумия и вообще расточительством. Что делали тогдашние аристократы? Смотрите, они покупали ананас, чтобы, вы не поверите, ходить с ним в гости. Фрукт носили под мышкой на светские приемы, званые ужины, балы, просто чтобы показать всем свой высокий статус. Была даже официальная услуга. Если у тебя не хватало денег купить ананас, его можно было взять в аренду на один вечер, чтобы просто погулять с ним по набережной и произвести впечатление, в том числе и на дам. Доходило, кстати, до смешного. Один и тот же плод кочевал из рук в руки неделями, пока окончательно, ну, не сгнивал, не терял форму, скажем так. Так что, друзья мои, когда в следующий раз будете нарезать ананас к столу, почувствуйте себя как минимум герцогами. Думается, нам повезло жить в такие прекрасные времена.

самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

Это у нас Влад Соколовский здесь, на Первом радио, на студийных часах, 7 часов 57 минут. Почти финал музыкального часа, но на этом ничего не заканчивается, друзья. Эфирный день на Первом радио только-только раскачивается. Мы с вами врываемся прямо в наступающие, настоящие, такими большими, семимильными шагами. Я надеюсь, темп вы выбрали правильный, а то от работы или от перенапряга, сами знаете, кони дохнут. Если отдыхаете, понятное дело, крутыши. В любом случае, друзья мои, держите нос по ветру, хвост пистолетом и ушки топорик. Поверьте, лишним это не будет. Но кто знает, правда, что день грядущий нам готовит. Конечно, хочется верить в лучшее, а раз хочется, то почему бы и да. Вот то-то и оно. В общем, оставайтесь, впереди музыка, потом свежие новости, а потом я снова с вами обещаю скрасть ваше времяпровождение. Это Первое радио. До встречи в будущем часе.

0: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Еще ниже.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
0: Реклама.
4: Первое радио. Новости.
5: Армия США перехватила два дрона «Камикадзе», пытавшихся атаковать суда в Ормузском проливе. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 8 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Центральное командование армии США сообщило, что американскими военными были перехвачены два дрона «Камикадзе», пытавшихся атаковать суда в Ормузском проливе. Американский чиновник заявил Reuters, что движение в проливе продолжается. Стоит отметить, что все это происходило на фоне сообщений о достижении принципиального соглашения между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что предложенная программа по сделке была передана на рассмотрение высшему руководству Ирана, и руководство ее одобрило. А канцелярия премьер-министра Бениамина Нетаньяху сообщила, что он провел разговор с президентом США Дональдом Трампом о формирующемся меморандуме о взаимопонимании с Ираном, который должен открыть путь к переговорам. В заявлении канцелярии главы правительства говорится, хотя Израиль не является страной меморандума о взаимопонимании, премьер-министр выразил признательность президенту Трампу за его приверженность тому, чтобы окончательное соглашение по итогам переговоров включало пункты о вывозе обогащенного материала, демонтаже инфраструктуры обогащения, об ограничении производства ракет и прекращении поддержки Ираном своих террористических прокси в регионе. Глава Моссада Роман Гофман накануне сообщил о назначении нового заместителя и будущего руководителя оперативного управления организации. Им стал высокопоставленный сотрудник, имя которого не раскрывается и обозначается буквой «Алиф». Согласно официальному сообщению, новый заместитель занимал различные должности в оперативном ядре Моссада и обладает большим опытом работы, глубоким знанием структуры организации и ее деятельности. Назначение одобрено главой правительства Бениамином Нетаньяху, и к исполнению обязанностей новый заместитель приступает немедленно. К другим новостям. Министерство транспорта продвигает реформу по повышению скоростного режима на нескольких ключевых междугородних трассах, сообщила министр транспорта Мири Регев и пояснила, что увеличить скорость предполагается на трассах, прошедших реконструкцию. Когда именно это предполагается сделать, она не уточнила. Тем временем правительство утвердило национальную программу летнего образования на текущий год с бюджетом около миллиарда шекелей. Программа включает школы больших каникул, подготовительные курсы, развивающие проекты, дополнительные занятия и различные мероприятия. Министерство просвещения сообщило, что около 90% местных советов страны, в том числе друзские, арабские и бедуинские, уже зарегистрировались для участия в программе. Российская армия минувшей ночью нанесла массированные удары по Украине. В Сумской области сообщили о гибели 44-летней женщины. Еще одна в возрасте 33 лет получила тяжелое ранение. Значительные повреждения получило трехэтажное здание. В Запорожской области после атаки пропало электричество у десятков тысяч потребителей. В свою очередь, Министерство обороны России сообщило о 67 сбитых украинских беспилотниках. К другим новостям. Компания SpaceX Илона Маска провела крупнейшее в истории первичное публичное размещение акций, мобилизовав 75 миллиардов долларов с рыночной оценкой в 1,7 триллиона долларов. Это означает, что пакет акций Илона Маска стоит более 760 миллиардов долларов, а с акциями компании Tesla и другими активами его капитал оценивается в триллион долларов. А теперь о спорте. В матче первого тура чемпионата мира по футболу корейцы одержали волевую победу над сборной Чехии со счетом 2-1. В группе А после первого тура лидируют сборные Мексики и Южной Кореи, начавшие чемпионат с побед. А теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня сохранится жаркая погода. Температура воздуха соответствует среднесезонной. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве 31 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

Это у нас Pink, Never Gonna Never Again. Она Dance Again. Вот, запуталась в двух словах, но тем не менее, дорогие друзья, начался у нас еще один музыкальный час здесь, на первом. В стране 8 часов 9 минут. Двигаемся под любимую музыку на любимой волне 89.1 FM. Вы слушаете Первое радио. Добро пожаловать, если только к нам подключились. И, конечно, большой привет всем, кто с нами уже некоторое время. Кстати говоря, большой привет бабушке Вале летит, Даниилу, сержанту летит большой привет. Вот ребята мне написали, между прочим, на наш WhatsApp 054-2070-800. Вот их ушки здесь, а ваши уши, дорогие друзья, где? Напомню, сегодня 12 июня 2026 года, пятница, у микрофона Лена Семенова. Ну и, как показывает практика, пятница у всех разная. У кого-то она отдыхательная, кто-то дымится на работе, но каждому, как говорится, свое. Я предлагаю, на самом деле, никуда не торопиться, друзья мои, все степ-бай-степ, или, как любят говорить в Израиле, лиат-лиат. И вот тогда и сделать, мне кажется, все успеете, и чувствовать при этом себя будете отлично. Между прочим, вот лично я сначала даже и близко не понимала, какой смысл вкладывают местные вот в это выражение «лиат-лиат». А теперь как поняла, и знаете, мне очень нравится. Всем, кстати, желаю неспешного и радостного дня. Впереди у нас глобальный проект Первого радио, который называется «Открывая футбольную Америку». Это на тот случай, если вы не успеваете следить за тем, что происходит по ту сторону океана на главном мировом футбольном первенстве четырехлетия. Не пропустите, буквально через несколько минут. Ну а пока музыкальный час на Первом продолжит группа «А-студио».

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
0: Ну а теперь, дорогие друзья, о том, что волнует, ну, просто миллионы людей на всей планете. Стартовало вчера вечером главное мировое спортивное событие четырехлетия. В США, в Канаде и Мексике начался чемпионат мира по футболу 2026. Три страны, 48 сборных. Всего, кстати, этими сборными будет сыграно 104 матча. Ну и, конечно, это миллионы безумных прям болельщиков по всему миру. Безумных потому, что любыми мыслимыми и немыслимыми совершенно способами они стараются приехать на матч своей любимой команды, где бы этот матч не проходил. И неважно, сколько это стоит. И Первое радио, разумеется, не остается в стороне. Мы запустили специальный проект с говорящим названием «Открывая футбольную Америку», полностью посвященный главному мундиалю планеты. Каждый день в 8.15 и в 15.15 мы будем делиться с вами самыми свежими новостями, интригами и жаркими событиями футбольного первенства. Давайте болеть вместе.
2: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Открывая футбольную Америку. Америку.
3: Чемпионат мира по футболу стартовал с уверенной победы хозяев турнира сборной Мексики над командой ЮАР 2-0. На стадионе Ацтека в Мехико первый гол Мундиаля забил нападающий сборной хозяйки Хулиан Киньонес уже на 9-й минуте встречи. Главный тренер южноафриканской сборной, бельгиец Уго Брос, судя по всему, перестарался с установкой в раздевалке. В начале второго тайма полузащитник ЮАР Яя Ситхоле получил красную карточку за фол последней надежды, а под занавес матча его примеру последовал Тембо Званая. Африканцы доигрывали в девятером. Мексиканцы спокойно довели дело до победы. Рауль Хименес забил второй мяч. Правда, и хозяева не удержались от удаления. В компенсированное время поле досрочно покинул защитник Сесар Монтес. Три красные карточки в стартовом матче. Такого на открытии чемпионата мира еще не случалось.
1: Плавали, знаем.
3: Суперкомпьютер Опта назвал действующего чемпиона Европы сборную Испании главным фаворитом турнира, оценив шансы испанцев в 16%. Второй в рейтинге идет Франция, у нее почти 13% на победу. Третью строчку занимает Англия, у которой чуть больше 10%. Любопытно, что вероятность победы Норвегии аналитики оценивают довольно высоко, почти наравне с командой Нидерландов. Машина даже отдала долю процентов в пользу Узбекистана, дебютирующего на этом чемпионате мира, в то время как главный тренер сборной, итальянец Фабио Каннаваро, накануне дал уверенный прогноз, что его подопечные чемпионами не станут, по крайней мере, в этом году.
1: Попутного ветра.
3: Лучший арбитр Африки, сомалиец Абдулкадир Артан, на чемпионат мира хоть и не попал, взамен получил назначение на матч за суперкубок УЕФА между ПСЖ и Астон Виллой. Это решение УЕФА приняла спустя всего несколько дней после того, как 34-летний рефери был лишен возможности обслуживать матчи Мундиаля из-за запрета на въезд в Соединенные Штаты. Первый сомалиец-судья в истории такого сюжета чемпионат мира лишился. Впрочем, матч суперкубка УЕФА сомалийцы пока еще также не обслуживали.
1: Против течения.
3: Незадолго до старта чемпионата мира действующий обладатель Кубка Африканских наций сборная Марокко потеряла двух ключевых футболистов. Защитник Марселя Наев Хагерт и вингер Бетиса Абде Изалзули не сыграют на турнире из-за травм. Оба игрока входили в число тех, кто 4 года назад привел сборную к историческому полуфиналу на Мундиале в Катаре. Свой последний в карьере чемпионат мира из-за травмы пропустит и капитан сборной Японии Ватару Эндо. Проблемы со стопой, из-за которых полузащитник Ливерпуля перенес операцию еще в феврале, так и не позволили ему набрать нужную форму. 33-летний футболист сразу же объявил о завершении карьеры в национальной команде. Это были некоторые итоги первого дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
2: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: В новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания». Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
3: Шоумен.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
6: Center Car Azur.
8: Новости Махсаны Хашмаль.
9: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама.
12: Первое радио.

Мир зеленого цвета от Леонида Агутина здесь у нас на первом. Честно говоря, если вот посмотреть в окошко, он и правда зеленого цвета. Ну, почти местами. В основном мы видим, конечно, песок и вот такое вот красивое голубое небо, но тем не менее. Мне тут стал народ писать. Вот, Зоя, спасибо вам огромное за классную картинку. Вам тоже доброго утра и легкого дня. Рита Роза написала: «Доброе утречко, Леночка, слушаем тебя на работе с Раей и зажду, да? Желаю этой девчонке всем бодрой пятницы, нескучных выходных, хорошего настроения». Ох, девочки, как хорошо, что вы здесь и что у вас все хорошо. Ну, просто, знаете, я всегда переживаю за тех, кто рядышком. Ну, а теперь, как обещала, я буду удивлять вас интересными историями. Разумеется, их у меня есть. И вот сейчас я хочу рассказать вам о том, как одна маленькая нелепость чуть не лишила мир великих шедевров. Вот все мы прекрасно знаем и любим музыку Георга Фридриха Генделя. Его оратории, концерты — это просто чистая гармония. О нем, кстати, иногда рассказывает Светлана Карабут в своем сундуке Баха. Но мало кто знает, что в молодости этот гениальный немец был парнем крайне вспыльчивым и едва не погиб на самой глупой дуэли в истории музыки. А знаете, в чем была суть конфликта? Молодой Гендель не поделил место за клавесином со своим лучшим другом, композитором Иоганном Маттензом. Во время исполнения оперы они прямо на сцене начали спорить, кто должен сидеть за инструментом. Ну, там слово за слово, и вот уже вот эти разгоряченные горячие головы выхватили шпаги и выскочили на городскую площадь на глазах у изумленной публики. Маттензон был опытным фехтовальщиком, он ловко выждал момент и нанес Генделю прямой, смертельный удар шпагой, причем точно в грудь. Раздался жуткий треск, но молодой Гендель остался стоять на ногах, причем целым и невредимым. А знаете, что его спасло? Это была огромная, просто массивная металлическая пуговица на его парадном камзоле. Просто шпага соперника со всего размаху ударила точно в этот кусок металла и переломилась пополам. Музыканты, конечно, обалдели, посмотрели удивленно на сломанную вот эту шпагу, осознали весь вообще абсурд ситуации, тут же обнялись, помирились и пошли вместе пить пиво. Ну что с них взять? Ну творческие люди. А уже через несколько лет, между прочим, Гендель написал свои главные мировые шедевры, которыми любители классики заслушиваются до сих пор. Вот так, дорогие друзья, обычная пуговица может спасти великую культуру. Обращайте, кстати, внимание на мелочи. Иногда они решают все.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
1: Из-за производственной травмы колена, благодаря Махали, я получил 206 тысяч шекелей от Битуа Хлеуми и страховой компании.
2: Звездочка 96-24. Результат индивидуален. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина. Любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
5: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мадан и Мани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
2: В соответствии с условиями мероприятия.
6: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.
7: Лучшая музыка.
8: Первое радио.

Это у нас звонкий, который понимает все вплоть до запятой здесь, на Первом радио. Кстати, вот Олегу от меня летит привет, спасибо за то, что рядышком. И да, вы совершенно правы в том, что мы улыбаемся и живем. А вообще, дорогие друзья, я рада всем, кто настроил свои приемники на нашу волну. 89.1 FM, ваша любимая волна. Нам очень важны ваши уши в самом хорошем смысле этого слова. Если не оба, то хотя бы одно. Знаете, друзья, мне кажется, что сложно найти в нашей жизни более привычный и домашний продукт, нежели картофель. Да, я снова про еду. Мы картофель этот варим, жарим, запекаем, делаем с ним все, что угодно, но в 18 веке в Германии люди готовы были устроить бунт, только бы эту, как они говорили, грязную земляную ферулу не пускали к ним на кухню. Кстати, вот прусский король Фридрих Великий сразу понял, что картошка – это спасение от голода в неурожайные годы. Умный был парень, проницательный. Но немецкие крестьяне наотрез просто отказывались ее сажать у себя в огородах. Они утверждали, что у картошки нет вкуса, а собаки от нее вообще воротят нос. Тогда король пошел на гениальную хитрость, которая вошла, между прочим, во все учебники по психологии. Он приказал засадить картофелем огромное королевское поле в Берлине и выставил вокруг него самую элитную, вооруженную просто до зубов гвардию. При этом солдатам дали секретный приказ охранять поле днем с максимально суровыми лицами, а вот ночью демонстрировать административно так уходить спать, оставляя эти грядки абсолютно без присмотра. Ну и вы, как вы понимаете, логика короля сработала безупречно. Местные крестьяне тут же подумали, раз эту невзрачную траву охраняет личная гвардия короля, значит, там растет что-то невероятно ценное и жутко дорогое. Буквально за неделю крестьяне, разумеется, по ночам, когда гвардии не было, подчистую обнесли все королевское поле, пересажали эту картошку на своих огородах и потом распробовали ее так, что за уши было не оттащить. Вот ведь, друзья мои, запретный-то плод всегда сладок, особенно, кстати, если к нему приставить караул.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

8:53. Давайте будем финалить текущий музыкальный час на первом, но приемники выключать не советую, ибо дальше будет много всего интересного, что пропустить нельзя. Хотя нам на самом деле вот сейчас главное понимать, что конкретно нам нужно, что для этого надо сделать и каков ожидается результат. Вот помните мульт «80 дней вокруг света»? Есть ли у вас план, мистер Фикс? Если у меня план, у меня есть 3 плана. Ну, знаете, друзья, может быть, 3 плана нам с вами и не надо, а вот знать, что будешь делать или чем заниматься в ближайшее время, ну, самое ближайшее, это обязательно. И если говорить о Первом радио, то наш план такой. Слушать любимую музыку для поддержания настроения. Поверьте, правильный настрой уже полдела, а все остальное, да, обязательно оно подтянется. С вами Лена Семенова. Услышимся в будущем часе. Оставайтесь.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
7: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
8: Эй, капитан! Впереди земля!
9: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
10: Первое радио. Новости.
11: Опубликованы некоторые детали соглашения между США и Ираном. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 9 часов утра. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Соглашение, которое формируется между США и Ираном, предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания сборов. В обмен на это возможно смягчение санкций против Тегерана при условии выполнения им выдвинутых требований. Об этом сообщил сайт Axios со ссылкой на дипломата одной из стран-посредников и официального представителя США. Также сообщается, что Иран возьмет на себя ряд обязательств по ядерной программе, в первую очередь никогда не стремится к созданию ядерного оружия и урегулировать проблему с запасами обогащенного урана. Один из рассматриваемых вариантов – снижение уровня обогащения урана путем смешивания его с природным или обедненным ураном. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что предложения по сделке были переданы на рассмотрение высшему руководству Ирана, и руководство их одобрило. А канцелярия премьер-министра нашей страны Бениамина Нетаньяху сообщила, что он провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом о формирующемся меморандуме о взаимопонимании с Ираном, который должен открыть путь к переговорам. Глава Моссада Роман Гофман накануне сообщил о назначении нового заместителя и будущего руководителя оперативного управления организации. Им стал высокопоставленный сотрудник, имя которого не называется и обозначается буквой «Алиф». Согласно официальному сообщению, новый заместитель занимал различные должности в оперативном ядре Моссада и обладает большим опытом работы, глубоким знанием структуры организации и ее деятельности. Назначение одобрил глава правительства Бениамин Нетаньяху, а к исполнению обязанностей новый заместитель приступает немедленно. К другим новостям. Полиция Израиля завершила подготовку к проведению парада гордости, который сегодня пройдет в Тель-Авиве. С 6:30 утра были перекрыты основные улицы вдоль маршрута шествия, включая участки бульвара Роках, улиц Яркон, Герберт Самуэль, Йехескель Койфман, Нахум Гольдман, Эйлат, Эльфелет, Дерех Шлома, Фришман, Трумпельдор, Несциона, Геула и ряда других улиц в центре города и на набережной. Полиция рекомендует жителям и гостям города избегать поездок в район проведения мероприятий на личном транспорте и пользоваться общественным. Для поддержания общественного порядка задействованы более 1000 сотрудников полиции, бойцов пограничной полиции МАГАФ, волонтеров и специальных подразделений. Правительство утвердило национальную программу летнего образования на текущий год с бюджетом около 1 000 000 000 шекелей. Программа включает школы больших каникул, подготовительные курсы, развивающие проекты, дополнительные занятия и различные мероприятия. Минпрос уже сообщил, что около 90% местных советов страны, в том числе друзские, арабские и бедуинские, уже зарегистрировались для участия в программе. Российская армия минувшей ночью нанесла массированные удары по Украине. В Сумской области сообщили о гибели 44-летней женщины. Еще одна в возрасте 33 лет получила тяжелые ранения. Значительные повреждения получило трехэтажное здание. В Запорожской области после атаки пропало электричество у десятков тысяч потребителей. В свою очередь, Министерство обороны России сообщило о 67 сбитых украинских беспилотниках. В возрасте 47 лет после 4 лет, проведенных в больнице в коме, скончалась старшая дочь короля Таиланда Махи Вачиранглон Корна, принцесса Баджракитикепха Махидол. О смерти принцессы сообщило бюро Королевского дворца Таиланда. Принцесса умерла накануне вечером в одной из больниц Бангкока, где находилась с декабря 2022 года после внезапной потери сознания, сообщает агентство Associated Press. По сведениям дворца, причиной стала микоплазменная инфекция, обычно связанная с пневмонией. С тех пор состояние принцессы оставалось тяжелым и постепенно ухудшалось. А теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня сохранится жаркая погода. Температура воздуха соответствует среднесезонной. Переменная облачность в Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве 31 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
9: Всегда с тобой.

Это у нас Агнес Релиз Ми в начале этого музыкального часа на студийных часах 9 часов, ну, почти 9 минут. Первое радио вы слушаете. Привет всем, кто проводит время на любимой волне 89.1 FM. Как там у вас дела, ребята, справляетесь? Пишите на WhatsApp 054-20-70-800, расскажите там, чем занимаетесь, что планируете, куда собираетесь, ну и так далее по тексту. Давайте общаться, ну, пятница же. Настроение, как мне кажется, отличное, планы на выходные зреют, аки гроздья, виноград. Главное, друзья, мне кажется, сейчас вот не поймать усталость, ибо, как говорит Марк Кричевский, это такое себе. И я, между прочим, с ним полностью согласна. Блюдите себя, свое самочувствие, свое здоровье моральное и физическое, и пусть сегодняшний день будет замечтательным. Так, что у нас дальше? Ну, конечно, я расскажу вам еще несколько удивительных, курьезных историй, а пока давайте будем слушать музыку. Все для вас, друзья мои, чтобы вы были в курсе всего на свете, чтобы вы не чувствовали себя одинокими и брошенными, чтобы вам было тепло, светло и спокойно. Все это здесь, на первом. Что требуется от вас? Помните, как в «Джентльменах удачи»? Ухи, ухи, ухи! Ну, в смысле, вам нужно просто быть рядышком. Не переключайтесь.

Так, продолжается музыкальный час на первом. Привет всем, кто проводит это время рядышком. Рядышком, кстати, с нами Сара из Аждода. Вам большой-большой привет и обнимашки. Спасибо вам за хорошие слова. Она написала о том, что вот ей нравятся истории, которые я рассказываю. И знаете, что я вам хочу сказать? Их действительно у меня есть, причем очень много. И на очереди вот еще одна удивительная, совершенно удивительная история. И снова уж извините за тавтологию с историческим уклоном. Вот согласитесь, дорогие друзья, никто из нас не любит получать штрафы. Будь то за неправильную парковку, или превышение скорости, или еще за что-нибудь покруче. Но вот история, которая произошла в Англии в начале 19 века, доказывает, что иногда обычная невнимательность может вписать ваше имя прямо вот в мировую историю. Правда, весьма необычным способом. Итак. Жил-был британский джентльмен по имени Роберт Кромвель. Начинается как сказка. Парень очень гордился своими идеальными белоснежными шелковыми чулками. Но в те времена это просто был пик мужской моды. И вот однажды он прогуливался по Лондону, и проезжающая мимо карета изрядно так окатила вот все это дело уличной грязью. Разгневанный Роберт бросился в суд, требуя от владельца кареты компенсировать ему чистку одежды и моральный ущерб в размере 5 фунтов стерлингов. Сумма, кстати говоря, по тем временам вполне себе приличная. Значит, что было дальше? Судья, внимательно выслушав вот все это дело, согласился, что закон нарушен. Но тут же выяснилось, прямо в зале суда, что сам истец, торопясь на заседание, припарковал свою собственную лошадь с повозкой прямо посреди королевской дороги, заблокировав проезд почтовой карете самого его величества. Судья, конечно, вздохнул, но что ему было делать? Он присудил Роберту его 5 фунтов стерлингов за грязные чулки, но тут же выписал ему встречный штраф за создание затора на государственной трассе. Причем размер 500 фунтов стерлингов. На тот момент это была практически неподъемная сумма британских денег, поэтому ради выплаты долга этому парню пришлось продать свой загородный дом. Вот сходил парень за справедливостью, да. Но вы, друзья мои, пожалуйста, будьте внимательны на дорогах и, естественно, берегите себя.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
2: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
3: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
5: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мадан и Мания» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
6: В соответствии с условиями мероприятия.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
7: Center Car Azur.
8: Дерех Ашива 9.
9: У меня обнаружили рак. Благодаря Махаль я получила 271 тысячу от страховых компаний.
10: Махаль, нам важен результат.
6: Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
1: Реклама.
11: Первое радио. 89.1 FM.

0: нравится.
1: Нравится вот ему. Группа «Градусы» здесь у нас на первом, музыкальный час продолжается. Мы с вами двигаем дальше. Кстати, ребята, а вы уже испили кофе? Если нет, мне кажется, сейчас самое время. А я пока расскажу вам классную, причем реальную байку, как говорят сейчас, основанную на реальных событиях. Вот мы с вами частенько жалуемся на усталость, на нехватку сил, но история, которая произошла в Италии в 19 веке, доказывает, что настоящая лень может стать прям таким мощным двигателем прогресса и подарить миру шедевр. Жил когда-то великий композитор, которого звали Джоаккино Россини, автор знаменитого сивильского цирюльника. Знаете, да? Так вот, человеком он был незаурядным. Он был невероятно талантлив, но при этом патологически, просто феноменально был ленивым. Причем он был ленивым настолько, что свои оперы он предпочитал писать прямо в постели, обложившись подушками. И вот однажды Россини лежал в кровати и набрасывал на листе бумаги новую сложную какую-то увертюру. И вдруг от сквозняка исписанный листок соскользнул с одеяла и улетел далеко под кровать. Россини посмотрел вниз, вздохнул, понял, что вылезать из-под теплого одеяла ему совершенно не хочется. Он достал чистый лист и просто заново написал совершенно другую мелодию, хотя писал он эту увертюру на заказ. Тогда это было нормой. И вот когда к нему пришел директор театра и спросил, почему увертюра к опере звучит совсем не так, как они договаривались, Россини, честно ответил, что старая музыка показалась ему слишком скучной. То есть лень победила. И если бы не она, то мир в итоге не получил бы гениальную музыку, которую мы слушаем до сих пор. Так что, друзья мои, если вам сегодня, очень прямо лень вставать откуда-то, там, я не знаю, со стула или с дивана, не ругайте себя. Возможно, в этот самый момент вы просто бережете силы для какого-то великого открытия.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

Продолжается музыкальный час на первом, и у меня, дорогие друзья, для вас припасена история, которая заставит многих, ну, наверное, улыбнуться и, возможно, облегченно вздохнуть. Но вдруг кто-то будет солидарен с этой историей. Итак, мы с вами настолько привыкли к тому, что весь мир крутится вокруг лайков, комментов, просмотров, социальных сетей, что нам кажется, что если тебя в интернете нет, значит, тебя и совсем не существует. Но вы удивитесь, узнав, что самые топовые мировые суперзвезды, актеры, режиссеры, музыканты, сегодня они все чаще устраивают настоящий бунт и навсегда удаляют свои аккаунты из всемирной сети. Почему это происходит? Да потому что, мне кажется, они осознают, что вот бесконечная вот эта виртуальная жизнь отнимает самое ценное – живое общение и душевный покой. И вот вам пример. Голливудская звезда, красавчик Брэд Питт. Он принципиально не заводит ни одной страницы ни в одной из соцсетей. Он честно признается, что тратить драгоценные минуты жизни на чтение каких-то вот чужих комментариев – это для него непозволительная роскошь. Или вот легендарный режиссер Кристофер Нолан. Тот пошел еще дальше. Он вообще не пользуется смартфоном. Нолан таскает с собой старый кнопочный телефон чисто для экстренных звонков и уверяет, что именно отсутствие интернет-шума помогает ему придумывать свои гениальные шедевры. А всемирно известный музыкант Эд Ширан, этот парень вообще однажды просто проснулся утром, выкинул свой iPhone в океан и целый год путешествовал по миру с обычной бумажной картой, чтобы, как он говорит, наконец-то увидеть реальную жизнь собственными глазами, а не через экран телефона. И знаете что, друзья мои, мне кажется, их карьера от этого ни капли не пострадала, а вот счастье и спокойствие точно прибавилось. Так что давайте брать пример с великих. Иногда все-таки стоит отложить на часик свой смартфон, заварить чай и просто поговорить с теми, кто сидит рядышком. Ведь реальная жизнь, дорогие друзья, она здесь, а не на картинках в экране.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Друзья, осталось совсем немного времени. До конца мая в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и

0: делает самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
5: Реклама.
6: Лучшая музыка. Первое радио.

Первым Don't Stop the Music. Это, кстати говоря, про первое радио. Не выключайте музыку никогда. Она поднимает нам настроение. Ну, а мы с вами постепенно двигаемся к концу текущего музыкального часа. Однако у меня для вас припасена еще одна история. Она о том, на какие безумные жертвы готовы идти люди ради того, чтобы оставаться, как говорится, в тренде. Я думаю, вы со мной согласитесь, что сегодня мы частенько жалуемся на неудобную обувь, но поверьте, друзья мои, все это меркнет по сравнению с тем, что творилось во Франции во времена короля Людовика XIV. Сам на самом деле монарх был мужчиной весьма скромного роста, всего 1 метр 63 сантиметра. И вот чтобы смотреть на своих придворных исключительно сверху вниз, как говорится, свысока, он ввел обязательную моду на мужские туфли с огромными ярко-красными каблуками, высотой в добрые 10, а то и 12 сантиметров. Разумеется, носить такие каблуки разрешалось исключительно самой высшей знати. Дошло, между прочим, до того, что благородные французские графы и бароны передвигались по Версальскому дворцу, как стайка раненых цапель, покачиваясь, спотыкаясь и постоянно держась за стены, дабы не упасть лицом в паркет. Ходить без трости было физически невозможно, а на балах мужчины, между прочим, уставали значительно быстрее дам. Но самым суровым испытанием стали лестницы. Спускаться по ним на огромных каблуках было настоящим смертельным трюком. Архитекторам даже приходилось перестраивать ступени во дворцах, делая их широкими и пологими, чтобы аристократия сама не поубивалась и не поубивала друг друга ради королевской улыбки и благосклонения, скажем так. Вот. Так что, девчонки, когда в следующий раз, надевая шпильки и решая вздохнуть о наболевшем, ну, давайте вспомним суровых французских мушкетеров, например, которым приходилось на этих каблуках, между прочим, еще и воевать.

0: я таке в цвіті в любові. Время года на малютки планеті мені хочеться свободи. А я таке в цвіті.
1: Ну и на сегодня, дорогие друзья, моя эфирная вахта подошла к своему логическому завершению. Вот на часах уже 9 часов, практически 55 минут. Пора уступать место коллегам. Они, между прочим, вот там в продюсерской уже танцуют, руками машут, все дела. Гляди, сейчас по шапке надают. Пойду-ка я. Кстати, ребята, не советую приемники выключать, потому что дальше на первом много интересного и познавательного. Совсем скоро к вам присоединится Аня Розина. С ней вы окунетесь в идеальный выходной. Но прежде, уже в будущем часе, после свежего выпуска новостей, вас ждут Марк Кричевский и его персона Грата. А гостем сегодняшнего эфира будет невероятный, очень позитивный парень, которого вы все прекрасно знаете. Это Игорь Рубин, отже диджей Рубин. Кстати, вчера по большому секрету он мне сказал, что собирается рассказать о том, как попал на гауптвахту из-за Майкла Джексона, о том, как в Париже встретил Аллу Борисовну, о том... Нет, ребята, я не скажу вам, потому что вы это должны услышать своими собственными ушами, так что не пропустите. Ну а если все-таки пропускаете по каким-то причинам, тоже не беда. Любимые программы можно смотреть и пересматривать в любое время на нашем YouTube-канале Первое радио, поэтому обязательно подписывайтесь. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за компанию. Услышимся в воскресенье в 7 утра в Прогрев-шоу. В студии для вас работала Лена Семенова. Я желаю всем бодрого утра, отличного дня и прекрасного настроения. Шаббат шалом, дорогие! Yeah.

0: Реклама.
1: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
7: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток» – пейте на здоровье.
8: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
9: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
9: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
10: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
11: Еще ниже!
10: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Реклама.
12: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
13: Эй, капитан, впереди земля!
12: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
14: Первое радио. Новости.
15: Оборонный концерн «Эльбит Мароход» наладит в Германии производство баражирующих боеприпасов для Бундесвера. Подробнее об этом через несколько секунд. Десять часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Концерном «Эльбит Мароход» на авиасалоне в Берлине был подписан меморандум взаимопонимания по производству баражирующего боеприпаса «Скайстрайкер» для поставок его вооруженным силам Германии. В рамках проекта баражирующий боеприпас большой дальности «Бундесвер» намерена закупить боеприпасы, способные поражать цели на дальности 200-300 километров. Реализация проекта ожидается через несколько месяцев. Опубликованы некоторые детали соглашения между США и Ираном. Оно предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания сборов. В обмен на это возможно смягчение санкций против Тегерана при условии выполнения им выдвинутых требований. Об этом сообщил сайт Axios со ссылкой на дипломата одной из стран-посредников и официального представителя США. Также сообщается, что Иран возьмет на себя ряд обязательств по ядерной программе. В первую очередь, никогда не стремится к созданию ядерного оружия и урегулировать проблему с запасами обогащенного урана. Один из рассматриваемых вариантов – снижение уровня обогащения путем смешивания урана с природным или обедненным ураном. Глава Моссада Роман Гофман накануне сообщил о назначении нового заместителя и будущего руководителя оперативного управления организации. Им стал высокопоставленный сотрудник, имя которого не публикуется, обозначается буквой «Алиф». Согласно официальному сообщению, новый заместитель занимал различные должности в оперативном ядре Моссада и обладает большим опытом работы, глубоким знанием структуры организации и ее деятельности. Назначение одобрил премьер-министр Бениамин Нетаньяху, а к исполнению обязанностей новый заместитель приступает немедленно. Полиция Израиля завершила подготовку к проведению парада гордости, который сегодня пройдет в Тель-Авиве. С 6:30 утра были перекрыты основные улицы вдоль маршрута шествия. Полиция рекомендует жителям и гостям города избегать поездок в район проведения мероприятий на личном транспорте и пользоваться общественным. Для поддержания общественного порядка задействованы более 1000 сотрудников полиции, бойцов пограничной полиции МАГАФ, волонтеров и специальных подразделений. Правительство утвердило национальную программу летнего образования на текущий год с бюджетом около миллиарда шекелей. Программа включает школы больших каникул, подготовительные курсы, развивающие проекты, дополнительные занятия и различные мероприятия. Минпрос сообщил, что около 90% местных советов страны, в том числе друзские, арабские и бедуинские, уже зарегистрировались для участия в программе. Минувшей ночью российская армия наносила массированные удары по Украине. В Сумской области сообщили о гибели 44-летней женщины. Еще одна в возрасте 33 лет получила тяжелое ранение. Значительные повреждения получило трехэтажное здание. В Запорожской области после атаки пропало электричество. В свою очередь Минобороны России сообщил о 67 сбитых украинских беспилотниках. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня сохранится жаркая погода, и она примерно соответствует среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве 31 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске. Далее персона грата.
0: Личное дело персона грата. Желательное или пользующееся доверием лицо. Задание. Выявить настоящую сущность и преданность делу. Разработку персоны грата поручить Марку Кричевскому лично.
11: Честно говоря, не думал, что он так быстро согласится сотрудничать с нами.
0: Связь с центром на волне 89.1 FM. Пароль «Первое радио».
16: Как всегда.
17: Программа «Персона грата». В гостях у Марка Кричевского человек, которому есть что рассказать и чем гордиться.
18: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Персона грата». И сегодня у нас необычный гость. Необычный гость. Гость, который обычно не встает так рано. Гость, который привык ложиться поздно. И сегодня для него просто открытие, что оказывается, и в 10 утра есть люди, которые что-то делают. А все потому, что он диджей. Диджей Рубин в нашем эфире. Игорь, привет.
19: Доброе утро, Марик. Доброе утро, наши дорогие радиослушатели.
18: Ой, блин, как это все пафосно. Доброе утро, дорогие.
19: Ну, вообще, на самом деле, это не мое время.
18: Это вообще не твое.
19: Вообще, конечно.
18: Говорить не твое. Твое играть. А говорить это не твое.
19: Да.
18: Так вот, друзья.
19: Да.
18: Вот вы спросите, почему ты поднял Рубина с постели? Почему Рубин сейчас, так сказать, в этой студии? Я отвечу. Потому что на днях Рубину исполнилось 55 лет, две пятерки. И если вы хотите сказать ему добрые, хорошие слова, то наш WhatsApp вам в помощь. 054-2070-800 номер нашего WhatsApp. Я очень редко, практически никогда не говорю, пишите на наш WhatsApp номер 054-2070-800, но сегодня исключение. И тут два подарка. Первый вы будете писать, если вы захотите, потому что, ну, если вы его уважаете, если нет, то и не пишите. И второе, озвучивать все это будет. Я нанял на озвучку, очень это было дорого мне стоило, Анну Розину.
19: Ты смотри, а.
18: Рот закрой.
20: Happy birthday to you.
18: Мистер.
20: Happy birthday, мистер Рубин. Happy... Все, я не могу, нельзя.
18: Браво! Браво. Итак, дорогие друзья, давай, с чего начнем?
19: С детства.
18: Да ладно. Детство, отрочество, юность. Это классика не про тебя.
19: Нет.
18: Хорошо, давай начнем с козырей. С козырей,
19: ну давай.
18: Вот ты во сколько лет приехал в Израиль?
19: 19 лет мне было, когда приехали из города-героя Минск в Израиль.
18: Ой, города-героя Минск, боже. Они все белорусы такие пафосные, Анечка?
20: Да, мы все такие белорусы пафосные.
18: Да. Город-герой Минск.
19: У нас хорошее воспитание.
20: У нас хорошее воспитание.
19: Да.
20: Мы отвечаем на вопросы полным предложением.
18: Да, я видел, потому что во время, так сказать...
19: Развернут.
18: У вас даже бунт, вы протираете лавочки, снимаете обувь и становитесь белыми носочками. У вас даже бунт такой. Вот, ну хорошо. Скажи мне, вот 19 лет, ты уже диджейл или еще как бы...
19: Ну, первые дискотеки, так называемые, я делал еще в школе.
18: В потом, городе Герои Минск.
19: Да, потом в техникуме, кстати, связист я по специальности.
18: Да?
19: Минский электротехникум связи. Это, всем... это колледж теперь называется.
18: Всем привет,
19: всем выпускникам.
18: Да.
19: И потом было такое еврейское кафе, ну, мы снимали тракторному заводу «Привет». Называлось «Кафе Время», мы там делали еврейские дискотеки.
18: И, знаешь, а чем еврейские отличались от нееврейских? Хала Нагила и 740?
19: Ну, тоже израильские песни мы там тоже включали.
18: А где вы их брали в то время?
19: Приезжали люди, Хаббат, Сохнут, Джойнт и так далее.
18: Я представляю, если Хаббат вам дал музыку, что вы там крутили?
19: Я там свои первые $100 заработал, представляешь?
18: Вау. Они у тебя хранятся?
19: Нет.
18: Жалко.
19: Потратил,
18: жалко. Хорошо, я просто приехал 19 лет и попал в армию.
19: Ну, почти сразу. Я уже немножко знал иврит, когда приехал, потому что мы занимались в Минской синагоге, занимались ивритом. Ну, не
18: слушай,
19: только,
18: это песня.
19: Не только ивритом.
18: В Минской синагоге я учил. Да. Это, кстати, песня Минской синагоги.
19: Мне сказали, раз ты уже можешь сказать «Шалом, Шми, Игорь Рубинчик», то можно уже забирать тебя в Цааль. И, кстати, я благодарен судьбе, что так получилось, что я... Не откосил и с большим удовольствием пошел в армию. У меня очень много интересных историй, которые связаны с армией.
18: Это
19: расскажу
18: типа намек.
19: Попозже,
18: это
19: да?
18: Типа намек.
19: Ты... Это я удочку закинул.
18: А спроси,
19: что же там было интересно.
18: А были ли у тебя интересные истории, связанные с армией? Но на самом деле истории, наверное, было так много, что ты не там решил остаться.
19: Так вот, я тебе отвечу, Марк Кричевский.
18: Давай.
19: Во-первых, я служил в авиации на базе, которая на самом деле, я не знаю, как туда подбирали людей. Вот послушай, кто со мной вместе служил. Израильский певец Лиор Наркис.
18: Вау.
19: Саблиминал в Ацель. Йоав Ацель. Он у нас был Машак Мишмат. Это как, отвечал за порядок на базе. Диджей. Диджей Джесси Нимни. Это израильский диджей, очень популярный. Он сейчас живет в Америке. Диджей Майк Цов. Он тут работал
18: тоже, наш
19: друг. Вместе со мной служил, да. Сергей Сусид есть такой парень, замечательный певец, делает всякие проекты. Вот, как
18: подожди,
19: бы так.
18: Подожди, это вас подобрали по какому признаку?
19: А я не знаю.
18: Подожди,
19: так получилось.
18: Если бы это был ансамбль песни и пляски,
19: то я бы
18: белорусского
19: плясал.
18: Военного округа, я бы еще понял. А тут вот так вот...
19: Вот так судьба сложилась, что...
18: И что, вы там диджей или там друг перед другом?
19: Нет,
18: или...
19: каждый занимался своим делом. А потом в свободное от защиты Родины время мы занимались каждый там музыкой, не знаю, танцами, песнями,
18: плясками. Плясками. Хорошо, ты мне скажи, и... Что ты остался? Ну, нет, смотрите, я просто рассказываю дорогим нашим радиослушателям, что Рубин, он пенсионер. Ну а что?
19: Ну да.
18: Все пусть позавидуют, потому что лично я вообще никому никогда не завидую, это плохо. Надо завидовать, чтобы для того, чтобы сильнее двигаться. Но вот пенсия, это классно. Вот пенсия, это, вот ты же стал пенсионером во сколько лет?
19: 50, нет, даже раньше.
18: Да?
19: В 47. По-моему.
18: В 47 лет он стал пенсионером с пенсией государственной. В общем, класс. Вот об этом надо поговорить. Да, вот об этом надо завидовать. 47, это 25 лет ты отслужил.
19: Ну, смотри, раньше... Сегодня я не знаю, или я могу многим посоветовать военную карьеру, потому что все изменилось. Ну, я хочу тебе сказать, во-первых, благодаря армии у меня появилось огромное количество друзей, знакомых. Во-вторых, я хочу сказать, что армия — это то место... Вот опять ты скажешь, белорусы, пафосные, но на самом деле это такое место, где ты можешь познакомиться с разными людьми абсолютно. С религиозными, с не, не знаю, у меня, например, были солдаты, которые были связаны там с, ну, бандиты, дети бандитов, дети олигархов, дети Хаврей Кнессет, то есть абсолютно разные люди, спортсмены были известны, и я много чего узнал нового и научился общаться с различными людьми, и это мне помогает в работе диджея.
18: Окей.
19: Тоже.
18: Ну, то есть, получается, что армия — это всего лишь подготовка к работе диджея. То есть, это ты... Ну, а так, если ты все это рассказал. Смотрите, я научился общаться. Раньше я не общался, общался только с белорусами.
19: Я был скромным еврейским мальчиком,
18: других я не знал, не понимал.
19: Не понимал,
18: и боялся, что они мне скажут. А тут в армии меня научила, теперь я хороший диджей.
19: Да.
18: Так, да?
19: Да, 100%.
18: То есть, 25 лет жизни — это такое, подготовка к новому этапу.
19: Нет, смотри, на самом деле, хороший, вот как я считаю, хороший диджей — это человек, который может прийти в любое место, поставить колонки, посмотреть, кто к нему пришел, и подобрать именно для этой группы людей правильную музыку. А для этого нужно быть немножко психологом тоже.
18: Окей, ну про диджея мы поговорим. Давай про армию. Вот когда ты, сколько ты отслужил в армии? Ну, обычно там год, можно там и сказать, я хочу пойти на Кеву. Сколько ты прослужил, что ты понял, хочу... И ты тогда был женатый или нет?
19: Нет, еще не был женатый. Я тебе хочу сказать, что я, ну, как бы по семейным обстоятельствам я должен был работать по ночам, подрабатывать. У меня было разрешение от армии. Я занимался охраной... Каньон Малха, знаешь, в Иерусалиме?
18: Ну, да, ну, конечно.
19: Вот я ночью его патрулировал внутри. И, кстати, там, ну, встретил в армии еще нескольких ребят, с которыми мы это очень удачно делали. И мы там спали по очереди. И потом утром возвращались на базу, и целый день тяжело, и в том числе физически работали. И когда мне сказали: «Рубин, а зачем тебе по ночам работать в Шмире? Оставайся в армии. И нормально начни зарабатывать нормальные деньги и нормально спать, как минимум».
18: То есть тебя сном подкупили?
19: Ну, мне как бы сказали, а зачем делать что-то, что можно делать и на пользу твоей семьи, и на пользу стране.
18: Опять пафосно. Ну, слушайте, у меня, наверное, ты самый пафосный гость.
19: Серьезно?
18: Да, конечно. Такого город-герой Минск на пользу стране. Вообще, ты действительно, вот ты знаешь, есть что-то у вас, так сказать, военнослужащих белорусской армии. Хорошо. А вот когда ты пошел вот служить, ты служил в авиации.
19: Да.
18: Ну, скажем, прямо. Не летчик, но тем не менее.
19: Не а ты не летчик, была так рада.
18: Да, я была так рада. Ты мне скажи.
19: Я вот... жене сказал, ну, когда мы познакомились, что я летчик.
18: Правильно.
19: Но она не поверила, как и ты.
18: А почему она не поверила? Ты как раз, ты знаешь, моя дочка служила в авиации, и там она, кстати, вот ушла из армии, когда демобилизовалась с мужем. Ну, она взяла из армии самое главное, что надо.
19: Мужчину.
18: Да, мужчину, да. Так вот, она мне выдала военную тайну, она служила, и на мой вопрос, я сказал: дорогая, там же ж летчики, можно с ними познакомиться. Она говорит: папа, они маленькие и толстенькие, ты подходишь.
19: Дорогие друзья, кстати, хочу похвастаться, раз уже такая возможность, на 10 килограмм я похудел, так что я уже не толстенький.
18: Они похожи на
19: летчика. Я не толстый, я милый.
18: Так выдай мне тайну, Ты молодец, что ты похудел. Действительно, летчики маленькие и толстенькие.
19: Я видел разных.
18: Разных?
19: Да. Матанкана, кстати, у нас служил тоже.
18: Ну, он такой нормальный.
19: Он такой, нет, не маленький,
18: нет,
19: не толстенький.
18: Мы говорим, она просто чинила самолеты истребительные. Вот истребить. Нет, понятно, если ты в военно-транспортном самолете, там ты можешь быть двухметровым красавцем. А вот истребители, летчики, они махонькие, да, все?
19: Я не знаю, я по музыке больше.
18: Ну, выдай. Ой, как он заменжевался. Нет, просто смотри, я просто не понимаю, почему твоя жена не поверила, что ты летчик.
19: Потому что я в очках.
18: Тогда.
19: У них хорошее зрение у всех.
18: А что, нету летчика? А ты не видел летчика в очках, нет?
19: Нет, не видел ни разу.
18: То есть животиком нормально, а в очках нет?
19: Ну, в животиком это же дело такое. Кого как кормят.
18: А кормят их классно, кстати.
19: Да и меня неплохо, ты знаешь. У меня теща черновицкая и жена тоже.
18: Я про армию.
19: Все нормально.
18: Слушай, мы с тобой про армию говорим.
19: Ну?
18: Летчиков кормят замечательно.
19: Ну, слава богу.
18: А вас?
19: И вообще всех кормят очень замечательно.
18: В армии?
19: Бывают случаи, когда есть всякие, ну, ты понимаешь, это все за человеческий фактор. Но в основном всех кормят нормально.
18: В армии?
19: Да.
18: Ты первый человек, который это говорит. Потому что если ты не летчик, а все в основном не летчики, то все жалуются на питание в армии.
19: Ты понимаешь, и они не хотели меня в Довруд взять когда-то.
18: Да.
19: Я думаю, что они сейчас пожалели об этом.
18: А ты хотел в Довруд?
19: Конечно.
18: А почему конечно?
19: Ну, мне интересно было.
18: Ну, рассказывай.
19: Ну, рассказываю. Хотел попасть в Довруд, а меня отправили в другое место.
18: Да. Я знаю, что это пресс-служба, что такое Довруд.
19: Для нас типично.
18: Да.
19: Вот ты попадаешь, и нужно делать все хорошо. Стараться, по крайней мере.
18: Ну, да.
19: Поэтому, куда нас ни кинь, мы везде...
18: Выплываем.
19: Да. Выплываем и помогаем другим, тем, кто рядом.
18: Хорошо. Ты мне там истории... Какие? Давай про истории.
19: Истории. Тот же самый Церифин. Год, я думаю, 1993. Я еще солдат. И в это время, в сентябре, по-моему, приезжает на гастроли Майкл Джексон. Он прилетает в Израиль, два концерта 19 и 20 сентября, если я помню.
18: Ты эту историю уже рассказывал три раза, ну ладно.
19: Ну,
18: это было в другой
19: передаче. Это только Красковский слышал ее раза два-три.
18: Ну давай, ладно.
19: И в какой-то момент, кстати, ему сделали форму Хаэля Вира, авиации, подарили. Но оказалось, что так как он не военнослужащий, он не имеет права появиться в этой форме на базе. Поэтому он приехал в Црифин для того, чтобы поднять дух нашим военнослужащим и заодно снять какой-то клип с девушками, с военнослужащими, которые служили на соседней базе.
18: Угу.
19: Когда мы с друзьями услышали, у нас, кстати, русскоязычных тогда было только три человека. Я, потом парень, которого звали Джонни Пупик.
18: Пупик это...
19: Джонни, если ты нас слышишь, он в Натании живет.
18: Привет. Пупик.
19: Да.
18: В хорошем смысле.
19: И девушка, по-моему, ее звали. Вот не помню, забыл, а?
18: Ну вот нормально.
19: Ну мы решили, что раз такое дело, надо увидеть Майкла Джексона.
18: Ну 100%.
19: Ну и, конечно, как ты понимаешь, кто первым полез через забор?
18: Подожди, а вы лезли через забор?
19: Ну нельзя, это женская база. Туда как бы мужчинам...
18: Подожди, есть женская баня, что в армии есть женская база?
19: Была когда-то, сейчас уже Церифин... Перенесли это все, разобрали.
18: То есть армия была женская база. Окей.
19: Там мы готовили военных офицеров, женщин.
18: Хорошо, да.
19: И вот туда мужчинам нельзя было, кроме тех, кто там служил. Ну, я услышал, Майкл Джексон приезжает в Церифин на соседнюю базу.
18: Угу.
19: Я хочу увидеть Майкла Джексона. Тогда у меня не было возможности на его концерт попасть.
18: Да и
19: у некоторых
18: тоже
19: была возможность, я даже знаю, у кого.
18: Я скажу так, сейчас у тебя тоже нет возможности попасть на концерт Майкла Джексона.
19: Зато я могу похвастаться, что я его видел, его
18: вблизи. Так вот,
19: они остались, я перелез еще с одним израильтянином, не русскоговорящим мальчиком, и мы пробрались туда, где происходили съемки.
18: Ну, а как вы, вы же не девушки, кто ж?
19: Ну, нас поймали, и потом...
18: Поймали?
19: Да, дали нам неделю или две, я уже не помню.
18: Джексона увидел?
19: Увидел.
18: Как далеко? На сколько
19: далеко? Метров 150-100.
18: Ну, еще бы, если бы у тебя был этот самый...
19: Я вообще пытался еще ближе подойти, и в это время попалился. То есть, если бы я оставался там, где я был, я бы увидел.
18: А теперь давайте подумаем.
19: Да.
18: Очкарик.
19: Да.
18: Я очкарик. Я не увижу никого за 150 метров. 150 метров — это полтора футбольных поля. И ты хочешь мне сказать, что ты увидел человека со 150 метров и опознал в нем Майкла Джексона.
19: Марик, ты должен сходить на фильм, вот сейчас вышел, про Майкла Джексона.
18: И там есть и кадр.
19: И ты увидишь, что этого человека можно было и за 200, и за 300 метров понять,
18: подожди,
19: что это Майкл Джексон.
18: Если бы у тебя была снайперская винтовка, я бы подумал, что ты говоришь правду.
19: Кстати, про винтовку тоже давай. Есть история.
20: Ваше
19: про снайперскую.
20: Время истекло.
18: А, подожди.
19: После
18: ваше
19: рекламы расскажем про снайперскую
18: скажи,
19: винтовку.
18: Уважают его, пишут поздравления.
20: Я хочу прочесть уже, я вам давай. Сигнализирую. Знаешь как, есть женщины, девушки, которые во время боя боксерского выносят таблички. Есть, которые у Эммануэля Сулейманова зачитывают номер нашего WhatsApp мессенджера. Это я тоже. А вот сегодня я голос, который сообщает. Не буду читать.
18: Давай.
20: Людмила пишет. Вау. Передайте Игорю с днем рождения от Людмилы.
19: Спасибо.
20: Он лучший диджей. Он вел мой день рождения 50-летие.
19: Вау.
20: Это было круто. Всему Первому радио хорошего дня. Люблю вас. Вот.
18: Вау.
20: Спасибо большое.
19: Спасибо.
20: Дальше. Mazel tov до 120 пишет Игорь. Тебе.
19: Игорь. Спасибо.
20: Валентин пишет. Мои поздравления с днем рождения моему другу в социальной сети Facebook и футбольному болельщику.
19: 100%.
20: Ой, спасибо. Я тоже футбольный болельщик, поэтому я тоже присоединилась. Добрый день, первое. Поздравляю Игоря с днем рождения. Крепкого здоровья, исполнения желаний и удачи по жизни. А теперь, внимание, привет моим землякам. Катеньке, Лене, Аня, то есть человек Леонид из Аждода, увидел, что Катя Вергунова здесь в студии в свой выходной день. Она не могла пропустить такой эфир. Даниил пишет. Я тоже 93-го призыва, пишет Даниил. Помню эту историю. Игорь Рубинчик, ты знаком с Даниилом, который тоже...
19: Может быть, он тоже через забор, через тот же забор.
20: Даниил, если вы тоже перелезали через забор, дайте знать. 054-20-70-800.
19: Встретимся и обсудим.
20: Да. Арфы нет, возьмите бубен. С днем рождения, Игорь Рубин. Это кто написал?
19: Главное, чтобы бубен не прилетело.
20: У нас небольшая реклама, после которой мы вернемся.
19: Рекламная пауза.
18: 054-20-70-800.
16: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
21: Он, наверное, уже сам не помнил, почему так случилось.
22: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
23: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
22: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
23: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
24: Еще ниже!
23: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
25: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и цирконевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
26: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
27: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
28: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
29: Мебель «Дакс», Ришон Лицион, Лещанский 3.
22: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
23: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
22: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
23: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
24: Еще ниже!
23: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
22: Реклама.
16: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
30: Он высечен из кремния и стали.
18: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Диджей Рубин в нашем эфире. У диджея Рубина на этой неделе был 55-й день рождения. Две пятерки. Наш отличник.
19: Отличник, да.
18: Да,
19: боевой и политической, особенно подготовки.
18: Да, безусловно. И в эту передачу, так как она у нас такая праздничная, она такая юбилейная, вы можете нам писать 054-20-70-800, и тогда... Металлическим голосом Анны Розиной, душевным, конечно, душевным.
19: Душевным.
18: А ваши поздравления будут зачитаны. Ну хорошо, давай ты там про винтовку, там, кстати, каховка, винтовка.
19: Ты
18: давай.
19: Помнишь, какая история связана с городом Минском и со снайпером, который там жил когда-то и работал?
18: Нет.
19: Нет?
18: Нет.
19: Кто убил Кеннеди, ты помнишь?
18: А, ну Освальд, конечно, он же жил в Минске, конечно.
19: Так вот, история про Освальда.
18: Да, было, да, конечно.
19: Мы, наши родственники приехали сюда в 73-м или 74-м году, и мой дядя работал с Освальдом вместе в Минске в одном цеху.
18: Вообще, это такая
19: представляешь?
18: История. Я просто чуть не заплакал. Но просто настолько я близок к истории.
19: Нет, поэтому я остался в армии израильской. Смотри. Я понял, что оружие...
18: Смотри, как близко я подобрался к разгадке убийства Кеннеди. Твой дядя... Ты и Освальд,
19: да.
18: И Кеннеди. То есть уже практически я вот уже там. Даллас, автомобиль, Джаклин, и я рядом.
19: То есть диджей — это работа под прикрытием, как ты понимаешь.
18: Да,
19: теперь.
18: Я понимаю.
19: Ты
18: да,
19: понимаешь, ты какой меня... айтем у нас получился?
18: Да, вообще, ты меня просто... Я, оказывается, где-то был рядом. Только как это, только сердце об этом не знало,
19: не
18: да,
19: знаю,
18: как
19: в той
18: знаменитой песне. Ну хорошо, давай так, ты вот служил в армии.
19: Да.
18: А диджеить, когда ты стал, это же как бы вот, когда ты стал диджеить, решил, ну армия, классно. И давали ли тебе разрешение диджеить?
19: Конечно, вначале это все, смотри, это на самом деле было хобби. Мы когда приехали сначала в Иерусалим, там мы студенческие вечера начинали делать. Была гостиница Orient Express.
18: Это до армии?
19: Это и до, и во время армии.
18: А, окей.
19: Был. И мы там делали вечера для студентов. И израильские диджеи, к которым я пришел, я сказал, вот я меломан, у меня большая коллекция музыки, на русском языке тоже.
18: Угу.
19: Я хочу принять участие в этом безобразии. Они мне сказали, ну, стой, постой, посмотри, мы тебя научим. Потому что, как ты понимаешь, то, что я делал в Минске, это были какие-то любительские вещи вообще. Не... Это диджейством тяжело было назвать. И они меня учили, но мне как бы интереснее было схватить микрофон, там, кричать что-то. Давай, да, руки выше.
18: Да, ваши руки, не вижу ваши руки!
19: Да. Они мне говорят, Рубин, в Израиле не принято диджеем вообще трогать микрофон и что-то в него говорить. Я говорю, ну... Хорошо, мы в Израиле, но я как бы это уже проверял в Минске, и это работало, когда ты кричишь «давай-давай, руки вверх». И как бы вот так и пошло. Потом начали приезжать сюда разные группы популярные. И в конце 90-х впервые на гастроли привезли на самом пике популярности, когда первые два альбома вышли, кстати, группа «Руки вверх». И меня позвали вести эти концерты. И, кстати, тоже такая интересная история. Я вместо армии мог уехать с группой «Руки вверх». То есть продюсер, я с ними три концерта отработал. Это был Нацрат Элит, Бершева и Тель-Авив. И продюсера Маликов его звали.
18: Угу.
19: Карабас-Барабас группы «Руки вверх», с которым они потом разбежались. Он сказал, знаешь, Рубин, мне понравились конкурсы и твоя манера ведения. Я предлагаю тебе поехать с нами в Москву и работать, ездить.
18: А ты что?
19: Ну, я так посмотрел и подумал.
18: А пенсия?
19: Вот,
18: ну,
19: а пенсия.
18: Да, да, потому да. Что... Вот, а можете вы
19: вот
18: мне
19: где бы я был сегодня?
18: Да, действительно.
19: Ты понимаешь?
18: Ну, просто был бы диджей-миллионером, а так у тебя пенсия.
19: Во-вторых, я тебе хочу сказать, что как бы я особо никогда кумыс не любил. И то количество кумыса, которое ребята употребляли и до, и во время, и после концерта. И не нужно говорить, что не надо злоупотреблять кумысом, правильно?
18: Ну,
19: это
18: да,
19: удобно.
18: Да. В кумысе находится
19: алкоголь и не
18: только.
19: Я решил, что здоровье дороже и остался в Израиле.
18: Все правильно, потому что армия — это порядок, на службу надо идти трезвым,
19: да.
18: А это значит вовремя ложиться
19: спать.
18: И вообще пенсия. Пенсия, потому
19: что... Ты видишь, как все сложилось удачно.
18: Конечно, удачно сложилось, нормально, да. Где руки вверх, а где ты?
19: Да.
18: Да, есть ли у них государственная пенсия? Это я завидую.
19: А, ты завидуешь?
18: Конечно, это я завидую. Ну а что, я же тоже живой. Так вот, короче, а тебе давали вот, когда ты служил, ты государственный человек, государев человек.
19: Да, мне давали. Меня один раз поймали.
18: Подожди, давали и поймали, это значит не давали, это значит пиратством занимался.
19: Ну да, как можно так сказать. Потому
18: скажи,
19: что
18: пенсию не лишат.
19: Пришли
18: скажи.
19: И сказали, ребята, а вот это кто это? потому что у меня взяли интервью, тогда было на третьем канале программа, называлась «Прикул». Ну, про молодежные тусовки, про клубы, как молодежь русскоязычная отдыхает. И меня увидели в этой программе и сказали: «Алло, алло».
18: Алло.
19: Я говорю: «Это не я. Это вообще это...»
18: Подожди, подожди, подожди, подожди. Давай так. Тебя твои командиры
19: вызвали.
18: Тогда еще Ютуба не было.
19: Да.
18: Поэтому это...
19: По телевизору показали.
18: По телевизору
19: третий
18: показали.
19: Третий канал популярный был.
18: А ты, когда ходил на тусовки, ты разрешение от армии не брал.
19: Смотри, мне они сказали: можешь делать все, что хочешь, главное, делай это бесплатно.
18: А, то есть главное делать...
19: А я тогда был молодой, холостой, веселый, задорный. Сегодня только веселый,
18: задорный. И что значит бесплатно?
19: Ну, ты понимаешь, я получал...
18: Это мы тут на радио бесплатно.
19: Я получал удовольствие от жизни, от того, что мы веселились. Смотри, тогда было огромное количество ночных клубов. Можно было каждый день ходить в другой клуб. Девчонки и так далее, понимаешь? То есть я тогда не думал...
18: Кумыс.
19: Кумыс.
18: Да, да, не без этого, да. Скажи мне, так вот, ты, ну, раз ты уже признался, ты как бы потихонечку денежки брал.
19: Нет, я брал всякие, я же тебе говорю, билетики на концерты.
18: А, с девушками.
19: Бесплатные входы на разные.
18: А, я понял. Окей, окей, окей. В армии тебя увидели это интервью.
19: Да, и сказали:
18: ну, вызвали, иди сюда. И ты начал врать своим командирам, что это был не так.
19: Меня вызвал начальник базы.
18: Давай разбираться.
19: Начальник базы вызвал и сказал...
18: Полковник.
19: Да.
18: Начальник базы.
19: Летчик.
18: Итак, давайте так.
19: И сказал: Рубин, молодец, продолжай.
18: Врать не надо. Серьезно? Давайте разбираться. Начальник базы вызвал военнослужащего, который... Несмотря на то, что он военнослужащий, жил веселой жизнью не солдата, не военнослужащего, его вызвал командир базы, и военнослужащий сказал, что это вообще не я. Нет, давай, вот правду.
19: Нет, я ему сказал.
18: Ты уже пенсионер, ничего не будет.
19: Это я. И он мне сказал: Рубин, давай я тебе дам разрешение, делай все, что хочешь. Только, пожалуйста, без телевидения, без радио, без средств массовой информации. Потому что люди, которые делают хорошо свое дело там, где мы находились,
18: да,
19: им это как бы это не было чем-то таким, ну, это нормально было. Потому что когда ты занимаешься рутиной и тяжелой работой, про которую я не могу тебе рассказать подробности, но ты понимаешь, как бы, да? Что это непростая вещь. У тебя должно
18: это,
19: быть...
18: Это он на самом деле, знаете, как цену свою набивает. Но я не могу тебе рассказать, ты понимаешь? Вот, тяжелая была работа государственной важности. Там миллион секретов. Я бы хотел рассказать,
19: Марик,
18: но не могу.
19: У каждого человека должна быть работа и должно быть что-то для души, для того, чтобы ты мог возвращаться на свою работу и делать ее хорошо. Для моей души и для моего сердца, и для людей, которых я веселил и продолжаю это делать, я надеюсь, с большим успехом, вот это моя отдушина.
18: Он еще и скромный.
19: Ну, конечно.
18: Ну, потому что...
19: А красивый какой, посмотри.
18: Да, 10 килограмм минуса, да, сразу сделали тебя просто неотразим. Так вот, командир базы сказал: не лезь, так сказать, в эфир, а так делай, что хочешь.
19: А так, говорит, вот если тебе нравятся какие-нибудь певцы или певицы, например, Алла Пугачева,
18: то, можешь... то женись на ней.
19: Ну, смотри. И, кстати, про «Женись на ней» тоже еще одна история, раз мы уже затронули эту тему. Вот год не могу вспомнить, я поехал с другом в город Париж. И в городе Париже мы шлялись, молодые, тоже не женатые еще тогда были, веселые, ходили. И пошли в варьете. Вот не помню, это не Мулен Руш, а второй варьете.
18: Хорс там есть.
19: О, по-моему, туда. И, значит, и шоу идет, мы довольны, у нас стоит бутылка кумыса на столе.
18: Да, да.
19: Мы потихонечку и смотрим, и такие счастливые, что свобода, красота, шоу. И, значит,
18: и шоу... тут полковник.
19: Нет, и тут заканчивается шоу, выходит конферансье и говорит: дамы и господа, мадам и месье, я хочу, чтобы вы поприветствовали громкими аплодисментами замечательную российскую, советскую суперзвезду Аллу Борисовну Пугачеву.
18: Да ты что?
19: Мы поворачиваем голову, она сидит за соседним столиком. И я сразу другу говорю: так, мы должны к ней подойти, поздороваться, передать привет, не знаю, что-нибудь сделать. А я хочу заметить, что это как раз был период ее жизни, когда она была уже после Филиппа Киркорова, но до Галкина.
18: То есть у тебя был шанс?
19: У меня был шанс, я так подумал.
18: Ну-ну.
19: Ну, мы после
18: конца. А перья у тебя были?
19: А перьев у меня тогда не было.
18: Это плохо. Да ты был не оперенный.
19: Но все было как бы... Мы были в костюмах, пижоны такие. Мы к ней подошли, говорю, ой, здравствуйте, Алла Борисовна, а можно с вами сфотографироваться? Она говорит, да, давайте, давайте, можно, конечно. Я говорю, вот мы ваши поклонники из Израиля. Вы, может, что-нибудь хотите передать вашим поклонникам из Израиля? Она так посмотрела на меня, улыбнулась и сказала... Привет, Израиль!
18: На самом деле, я тебе скажу, почему. Я тебе скажу, почему.
19: Но сфотографировался.
18: А я тебе скажу, почему. Розина, сейчас тебе объясню.
19: Привет,
18: сейчас
19: Израиль.
18: Тебе объясню. Дело в том, что Пугачева, как очень умная женщина, ненавидит пафос. И в этой связи у меня есть история, раз так уже история.
19: Так.
18: Я тебе скажу потом имя этой дамы. Значит, у меня был друг, ну вот примерно как ты, такой же пафосный. И когда с одной известной дамой, ну, мы организовали свидание, потому что она была не замужем, он там...
19: Это не Алла Борисовна.
18: Это не Алла Борисовна.
19: Окей.
18: И вот были четкие инструкции о том, что она телевизионная дама, не надо говорить про телевидение. Веди себя как мужчина с женщиной, просто как мужчина с женщиной.
19: Угу.
18: И не говори, что она тебе нравится в эфире. Не надо. Просто нормально себя веди. Ну и потом я спросил, как прошло свидание у той, с которой мы организовали. Она говорит, это было ужасно. И сказала, почему? Он не говорил, что она ему нравится. Он говорит, вы так нравитесь моей маме. И она встала и ушла. Вот. Поэтому так и ты. Передайте привет поклонникам из Израиля. Это каким же надо быть дятлом, чтобы так сказать Пугачевой? Рубин! Мне за тебя
19: Марик,
18: стыдно.
19: Ты не понимаешь, я был молодой, горячий, не понимал, что происходит. Я был так очарован, что я нахожусь с ней вот так, даже ближе, чем я сейчас нахожусь от тебя.
18: То да, есть, но я хорошо.
19: Я даже просто... ее приобнял даже,
18: А я говорю,
19: знаешь?
18: Алла Борисовна, вот я бы, ну, Алла Борисовна, конечно, молодчина.
19: Ну, конечно.
18: Хорошо, давай так. То есть ты, работая в армии, вел дискотеки, но бесплатно, так?
19: Да.
18: Это же унизительно, бесплатно.
19: Почему?
18: Нет?
19: Конечно, нет.
18: Ну, объясни.
19: Ну, ты как человек, который часто снимаешь всякие блоги и всякие вещи, неужели ты всегда берешь за это деньги? Один-один, дорогие друзья.
18: Ну, скажем так, я бы очень хотел это делать всегда за деньги, но не получается.
19: Смотри, теперь, когда я уже пенсионер, когда я пошел, отучился, закончил колледж, который связан с радио, я могу делать все, что хочу, и занимаюсь, наконец-таки, любимым делом, потому что я радио мечтал, как оказал. Я этого не помнил. Я нашел свой дневник 13-й средней школы города Минска.
18: Вау.
19: И там, знаешь, когда мы заканчивали школу, каждый писал пожелания друг другу.
18: Да.
19: И там, значит, они мне, ребята, писали, вот мы желаем, чтобы твоя мечта сбылась, ты стал бы радиоведущим или радиожурналистом. Я забыл про это тогда. И знаешь, когда я попал на первое радио, я об этом увидел этот дневник и вспомнил, вау, вот так получилось.
18: Ну что ж, классно. Розина, давайте так. Я передаю... я же тоже должен быть как бы пафосным.
20: Как
18: потому
20: мы
18: что
20: с Игорем.
18: Я передаю этот микрофон девушке, которая делает мир лучше, счастливей и прекрасней. Анна Розина. Пожеланиями с пожеланиями для Рубина.
20: Благодарю вас. Благодарю.
18: Что?
20: Валентина пишет.
18: Вау!
20: Мое замечание Марку. В армии плохо кормят, кроме авиации. Это про советскую армию. Подтверждаю. А здесь везде в армии кормят хорошо.
19: Молодец.
20: Просто нужно побывать там и там, чтобы это понять.
18: Во-первых, я был в советской армии.
19: Ну, тут действительно...
20: уже ты не был. Ты не был?
18: Нет, так мои дети были.
20: А дети? Конечно. А дети балованные.
18: Балованные Гали.
19: Гали у вас.
18: Балованные Гали.
20: Гали у вас.
18: Более того, я вам скажу. Я сейчас выдам еще одну военную тайну.
19: Давай.
18: Ну, Катя знает, у меня мой родственник один. Ого-го. Я спрашивал, как вас кормят? И он мне по секрету, это знаешь, если мне по секрету рассказываю всем, говорит, таким говнищем. Ну ладно, да.
20: Да, так он тоже балованный.
18: И Катя знает, да. Давайте.
20: Поздравляю Игоря с днем рождения, пишет Ирина из Тель-Авива. Здоровья и мира до 120. Всегда слушаю его передачи и танцую. И наслаждаюсь музыкой. Ирина, спасибо большое. Рита Роза пишет. С пятницы от всех девочек Эльбатек и от меня. Хочу поздравить Игоря с юбилеем, с днем рождения. Желаю, чтобы жизнь всегда звучала в ритме счастья, успеха и вдохновения. Пусть каждый новый день приносит яркие эмоции, интересные проекты, верных друзей и благодарных слушателей. Пусть музыка никогда не перестает вдохновлять, и любимое дело дарит удовольствие. Пусть здоровье будет крепким, настроение отличным, а удача сопровождает во всех начинаниях.
18: Кстати,
20: классное
18: и придумали, а?
19: Да.
18: Вот сейчас читает.
20: Это
18: прям без...
20: я.
19: Это Розина написала.
20: Это мой голос написала Рита Роза. Желаю новых творческих высот, громких успехов, незабываемых эфиров и самых позитивных моментов жизни. Счастья, любви, благополучия, исполнения всех заветных желаний. Игорь, пусть твоя жизнь будет настоящим хитом, Игорек. Так, шаббат шалом тоже нам желают, между прочим, инкогнито. Дальше, что тут еще есть?
18: Это та, у которой...
20: Ригас Балс пишет нам.

0: Я очень люблю Белоруссию. Угу. Год назад объехал всю Беларусь на 80 лет победы. Позовите меня на передачу. У меня тоже есть много интересных сипурим. Накопилось много за последние 34 года. Передаю ваш номер телефона Ригасбалс нашему другу Марку Кричевскому. Ну, а мы переходим к рекламной паузе, после которой...
1: Рекламная пауза.
0: Молодец, Игорь.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
3: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
4: «Оболонь». Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мантис. Вкуснейшее блюдо восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
7: Из-за производственной травмы, перелома кисти, благодаря Махаль, я получил 160 тысяч шекелей от битого хлеуми и страховой компании.
8: Нам важен результат. Звездочка 96-24. Результат индивидуален. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
9: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
10: Жаркое лето в «Центр Кар».
11: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
12: «Центр Кар Азур».
13: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток» – пейте на здоровье.
3: Реклама.
14: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
15: Омерзительная пропагандистская шумиха.
16: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Ну, что вам скажу? Пафосный пенсионер Игорь Рубинчик в нашем эфире. Да, скажи мне, а ты помнишь вот свою настоящую первую такую вот только ты дискотеку в Израиле, когда ты почувствовал, вау, это круто, все... Я могу, знаешь, как... Что я ими могу, этими людьми, которые находятся в зале, ну, эмоционально руководить. Ну, я беру в кавычки слово «руководить». То есть от моей эмоции зависят их настроение. Ты это почувствовал? Классно.
1: И я это помню. Это было в Тель-Авиве. Место называлось, клуб назывался «Мегаполис», Аленби 132. Это очень красивое, легендарное место, которое впервые русскоязычной публике израильтяне тогда отдали на пятнице. И... По-моему, вот те алия 90-х наша, почти все там побывали, очень многие. И я там впервые, вот был один без израильского диджея, который бы стоял и говорил мне, нажми здесь, да, поставь. И в какой-то момент, то есть, когда ты там что-то ставишь, какую-то песню, и ты видишь реакцию зала, ты понимаешь, что ты можешь делать что-то быстрее, медленнее. А потом я смотрел какой-то фильм, ну вот недавно совсем, и там, оказывается, все объясняется очень просто, что это все биология, что нужно поднимать ритм сердца у танцующих до определенного уровня, и когда этот ритм, по-моему, со 120 до 128 ударов поднимается, наступает эйфория.
16: Хорошо, скажи мне, вот все-таки, вот работа диджея, вот что это такое, на твой взгляд, я в каком плане? Насколько диджей должен чувствовать людей, понимать, например, ты пришел там на юбилей, ты пришел там на, я не знаю, там на свадьбу, еще что-то. Ты должен смотреть, люди уже подбуханные или еще трезвые, ну и так далее. Как вот ты можешь взаимодействовать, ты стоишь где-то там в своем, так сказать, закутке, как взаимодействуешь ли ты с людьми, даже если ты с ними не разговариваешь? Вот как ты чувствуешь, что надо сейчас чуть-чуть... Громче, чуть-чуть тише, чуть-чуть быстрее, чуть-чуть медленнее.
1: Ты знаешь, вот сейчас как бы еще утро, да, но у меня такое впечатление сложилось, что мы с тобой в вечернем эфире, и у нас с тобой программа о сексе. Медленнее, быстрее.
16: Я, кстати, мечтаю вести программу о сексе, мне есть много чего рассказать. Потому что я...
1: Ну, конечно, в нашем возрасте остается только рассказывать. Но я с этим не согласен в корне.
16: Еще раз.

0: Все-таки когда-то, хорошо сказал Жванецкий, перешел на тренерскую работу. Да, есть время, когда ты уже можешь делиться и учить, и объяснять. Да, так вот, возвращаемся.
1: Итак,
0: да.
1: Во-первых, каждый раз, когда я прихожу на какой-то ивент, на какое-то мероприятие, это, на самом деле многие думают, что диджей делает свою работу только в тот момент, когда он стоит за пультом, нажимает на кнопочки. На самом деле это огромная работа, которая происходит дома в студии, когда ты сидишь, прослушиваешь огромное количество музыкального материала, встречаешься с людьми, спрашиваешь, узнаешь об их музыкальных вкусах. Ну и самое главное, когда ты смотришь на танцпол, а не в компьютер или еще куда-то, ты видишь, как люди реагируют, и ты уже как бы... Это приходит, я думаю, и с опытом в основном. Ну и когда ты это ловишь, эту волну, то ты с людьми становишься на одной волне, и получается такой обмен энергии. Они от тебя возвращают, и ты приходишь домой уставший, но довольный.
0: Ты знаешь, тут я бы с тобой не согласился. Я тебе скажу. Я был на нескольких, так сказать, свадьбах в последнее время.
1: Так.
0: К сожалению, все больше на похоронах, но и на свадьбах тоже. Так вот, в принципе, одно и то же у всех. Хочу я замуж хочу. Я имею в виду на израильской свадьбе, да? Потом Верка Сердючка, так сказать, хорошо, все будет хорошо. Потом, то есть набор песен практически один и тот же везде.
1: Я тебе отвечу.
0: Понятно, что ответишь.
1: Предположим, что у нас свадьба амхарская, да, эфиопская свадьба.
0: Не был. На эфиопской.
1: Вот когда израильский диджей берется проводить такую свадьбу, он должен быть, что называется, в материале. То есть он должен понимать, какие песни ставить,
0: когда. А давай
1: амхарскую
0: берем, так сказать, за скобки.
1: Хорошо, давай я знаешь,
0: какой
1: пример
0: приведу.
1: Сколько
0: раз ты проводил амхарские свадьбы?
1: Один раз.
0: Ну вот так что давай за скобки.
1: Я тебе просто другой пример приведу. Давай. Вот, например, есть водитель автобуса и есть водитель грузовика, да?
0: Да.
1: То есть у них оба, и у того, и другого права, которые позволяют им водить машину. Но водитель автобуса знает, где открыть дверь, где остановиться.
0: Да.
1: Да?
0: Да.
1: Дать подождать, пока старушка там или не
0: да,
1: знаю.
0: Да, да, да, да.
1: То есть, понимаешь, и поэтому я считаю, что вот то, что ты, примеры песен, которые ты привел, это из-за того, что люди просто не подготавливаются правильно. Они берут что-то, что все знают, 3-4 песни.
0: А может, это и хорошо, смотри, свадьба.
1: Да.
0: Все, ну вот я недавно был, все накидались еще до хупы. Ну нормально так накидались, ну а чё?
1: Потом, друзья, Марк говорит, имеет в виду кумыс, соки,
0: да, соки
1: воды,
0: и прочие газированные напитки. Да, после того, как там туда-сюда хупа и все такое, все уже хорошенькие. И после, чтобы не поставили особенно быстро, все скачут со страшной силой. Ну, нет, я не говорю, я не уменьшаю важность диджея. Диджей — это классно, круто, и ты действительно замечательно делаешь свою работу. Я был на нескольких мероприятиях, и я могу сказать, ты замечательно чувствуешь людей. Это правда. Но когда там все-таки не были... Но когда вот много людей, 300, 400, 500 человек, как можно их почувствовать? Им надо, и тем более все пьяные, в основном, если не взять там бабушку...
1: Женщин и детей.
0: Бабушку жениха, да. Вот как с этим, когда мероприятие 30, 40, 50 человек, окей, а когда 500?
1: Я тебе скажу, на самом деле мероприятие, вот как ты сказал, 30, 40, 50 человек, намного труднее проводить его, потому что ты не имеешь права на ошибку как сапер. То есть если ты на большом мероприятии поставил какую-то песню, она, что называется, не зашла, люди там не понравилось им, ты поменял и... Ну, 10, 20, 30 человек ушло с танцпола, и ты это не почувствовал. А когда у тебя маленькое камерное мероприятие, ты поставил какую-то ненужную песню, так сказать,
0: а что
1: и 10 человек вернулось за столик, ты ошибаешься очень
0: сильно. А что значит ты ошибаешься? Ты же разговариваешь с людьми, спрашиваешь их, что значит песня не зашла? Давай так вот, как ты, что значит не зашла песня?
1: Ну, смотри, на самом деле люди, вот то, что я заметил, людям нравится слушать те песни, под которые им хорошо, прикольно танцевать, которые они могут подпевать, мурлыкать или, ну, понимаешь, то есть с которыми они находят что-то общее, или у них есть какие-либо воспоминания, связанные с этими песнями. А когда ты пытаешься вставить, ну, в сет, так называемый, какие-то песни, которые менее известны, ну, тебе как диджею кажется, что они подходят. Ты можешь или ошибиться, или не ошибиться. Это зависит от твоего профессионализма, от того, как ты чувствуешь публику. То есть я не пытаюсь кого-то учить и говорить, вот эта песня хорошая, танцуйте. Если я чувствую, что я ее чуть-чуть играю, я вижу, люди реагируют на нее не очень, мы ее красиво убираем. И так, чтобы никто не заметил, включаем следующую.
0: Теперь вот очень-очень грустный вопрос.
1: Да.
0: Грустный вопрос. Можно, да? Но это не джизм, это грустный вопрос. Вот говорят, что, например, программирование, профессия молодых. Говорят так, да, что уже человек, который в возрасте, тяжело как бы гоняться. Диджей, в общем, тоже профессия молодых. Говорят, что я не понимаю, почему. Я понимаю, что у тебя огромный опыт и все. Но молодежи хочется почему-то, чтобы у них-то, особенно на свадьбах и руим разных, играли молодые. Вот тебе не обидно, что ты можешь сделать лучше. Но возраст, он такое дело, да, ты не скрываешь, тебе 55 лет, и что ты должен постоянно доказывать, ребята, да, я уже взрослый мужчина, но тем не менее еще есть порох, так сказать, в одном месте горит.
1: На самом деле я не думаю, что это вопрос возраста, это то, как ты себя чувствуешь и то, как ты себя преподносишь публике. И я согласен с тобой, что молодые хотят видеть у себя на мероприятиях молодых. И так было у меня тоже когда-то. То есть те люди, которые приходили ко мне молодые в клубы, я их потом женил, делал бар-мицвы дальше, бат-мицвы. То есть для них я из прошлого, из молодости. И теперь молодежь поменялась. Они слушают меньше русскую музыку, больше слушают израильскую, ивритскую. И они тех диджеев, которые они сегодня видят в клубах, они их приглашают на мероприятия. Мне в клубах уже, на самом деле, честно я говорю, неинтересно. То есть я продолжаю иногда выступать, делаю тематические вечера 80-х, 90-х, нулевых, потому что я это люблю, мне это близко, я получаю от этого удовольствие. Но и новую музыку, и на иврите в том числе, я тоже очень хорошо знаю. У нас тут соседи, Лева Медина, мне помогают.
0: Давай.
2: У нас буквально две минутки осталось, давай. Поэтому я прочту пару сообщений.
0: Конечно, конечно.
2: Во-первых, я хочу сказать, что у каждой кастрюли есть своя крышка. И то, как мы с девочками танцуем под диджея Рубина,
0: Рубин
2: дорогого стоит.
0: Рубина
2: я
0: люблю.
2: Говорю, что для
0: искренне.
2: Каждого, для каждой компании нужен свой диджей.
0: Нужен
2: и
0: свой
2: у
0: Рубин.
2: Игоря есть вот свой контингент, который просто за него парует.
0: Который с ним.
2: Привет, ребята. Вот такая поздравлёха прилетает тут от Лёхи. А кому ж 55? Здесь диджея поздравляют. Дискотека, движ, тусовка, диджей Рубин ставит ловко. Музыкальные хиты, всем приятные и родны. Крутит музыку для всех, это вайбовый успех. Столько парню нажелали, дачу новую на Бали, новый пульт, 3 грамм пластинки. И банкет, да под лезгинку. Главное, чтобы энергично кайфовать вовсю практично. Как вы и лати зажигали. До сих пор звенят сандали. Правда? Класс.
1: А сандали потеряли.
0: Да.
2: А сандали потеряли.
0: Дельфин
2: Тихий пишет. Поздравляю Игоря с днюхой и желаю крепкого здоровья, душевного благополучия, семейного счастья и удачи, полные карманы. Mm-hmm. Серега пишет: Рубин красавчик. Вот так,
1: капитальный, я бы даже сказал.
2: Друзья, тут я вижу, что еще пишут, наверное, уже не успеем. Я тебя тоже поздравляю с днем рождения.
0: А мы, знаешь что,
2: люблю
0: Анечка,
2: бесконечно.
0: Мы потом Рубин прочитает сам эти все поздравления.
2: Да, вот Серега из Ашкелона поздравляет тебя с днем рождения.
0: А, кстати, Анечка, у него будет сегодня программа с 15 до 17,
2: да.
0: И он может прочитать там эти поздравления.
2: Пишите-ка ему.
0: Так что пишите. 054-20-70-800. Рубин и Красковский будет?
1: Конечно.
0: И Красковский, они сегодня в эфире, и они все это будут читать. Все, друзья мои, это была программа «Персона Грата», на которой наша персона была диджей Рубин. Поздравляем его еще раз с полуюбилеем. 2 пятерки — это круто. Отличник. Ну и Анечка Розина — это наше все, наше солнце, наше счастье, наше настроение.
1: Розина-мать. Она зовет нас на перерыв.
0: Да. Все, с вами был Перечевский. Пока.
1: Бай-бай.
3: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
4: А в подоплеке-то одна суть. Одна. Простая и понятная человеческая суть.
3: Реклама.
5: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания». Эли Коэн, 21. Напротив Академического колледжа.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
9: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
5: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мадана и Мания» по адресу Эли Коэн, 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
12: Реклама.
13: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
14: Эй, капитан! Впереди земля!
13: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
15: Первое радио. Новости.
16: Пресс-служба ЦАЛИ опубликовала отчет о действиях армии на минувшей неделе. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 11 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. ВВС Израиля при содействии наземных сил атаковали около 310 объектов Хизбаллы в Южном Ливане. Сообщается о ликвидации около 80 боевиков. Одновременно сухопутные подразделения продолжали операции по уничтожению террористической инфраструктуры в приграничной зоне. На южном направлении продолжались работы по поиску и уничтожению подземных туннелей, главным образом в районе Хан-Юниса. По данным ЦАЛЯ, за неделю были ликвидированы более 20 боевиков, в том числе трое высокопоставленных членов террористической организации «Исламский джихад», а также руководитель финансовой сети «Хамаса» в секторе Газа и его заместитель. На территории Иудеи и Самарии в ходе десятков операций были задержаны более 50 разыскиваемых лиц, включая подозреваемых в подстрекательстве к террору, участии в террористической деятельности и торговле оружием. ЦАЛЬ также продолжает операции по прочесыванию, по пресечению контрабанды и усилению обороны вдоль восточной и западной границ государства Израиль. Служба спасения Коха Цала была вызвана в поселок Мигдаль, где родители обнаружили малыша в своей кроватке без сознания. Прибывшие на место медики начали реанимацию младенца в возрасте примерно 1 месяца и работали до прибытия машины интенсивной терапии. Не прекращая реанимации, медики отвезли младенца в больницу в критическом состоянии. Опубликованы некоторые детали соглашения между США и Ираном. Оно формируется между США и Ираном и предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания сборов. В обмен на это возможно смягчение санкций против Тегерана при условии выполнения им выдвинутых требований. Об этом сообщил сайт Axios со ссылкой на дипломата одной из стран-посредников и официального представителя США. Также сообщается, что Иран возьмет на себя ряд обязательств по ядерной программе. В первую очередь никогда не стремится к созданию ядерного оружия и урегулировать проблему с запасами обогащенного урана. Один из рассматриваемых вариантов – это снижение уровня обогащения ураном путем смешивания урана с природным или обедненным ураном. Полиция завершила подготовку к проведению парада гордости, который сегодня проходит в Тель-Авиве. С 6:30 были перекрыты основные улицы вдоль маршрута шествия. Полиция рекомендует жителям и гостям города избегать поездок в район проведения мероприятий на личном транспорте и пользоваться общественным. Для поддержания общественного порядка задействованы более 1000 сотрудников полиции, бойцов пограничной полиции МАГАФ, волонтеров и специальных подразделений. Министерством здравоохранения опубликовано предупреждение о запрете на купание на пляже Цук-Цафон в Тель-Авиве. Предупреждение выпущено после получения результатов анализов, выявивших аномально высокие микробиологические показатели в морской воде. В Минздраве сообщили, что продолжают мониторинг ситуации и качества воды на пляже. Ведомство напоминает, что купание разрешено только на официально открытых и оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня сохранится жаркая погода. Она примерно соответствует среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе 27 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве 31 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Часов и 6 минут на часах в нашей студии. Сегодня 12 июня, пятница. С вами Аня Розина. Вы слушаете программу «Идеальный выходной». Мне кажется, что ближайшие выходные действительно должны стать идеальными. Во-первых, есть масса футбольных матчей, которые можно смотреть вечером, поздним вечером и ночью, а может даже под утро смотреть. Ну, как всем известно, стартовал вчера чемпионат мира по футболу Мондиаль-2026. И, конечно, мимо такого события мы пройти не могли. Мы все, и я в частности, потому что я страстный футбольный болельщик. И для меня вот прямо это событие, к которому я готовлюсь морально, я делаю ставки на игры. Ну как ставки, просто мы тут вот команда Первого радио пытаемся быть ясновидящими и предугадать, чем каждый матч закончится и кто, собственно говоря, станет чемпионом. Если у вас есть какое-то мнение на этот счет, пишите 054-20-70-800. Если вы смотрели вчерашнюю церемонию открытия, тоже расскажите, как вам понравилось, не понравилось, за кого вы будете болеть на этом чемпионате мира. Вы знаете, обычно, конечно, я не делаю из футбольной тематики целую программу на футбольной тематике, потому что это вроде как такое узкое увлечение, но чемпионат мира – это событие другого масштаба. Раз в 4 года те, кто любит футбол, и те, кто обычно его не смотрит, так или иначе оказываются вовлеченными в лавину футбольных спортивных событий. Всякие разговоры о звездах, которые вот в этом году примут участие в своем последнем чемпионате мира, потому что собираются завершить футбольную карьеру. О новых ярких звездах, которые впервые вообще выйдут на поле в рамках события вот такого вот масштаба. Короче говоря, интересные истории, масса интереснейшей информации и, конечно, азарт футбольных болельщиков. Все это ждет нас на протяжении целого месяца. И, соответственно, сегодня нашу программу мы посвятим приготовлению всякой вкуснятины, которую можно лопать во время просмотра футбольных матчей. Всякие закусочки, бутербродики, сушеные, соленые, овощи, фрукты, колбаски. Все это мы будем готовить, предлагать друг другу. Так что я вас сразу же привлекаю к разговору. 054-20-70-800. Расскажите, с чем вы любите смотреть футбол. Есть, понятно, семечки, орешки и пиво. Это святое. Я пью безалкогольное пиво, но, тем не менее, предупрежу вас, что в пиве, обычном пиве есть алкоголь, поэтому надо соблюдать меры предосторожности. Посмотрели футбольные матчи, никуда больше не едем, за руль не садимся. Если смотрим футбольный матч с пивом в каком-нибудь пабе, то, соответственно, пользуемся услугами трезвого водителя или отправляемся домой потом на такси. Ну, не говоря уже о прочих алкогольных напитках. Все. Поняли? Сегодня мы говорим о футболе и о закусочках перед телевизором. Так что даже если вы не смотрите и не любите футбол, расскажите, с чем вы любите смотреть телевизор в таком случае. Поехали!

0: Реклама.
1: 11 часов 14 минут. Пришло время рассказать о нашем бессменном спонсоре. Ах, как я люблю нашего спонсора. Дело в том, что каждую программу у нас есть новые поводы для того, чтобы о нем рассказывать. Вы, наверное, уже догадались, что разговор пойдет о Маданеймане. Прекрасная сеть деликатесных магазинов дарит нам все самое вкусное уже почти 30 лет. Да-да, в этом году Маданеймане собираются отметить свой 30-летний юбилей. Юбилей вкуса, качества и доверия покупателей. Я обожаю Маданеймане. С тех пор, как Маданеймане стали нашим спонсором, я стала ходить туда еще чаще. То есть раньше бывало постоянно, на регулярной основе, а теперь еще чаще, потому что вот я с вами встречаюсь, рассказываю вам о всяких разных скидках, возможностях. Потом сама не могу терпеть. В ближайший магазин еду. У нас, во-первых, возле радио есть очень близко филиал. Во-вторых, есть у меня в Нетане филиал. Есть в Петах-Тикве, где расположен наш детский садик, где родители живут. Тоже есть филиал Маданеймане. Ну, в общем-то, сейчас, на данный момент, 27 филиалов Маданеймане действуют по всей стране. И если вы сейчас хотели сказать, подождите, вы же говорили вроде как 26. Нет, я еще раз напоминаю вам, что 27-й магазин сети и второй филиал в этом городе открылся совсем недавно, 2 июня, в Ашкелоне. Маданеймане продолжает расти, и свой 27-й магазин она представляет с гордостью и торжественностью. Меркатский Риат Академия Эли Коэн 21. Это напротив Академического колледжа в Ашкелоне. Приходите туда, и приходите не просто так. Дело в том, что в честь открытия в Ашкелонском филиале действует скидка 20% на весь ассортимент отделов свежего мяса и мясоколбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма. Говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. Ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Ого! Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. Окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. При условии покупки на сумму 50 шекелей и больше все эти скидки действуют. Но что такое 50 шекелей? Господи, меня вот пусти, и я вам и не на 50 напокупаю, а сразу же выиграю эту гонку. И до 3 килограммов, это тоже важно отметить. Часы работы нового филиала. Воскресенье, четверг с 8 утра до 9 вечера. Да-да, 13 часов. Приходите, берите, что хотите. И в пятницу с 8 до 4. То есть даже сегодня у вас есть возможность до 4 часов дня рвануть в Ашкелонский новый филиал Маданеймане и купить все по скидке. Меркатский Риат Академия или Коэн 21 напротив Академического колледжа в Ашкелоне. Теперь жителям города будет еще удобнее делать покупки рядом с домом и находить все необходимое для семейного стола в одном месте. Лето только начинается. Впереди футбольные матчи, встречи с друзьями, семейные вечера, отдых и много приятных моментов. А Маданеймане помогает сделать их вкуснее и выгоднее. Так что вас ждут во всех филиалах сети. Приятного аппетита и спасибо нашему вкусному спонсору.
0: Реклама.

0: 11 часов 21 минута, прежде чем перейти к рекламной паузе, один рецепт и одно сообщение от вас. Ростислав пишет: «По-видимому, буду болеть за Бразилию из-за папы Карла. С уважением». Ростислав, я буду болеть за... Можно это сказать, да, честно? Ну, в общем, короче, я буду, наверное, против вас. Как-то так получается. Я со всем уважением к Бразилии, к папе Карло. Тем более, что в Бразилии играет мой любимый футболист Рафинья. То есть я буду с удовольствием смотреть все матчи Бразилии. Желаю им удачи. Я болею за Аргентину. Сори, конечно. Я так понимаю, что, наверное, раз вы из-за Карло Анчелотти будете болеть за Бразилию, видимо, вы поклонник Реал Мадрид, да? Я вот болею за Барселону. Но ничего, мне кажется, что настоящий такой футбольный праздник, Мундиаль, всех фанатов футбола делает настоящими друзьями. Одной семьей, правда, за кого бы мы ни болели, мы все равно на каком-то этапе, конечно, наши интересы разделяются. На этапе там финалов, полуфиналов. А вот сейчас мы просто болеем за красивый футбол и за удовольствие от вот этого спортивного прекрасного азарта. Так что спасибо большое за сообщение. Да, Карло Анчелотти в любом случае это супер интересный опыт посмотреть, как играет сборная Бразилии. Анчелотти, мне кажется, долго к этому шел. И все болельщики, все поклонники Карло Анчелотти, он действительно один из самых крутых тренеров современности. Я всегда это признавал, несмотря на то, что он тренировал Реал Мадрид, а я люблю Барселону. Я очень его люблю, очень уважаю. Я думаю, что болельщики сборной Бразилии просто невероятно рады тому, что он пришел. Итак, сейчас, знаете что, давайте мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, а вот сразу после рекламы мы продолжим с первым на сегодня рецептом для футбольного застолья.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Мебель Дакс. Ришон Лицион. Лещанский 3.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
1: Реклама.

0: Час есть.
1: Как и обещала, немедленно переходим к закусочкам для футбольного матча. Итак, давайте разбираться. Сначала небольшой такой традиционный экскурс. Идеальная закуска к футбольному матчу должна быть компактной, сытной и такой, чтобы ее можно было есть одной рукой. Это главное правило. Мы не должны отрывать глаз от экрана. То есть мы смотрим на экран, ни в коем случае не отводя глаза, протягиваем правую руку к столу, к журнальному столику, наверное, если мы смотрим в салоне, или левую руку, если вы левша, и берем вот это самое вкусненькое. Что же вписывается в наше такое футбольное меню? Это, конечно, классические снеки, мы разберем, что это значит, горячие закусочки и легкие закусочные ассорти. Вот это вот три таких, так сказать, столпа футбольного меню. Давайте разберем лучшие варианты. Начнем, конечно, с горячих закусок, да? Сделаем это, пожалуй, в этом часе. Первый вариант горячих закусок – это куриные крылышки или стрипсы. Классическое блюдо, которое отлично сочетается с острыми или сливочными соусами. То есть заранее приготовили куриные крылышки или заказали их в ресторане, как хотите. Ну, приготовить-то тоже не сложно совершенно. Поставили несколько вариантов соусов и, так сказать, уставились в телевизор, берем крылышко, окунаем соус, не глядя, и едим. Окунаем и едим. Следующий вариант, вот приготовлением следующего варианта мы сейчас и озаботимся. Это чесночные гренки и сырные палочки. И то, и другое просто замечательно. Сырные палочки и чесночные гренки подаются соусом ранч или чесночным айоли. Давайте начнем, пожалуй, с сырных палочек. Готовить сырные палочки можно разными способами. Из цельного кусочка сыра. Можно натирать его. Давайте возьмем один вариант классический. И я с удовольствием им поделюсь, если у вас есть свой вариант сырных палочек. 054-20-70-800. Это наш номер для ваших вариантов хрустящих сырных палочек. Вам понадобится сыр 100 граммов. Твердый сыр, да? Твердый желтый сыр 100 граммов. Масло 50 граммов. Сливочное. Яйцо. Одно. Панировочные сухари 3 столовых ложки. Мука пшеничная 2 столовых ложки. Еще раз. 100 граммов твердого сыра, 50 граммов сливочного масла, яйцо куриное 1 штука, 3 столовых ложки панировочных сухарей и мука пшеничная 2 столовых ложки. Что мы делаем? Для начала натираем сыр на средней терке и добавляем к нему растопленное сливочное масло, муку и яйцо. Перемешиваем хорошенько. Все очень просто. Из полученной массы, шаг второй, формируем палочки. Их нужно обвалять в сухарях и выложить на бумагу для выпечки. Выпекаем в духовке 15 минут при температуре 200 градусов. Немного остужаем перед подачей. Очень просто, запомнили? Значит, натерли сыр на средней терке, добавили растопленное сливочное масло, муку, яйцо, перемешали, сформировали из полученной массы палочки, обваляли в сухарях, выложили на бумагу для выпечки, выпекаем в духовке 15 минут при температуре 200 градусов. Немного остужаем перед подачей. Приятного аппетита! Яркий сырный вкус, который имеют палочки, никого не оставит равнодушным. Их можно легко приготовить, как вы поняли, дома, правда? Эту закуску может сделать даже ребенок. Буквально несколько минут, и ваш стол уже украшен оригинальными сырными палочками, которым вы можете подать любой соус. Томатный, сметанный, брусничный. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Так что, если у вас остались какие-то кусочки сыра в холодильнике, это может быть голландский сыр, да любые твердые сорта, имейте в виду, не выбрасывайте их, а просто приготовьте с них сырные палочки. И когда, вот, например, вы купили большой кусок сыра, видите, что остается, а палочки не собираетесь готовить, возьмите этот кусочек, остаток, положите в морозилку, в коробочку. Еще кусочек положите, так у вас насобирается для таких коктейльных сырных палочек, много разного вида сыра, и будет очень вкусно. Все, приятного аппетита, продолжаем.
0: У солдата выходной. Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: Реклама.
1: Мы продолжаем рассказывать вам с огромным удовольствием про нашего потрясающего спонсора. Деликатесный магазин «Мадана и Мания». Все самое вкусное, самое необычное. Колбаски, мяско, морепродукты, сыры. Все, что душе угодно. Огромный выбор чаев, кофе. Ну, в общем, заходите. Вот буквально, что бы вам ни было нужно, вы найдете это в «Мадана и Мания». Тем более сейчас у нас есть 27 филиалов по всей стране. «Мадана и Мания» можно найти в непосредственной близости от вашего дома, где бы вы ни находились. Например, совсем недавно открылся новый филиал в Ашкелоне. Это уже 27-й филиал. Представьте себе, каждый день он работает с 8 часов утра до 9 часов вечера. Спешите, завтра выходной, а сегодня с 8 до 4. Поэтому даже сегодня, если что-то вы не успели докупить для шабатнего стола, то у вас есть возможность мгновенно отправиться в работающий рядом филиал и приобрести все самое необходимое. Итак, только напомню вам адрес еще раз. «Мадана и Мания» открыла новый 27-й филиал «Мадана и Мания» в Ашкелоне в Мерказ Кирьят Академия Эли Коэн 21. Это напротив Академического колледжа в Ашкелоне. Все знают это место. Место очень популярное. Приходите туда и получайте удовольствие от жизни и от всяких вкусных продуктов. Ну, а мы продолжаем разговор. Мы уже сегодня заявили нашу тему. Лето и футбол. Мундиаль 2026. Всем поклонникам футбола совершенно понятно, что просмотр каждого матча – это праздник. Это целая церемония, которая не обходится без вкусного сопровождения. Правда же? Это событие объединяет людей независимо от возраста, профессии и любимые команды. Для многих такие встречи для просмотра футбольного матча стали отдельной традицией со своими обязательными атрибутами. Первое – это, конечно, хорошая компания. Интересный матч – это второе. Ну, а третье и, пожалуй, самое главное – любимые угощения на столе. Летом все чаще хочется чего-то легкого, удобного для совместных посиделок. Закусок, морепродуктов, охлажденных напитков, сладостей к чаю или кофе. Да, вот кто не любит там что-то соленое, любит сладенько, пожалуйста, футбол может смотреть в том числе и со сладеньким. Именно поэтому в июне в «Мадана и Мания» сделали специальную подборку акционных товаров, которые отлично подойдут и для просмотра футбола, и для летнего меню. С 16 по 20 июня. Это на следующей неделе. Я предупреждаю вас заранее, потому что мы-то с вами увидимся уже 19 июня. Поэтому я предупреждаю вас сегодня, что с 16 по 20 июня во всех филиалах сети «Мадана и Мания» действуют специальные скидки на деликатесы, рыбу, морепродукты, напитки, снеки, сладости и другие популярные товары. Итак, с 16 по 20 июня. Специально для футбольных болельщиков и не только, естественно, а также представителей их семей футбольных болельщиков, друзей футбольных болельщиков будут специальные скидки от «Мадана и Мания». Итак, что вам будет предлагаться? Я пока без цен вам просто вот даю варианты для такого футбольного застолья. Колбаски «Кабан» с салями «Полтавская», креветки «Тампура», креветки отварные с головой. Кстати, креветки «Тампура» могут быть совершенно прекрасным дополнением к вашему столу. Готовятся они очень-очень просто. Вы разогреваете креветки «Тампура» в духовке или аэрогриле очень быстро и подаете с любимым соусом. Все, хрустящая закуска готова всего за несколько минут. Туда же рецепт вам не надо давать, потому что креветки «Тампура», они готовы к употреблению. Их только отправляете или в духовку, или в аэрогриль, как вы любите. А затем подаете с любимым соусом. Вау! Дальше, продолжаем. Филе баса в панировке тоже. Вот продается упаковка. Филе баса в панировке 400 граммов. Очень быстро готовится, быстренько выставляется на стол. Гёдзе с говядиной, с курицей, с бататой, с грибами. отличный вариант для футбольного застолья. Пельмешки Ирина, элитная стилятина и тоже подойдет. Сыр копченый косичка. Это личный выбор моего сына. Он обожает сыр копченый косичка и может съесть просто нереальное его количество. Сырные палочки 100 граммов. Тоже вот мы с вами готовили сырные палочки горячие, а тут продаются такие готовые сырные палочки, которые просто удобно в холодном виде покусывать и смотреть любимый футбольный матч. Дальше. Если мы говорим о сушеной рыбке, то она имеется в широком ассортименте по 90 граммов упаковки. Там самая разная сушеная рыбка. Будут отличные скидки с 16 числа. Приходите, посмотрите, сразу наберите побольше. Семечки Мартин в ассортименте 200 граммов. Тоже будут продаваться по скидке. Арахис Биг Боб в ассортименте. Чипсы Московский картофель в ассортименте. В общем, чего-то только не предлагает Мада Неймания. Ну и, конечно, пиво. Пиво Оболонь. Пиво Бенедиктинер. Пиво Пауланер. Пиво Клостеркеллер. Ну, правильно я говорю? Я не пьющий человек, поэтому я могу ошибиться в названии пива. Но, тем не менее, огромный выбор разного пива. Единственное, что я напомню вам, что пиво содержит алкоголь. И поэтому употреблять его нужно осторожнее. В коем случае не садиться за руль даже после одной бутылочки. Не стоит, друзья. Оно того не стоит. Лучше расслабьтесь и никуда не езжайте после того, как вы выпили пиво. А если поедете, то вас пользуйтесь услугами любого подвернувшегося под руку трезвого водителя. Вот так вот. Спасибо огромное, Мада Неймания, за такую чудесную подборку и за поддержку, разумеется, нашего пятничного эфира.
0: Реклама. Реклама.
2: Друзья, до конца мая в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
3: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
4: Новости Махсаны Хашмаль.
5: Прямо сейчас сеть магазинов

11 часов 47 минут, мы сейчас продолжим танцевать, но я не могу не прочесть немедленно сообщение от сержанта. Поздравляю всех с началом чемпионата мира по футболу. Когда твоя любимая команда побеждает, то уже не важно, что есть перед телевизором. Даже обычные сухари с водой станут царским угощением. Во-первых, я обожаю сухари, честное слово, просто обожаю сухари. А во-вторых, конечно, я абсолютно согласна. Когда побеждает твоя команда, тебе вообще абсолютно вот любое море по колено и на все наплевать. Даже на то, что на твоем столе в данный момент. Но прежде чем твоя команда побеждает, тебе приходится просмотреть еще, не приходится, а ты с удовольствием это делаешь, просмотреть десятки других матчей, других команд, и вот тогда-то мы и накрываем стол. Чем накрываем и чем угощаем, узнаем сразу же после следующей музыкальной композиции.

0: час есть.
1: 11:52, я обещала вам сразу же после музыкальной паузы продолжить кормить вас чем-нибудь вкусненьким. Я обещала, а кормить будет Лёха, как всегда в стихах. Итак, внимание, сосредоточьтесь на каждом слове, потому что это стихи, слушать их легко и приятно. Но надо параллельно, конечно, и запоминать ингредиенты и содержание вообще вот этого вот рецепта в стихах. Привет, Анна. Вот футбол уж начался, и попробовать пора чем-то вкусным запастись. Лёха хочет предложить приготовить кесадильо, мексиканскую идиллию. Что для этого возьмем? 6 тортилий, перец, соль, кукурузу, моцареллу, лук, куриное филе и еще болгарский перчик. Нарезаем вмиг филешку и на масле тут же жарим. Аккуратно вынимаем, посолили, поперчили, чтобы вкусы все раскрылись. Сразу в той же сковородке лук до золотистой корки. Очень нежненько обжарим. Нашу корочку добавим, увеличивая темп. Вмиг положим сладкий перец, все помешивая быстро. С кукурузой заискрилась, очень вкусная начинка. А теперь возьмем тортилью, тертым сыром посыпаем и начинку добавляем. Только лишь наполовинку снова посыпаем сыром, пополам сложив тортилью и прижав ее не сильно. Вмиг обжарим с двух сторон по минуте и готово. Матч уже вот-вот начнется, аппетит уже смеется. И сомбреро, да, с мячом. Уплетаем всей семьей сказочную кесадилью, эту райскую идиллию с мексиканским звонким хрустом. Мама мия, как же вкусно. Слушайте, это потрясающе. Леха, это вот прямо best of the best. Это вот прям ваше лучшее произведение искусства. Ваш лучший рецепт в стихах, потому что он совмещает в себе мою любовь к футболу, мою любовь к мексиканской кухне и, кстати, намекает на вчерашний матч открытия Мундиаля 2026, в котором Мексика одержала оглушительную победу. Вот, собственно говоря, им такой кулинарный приветик. Спасибо большое. Публикую это стихотворение на нашей страничке в Фейсбуке. Ну, а мы с этим часом уже будем потихонечку прощаться. Сразу же после выпуска новостей мы с вами встретимся. Никуда не уходите.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
3: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
0: Реклама.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
7: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
9: Center Car Azur.
0: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Президент Леван Аун заявил, что Бейрут по-прежнему привержен продолжению прямых дипломатических переговоров с Израилем. Подробности через несколько секунд. «12 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что Бейрут по-прежнему полностью привержен продолжению прямых дипломатических контактов с Израилем. В своем выступлении он ясно дал понять, что ливанское правительство не будет остановлено политическими препятствиями. Несмотря на давление, целью выхода из переговоров Ливан будет продолжать идти по этому пути до тех пор, пока не будет достигнуто решение, отвечающее интересам нашей страны, подчеркнул президент Джозеф Аун. Контролер Ликуда, адвокат Шай Галили, пришел к выводу, что требования премьер-министра Нетаньяху об отмене праймериз противоречат уставу партии. По его мнению, вопрос этот должен решаться только с одобрения членов Ликуда. Об этом сообщает парламентский корреспондент Ynet Юваль Карни. В публикации напоминается, что Бенямин Нетаньяху многие годы с гордостью говорил о демократических традициях Ликуда, при этом он старательно подчеркивал, что в партии существуют праймерис, в отличие, скажем, от Еш Атид, НД и других партий, где списки кандидатов в Кнессет составляют лидеры партий. Прокуратура Хайфского округа подала в окружной суд Хайфа обвинительное заключение против 22-летнего Адама Драгмы из Кварманды. Его обвиняют в убийстве 30-летнего Мухаммеда Фараджа Тахи во время попытки похищения на почве финансового конфликта. Согласно обвинительному заключению, Драгма и двое его сообщников решили похитить Таху, угрожать ему и избивать, чтобы заставить выплатить долг неустановленным лицам. Для этого была назначена встреча Кивриат Ати. По версии следствия, обвиняемые его сообщники прибыли на место на автомобиле, вооружившись дубинками. Увидев мужчин с дубинками, Таха попытался скрыться. Пока двое сообщников преследовали его пешком, Драгба направил автомобиль в сторону потерпевшего и сбил его, чтобы помешать вот сбежать. Сегодня в местную поликлинику в Тель-Шеве был доставлен 26-летний мужчина, который, по предварительным данным, получил сильнейший удар электрическим током. Сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую службу МАДА. К моменту прибытия медиков пострадавший находился без сознания, без пульса и дыхания. Сейчас мужчина находится в критическом состоянии в больнице Сорока в Бер-Шеве. Министерство образования планирует полностью перевести средние классы на изучение английского языка с помощью искусственного интеллекта уже со следующего учебного года. Премьер-министр Нетаньяху и глава Минпроса Йоав Киш амбициозно заявили, что инициатива выведет Израиль в тройку лидеров, ведущих стран мира в сфере передового ИИ образования. В учебных заведениях нет нужной инфраструктуры, подготовленного персонала, достаточного количества учебных часов. Ну и при этом самих учителей английского языка вообще забыли предупредить о грядущих переменах. Национальное лицензионное управление одобрило заявку управления аэропортом на строительство отеля на территории аэропорта имени Бен-Гуриона. Отель разместится вплотную к третьему терминалу над зданием системы досмотра багажа на восточной стороне терминала. Здание будет 8-этажным, 1 этаж подземным. Общая площадь застройки составит 31 532 квадратных метров. В сети уже заявили, что отель будет работать в формате 5 звезд и будет ориентирован на деловых путешественников, туристов, транзитных пассажиров, авиационный экипаж, а также жителей севера и юга страны, которым нужно переночевать до или после вылета. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Часов и 8 минут на часах в нашей студии. Сегодня 12 июня, пятница. С вами Аня Розина и программа «Идеальный выходной» в своем традиционном пятничном эфире. Сегодня у нас особый день, особый праздник и особенная программа. Почему? Да потому что мы отмечаем начало футбольного торжества. Мондиаль-2026, чемпионат мира по футболу, шагает по планете со вчерашнего дня. И мы с вами готовим все самое вкусное, самое обалденное. Закусочки к футбольному матчу. Что-то, с чем можно смотреть футбольный матч, не отвлекаясь. Просто протягивать одну руку, брать вот это что-то, есть его быстренько, запивать чем-то. И все это, как говорится, не отрываясь от просмотра. Ваши рекомендации совершенно прекрасны, ваши рецепты замечательные, ну и мои тоже ничего. В этом часе продолжим. Мы говорили с вами о том, что идеальная закуска к футбольному матчу должна быть компактной, сытной и такой, чтобы ее можно было взять одной рукой, не отрывая глаз от экрана. Мы разобрались, что нам подойдут классические снеки, горячие закуски и легкие закусочные ассорти. Горячие закуски, я напомню, мы уже приготовили сырные палочки, правильно, и приготовили по рецепту нашего Лехи обалденную кесадилью. Теперь у нас есть еще, значит, куриные крылышки или стрипсы в качестве рекомендации, чесночные гренки, мини-бургеры, слайдеры, это небольшие такие бутербродики, которые удобно держать в руках. Ну, а очень скоро мы перейдем с вами к снекам для большой компании. То есть, если вот вы собрались с тусовкой, просто поручите каждому принести какой-нибудь снэк. Это могут быть начос, гуакамоле и сальсы, сырные шарики и луковые кольца во фритюре, охотничьи колбаски, вяленое мясо и многое другое. Очень скоро подробнее этот пункт нашего плана разберем. Ну, а пока я хочу вам напомнить, что если вам лень готовить, то есть специально обученные люди, которые сделают это для вас и доставят вам ни с чем не сравнимое удовольствие.
0: Реклама.
1: Спонсор этого часа – магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа. В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса. Домашние пельмени, вареники, кюрзе и хинкали, сытный ароматный бахш, лагманы, душпере, а также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и каждую пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Хотите приготовить шедевр дома? Забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждем вас по адресу: Ришон Лицион, промзона Рамат Ильяу, улица Бен Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Дополнительную информацию и полное меню смотрите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Еще раз повторю вам адрес: Ришон Лицион, промзона Рамат Ильяу, улица Бен Цви, 23. Рядышком бесплатная парковка. Магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Все самое вкусное, в том числе для просмотра любимого футбольного матча, специально для вас уже готово и ждет вас красивых коробочках. Это все так ароматно, классно, вкусно. Я не знаю, мне кажется, что уже половина первого радио сходила туда и вернулась с полными сумками, потому что мы вот вам рассказываем, а знаете, как нам потом хочется? Мы сами же первые бежим и становимся в очередь. Так что и вам того же советуем.
0: Реклама.

0: час есть.
1: Часов 16 минут, и давайте-ка поторопимся приготовить кое-что очень-очень вкусненькое. Почему я уверена, что это очень-очень вкусненькое? Да потому что рецепт прислал нам сержант. Печенье к пиву. Так называется то блюдо, которое мы приготовим и будем лопать за просмотром следующего любимого своего футбольного матча. Итак, пишет сержант. Когда первый раз готовил это необычное печенье, в положительном результате даже не сомневался. Дело в том, что его автору можно доверять, что называется, с закрытыми глазами. Так же, как и кулинарному сайту, на мой взгляд, одному из лучших в Рунете, и который уже много лет находится у меня в закладках. Ни один рецепт ни разу не разочаровал. Печенье получается слоистое по текстуре, с ярко выраженным вкусом и ароматом сыра и салями. Другая колбаса здесь не подойдет, что, наверное, очень расстроит любителей докторской. Ох, слушайте, я так хочу сейчас просто кусочек салями, честное слово. Но ничего, мы возьмем себя в руки, сейчас поделимся этим рецептом, а потом побежим быстренько за ингредиентами, накупим и во время приготовления кусочек салями слопаем. Итак, друзья мои, записываем весь список ингредиентов, необходимых для приготовления печенья к пиву. Вам понадобится для теста мука 200 граммов, масло сливочное 100 граммов, яйцо 1 штука, соль, сахар по половинке чайной ложечки. Для начинки, внимание, любая сырокопченая колбаса, но лучше, конечно, салями. 100 граммов. И сыр желтый 100 граммов. Запомнили? Еще раз, для теста мука 200 граммов, 100 граммов сливочного масла, 1 яйцо, пол чайной ложечки соли, пол чайной ложечки сахара. Для начинки любая сырокопченая колбаса, здесь салями 100 граммов, и сыр желтый тоже 100 граммов. Что делаем? Для начала начинаем с теста. Оно здесь замешивается очень быстро и просто с помощью блендера. И практически без вашего участия. Ну, почти. Пробиваем охлажденное, нарезанное на кубики масло и муку в крошку. Значит, запомнили, масло должно быть охлажденное, потому что мы его в крошку пробиваем вместе с мукой. Добавляем яйцо. Все это в блендере, да? Добавляем яйцо. Еще несколько пульсов, и у вас готово мягкое эластичное тесто. Правда просто? Ой, потрясающе. Выглядит просто, хотел сказать, как на картинке. Оно на картинке передо мной. А дальше собираем тесто в шарик и отправляем в холодное место, пока будем готовить начинку. Готовим начинку. Тот же миксер, где готовили тесто. Понятно, что предварительно его помыв, а я только хотела сказать, можно не мыть, как классно. Значит, помыть предварительно. Так вот, в тот же миксер загружаем, в тот же блендер загружаем сыр и колбасу. Измельчаем даже не на мелкие кусочки, а именно до гладкой пасты. На вид вот эта наша паста должна напоминать жирный мясной фарш. Сыр с салями перемешано. Ох, очень некошерно, но крайне вкусно. Теперь тесто раскатываем в прямоугольный пласт размером примерно 30 на 20 сантиметров. Равномерно смазываем поверхность начинкой, слегка отступая от краев. Чуть-чуть отступить от краев. А так вот прямо распределяем начинку по всему тесту. Скатываем в плотный рулет. На этом этапе сержант рекомендует поместить заготовку на 2-3 часа в холодильник. Во-первых, так гораздо проще будет ее нарезать. А во-вторых, чем холоднее тесто перед выпечкой, тем слоистее получается текстура готового печенья. У сержанта было время, и он воспользовался рекомендации своей же. А, окей, все, я поняла. Это сержант воспользовался рекомендацией автора изначально оригинального рецепта вот этого вот печенья. Ну, а вы решайте сами. Можно, конечно, и не на 2-3 часа, можно на полчасика в холодильник, а я бы даже попробовала и сразу нарезать, но я всегда очень тороплюсь. Дальше. Нарезаем наш охлажденный рулет на шайбочки толщиной где-то по 7-8 миллиметров и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Выпекаем при температуре 200 градусов, в зависимости от каждой конкретной духовки, 15-18 минут. Даем печенью полностью остыть. Идем открывать любимое пиво, усаживаемся перед экраном и включаем матч Аргентины с Алжиром. Это вот тот матч, которого я жду больше всего, пожалуй. на данном этапе. Итак, друзья мои, давайте еще раз пройдемся по приготовлению, чтобы не запутаться. Начинаем с теста. Замешивается оно очень легко в блендере. Мы берем охлажденное, нарезанное на кубики масло и муку, пробиваем в крошку в блендере, добавляем туда яйцо, еще несколько пульсов, и ваше тесто мягкое, эластичное, готово. Его приготовили, скатали в шарик, отправили в холодильник, пока готовите начинку. Начинку готовим тоже очень просто. В помытый миксер мы загружаем колбасу и сырок. Измельчаем прям до гладкой пасты, напоминающей по виду жирный мясной фарш. Тесто раскатываем в прямоугольный пласт размером примерно 30 на 20 сантиметров. Равномерно размазываем по его поверхности нашу начинку, скатываем в плотный рулет и отправляем в холодильник на 2-3 часа. Если есть время, можно чуть-чуть поменьше. Затем достаем, нарезаем наш охлажденный рулет на шайбочки толщиной 7-8 мм и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Выпекаем при температуре 200 градусов в зависимости от каждой конкретной духовки 15-18 минут. Даем печенью полностью остыть и лопаем его в свое удовольствие. Всем приятного аппетита! Сержанту огромное спасибо за такой клевый рецепт и за потрясающие фотографии к нему.
0: Реклама. Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мебель «Дакс», Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
7: Только под знаком качества «Ориджинал» вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопая «Орион». «Орион Чокопай». Всем Чокопаем Чокопай.
8: «Орион Чокопай».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Часов 27 минут. Напомним друг другу о том, что в этом часе нас поддерживает потрясающий спонсор — магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа — в «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе и хинкали, сытный ароматный бах, шлагманы, душ-пюре, а также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все эти блюда создаются вручную, исключительно из свежих качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. Кстати, в прошлую пятницу нам удалось его попробовать, и это было совершенно шикарно. Хотите приготовить шедевр дома? Забирайте полуфабрикат ручной работы с собой. Ждем вас по адресу: Решен Лицеон, промзона Ромат Ильяу, улица Бенцви, 23. Есть своя бесплатная парковка, это очень важно, можно не волноваться, приехать и совершенно спокойно припарковаться и выбирать все, что вашей душе угодно, пробовать, наслаждаться ароматами, а затем и вкусами. Дополнительную информацию и полное меню можно найти в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Еще раз повторю адрес: улица Бенцви, 23, Решен Лицеон. Это промзона Ромат Ильяу. Магазин кейтеринг при фабрике «Мантис».
0: Реклама.

0: час єсть.
1: Часов 35 минут. Продолжаем разговор. Очень полезный, между прочим. Сегодня, мне кажется, что вот эта сегодняшняя тема, она, может быть, только меня она так вдохновляет. Вообще, я хочу сказать, что даже если вы не смотрите футбол, все это, конечно, в этом мире очень относительно. Все те блюда, все те закусочки, прекрасные печенюшки и сырные палочки, о которых мы рассказываем сегодня, они имеют полное право существовать на любом столе. Вы можете с ними смотреть любой захватывающий сериал, читать книжку любимую на балконе и закусывать ее сырными палочками. Печенюшки к пиву станут просто настоящим праздником, вот любым вечером, как мне кажется. Особенно, если вы с семьей собрались на диване. Ой, это, просто душевно, вкусно и очень просто, что самое главное. А мы продолжаем готовить блюда к нашему футбольному застолью. Я сказала, что вот второй такой большой пласт вариантов для футбольного стола представляет снеки. Снеки могут быть разными. Это могут быть начос, сырные шарики, охотничьи колбаски, все что угодно. Так вот, начнем мы с начос. Начос, гуакамоле и сальсы. Ах, это то, что надо. Традиционные мексиканские чипсы. Так уж получилось, что чемпионат мира у нас проходит в нескольких странах, правильно? США, Канада и Мексика. Первый матч как раз-таки состоялся в Мексике. В нем принимала участие сборная Мексики по футболу и сборная ЮАР. Мексика победила со счетом 2-0. Вот, так сегодня вот уже второе блюдо с мексиканским оттеночком. Начос – это традиционный мексиканский чипсы, как я сказала, которые, как и все мексиканское, готовятся из кукурузной муки. Мы приготовим с вами что-то такое исключительно вкусное. Не то, что продается в магазинах. В магазинах тоже начос очень вкусные. Будем честны, я люблю начос в магазинах. Но если вы приготовите их дома, исключив всякие разные консерванты, химикаты, улучшители вкуса, пару литров масла, то это будет, разумеется, сильно полезнее. А чтобы было веселее, к начос мы приготовим два классических мексиканских соуса. Гуакамоле и сальсу. Поэтому сейчас, друзья мои, вы получите сразу три рецепта. Прошу вас, записывайте. Конечно, я опубликую потом на нашей страничке в Фейсбуке эти рецепты. Но в любом случае, сейчас будьте внимательны. Вдруг вы не хотите заходить в Фейсбук, писать там идеальный рецепт от Ани Розиной, искать эту мою публикацию, хотя там нечего искать, все сразу видно. Только заходите, и это прямо перед вашими глазами. Вот. Итак, вам понадобится для приготовления, первое, начос, понадобится 200 граммов кукурузной муки, 100 граммов пшеничной муки, 150-180 миллилитров воды, соли, пряности, все. Запомнили? Кукурузная мука 200 грамм, пшеничная 100 граммов, вода 150-180 миллилитров, соль и пряности. Теперь для сальсы томаты 400 граммов, красный лук 1 штука, чеснок 4 зубчика, перец чили 4 штучки. Это прямо ядреный такой. Или можно взять болгарский перец 2 штуки. И сушеный красный перец. Запомнили? Томаты 400 граммов, красный лук 1 штука, чеснок 4 зубчика, перец чили 4 штуки, либо болгарский перец 2 штуки, сушеный красный перец. Для гуакамоле лайм 2 штуки, авокадо 2 штуки, репчатый лук 1 штука, кинза и оливковое масло. Еще раз по гуакамоле. 2 лайма, 2 авокадо, 1 луковица, кинза и оливковое масло. Начос. Как мы готовим начос? На самом деле все очень просто. Кажется, что уай, много-много сейчас будет информации. Нет. Начос готовится просто. Смешали муку. Кукурузную и обычную, да, пшеничную. Добавили туда воду, хорошенько перемешали. Вымесили тесто, разделили его на шарики примерно по 50 граммов. Раскатываем тонкий блин из каждого шарика и выкладываем на противень, на бумагу для выпечки. Режем на треугольники, посыпаем солью и пряностями, как вы любите, и отправляем в духовку на 15 минут при 200 градусах. Все, Запомнили? Смешали муку, добавили воду, перемешали, вымесили тесто, разделили на шарики. Каждый шарик раскатали в тонкий блин, выложили его на противень, покрытый бумагой для выпечки, нарезали на треугольнике прямо на противне, посыпали солью, пряностями и отправили в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 минут. Все. Теперь готовим сальсу. Тоже очень просто. Очистили, мелко нарезали томаты, болгарский перец или чили-перчики, какую сальсу вы хотите, очень острую или обычную. Лук красный, пару зубчиков чеснока и кинзу. Все соединили, посолили, добавили масло и хорошенько перемешали. Ваша сальса готова. Просто надо очень-очень-очень-очень-очень мелко все нарезать. И тогда получается идеальный вариант. Конечно, вы скажете, что можно и в комбайне пробить чуть-чуть, чтобы оставались все-таки кусочки овощей. Ну вот в Мексике все-таки нарезают вручную. Теперь гуакамоле. Гуакамоле. Очищаем авокадо, режем мелко и давим вилочкой. Чистим и режем перец, репчатый лук и чеснок. Соединяем все с авокадо. Посолили. Добавили сок пары лаймов. Начните с одного лайма и пробуйте по вкусу, как вам нравится. Если достаточно сока одного лайма, то второй лайм останется для текилы. Так, перемешали. И все, теперь едим. Подаем нашу сальсу, нашу гуакамоле и наши начо с большой миски. Окунаем их по очереди в каждый, в свой любимый соус. Получается настоящая фантастика. Запомнили? Очень просто. Давайте еще раз повторим только гуакамоле, да, как готовится. Очистили авокадо, нарезали мелко, подавили вилкой. Почистили и порезали мелко перчик, репчатый лук и чесночок. Соединили все с авокадо, посолили, добавили сок лайма, перемешали и подаем к нашим начос. Все, этот рецепт, эти рецепты обязательно опубликую на нашей страничке в Фейсбуке. Ну, а пока, друзья, мы прервемся на небольшую рекламу. Спасибо за внимание.
2: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной. Реклама.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мадан и Мани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
9: В соответствии с условиями мероприятия.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
11: Шеф Абухари, шеф Абухари.
10: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
11: Шеф
10: Абухари, главный по вкусу.
3: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: В новом филиале Мадана и Мани Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма

0: час есть.
1: Часов 51 минута, продолжаем разговор, и, как я сказала, одним из вариантов шикарных снеков для большой компании для просмотра футбольного матча являются, конечно же, хрустящие луковые кольца. Это отличная закусочка, давайте ее и приготовим. Она идеально подходит к любому пиву, в том числе к безалкогольному. Ее можно найти буквально в каждом уважающем себя пабе, однако ее можно совершенно спокойно приготовить в домашних условиях. Просто, может быть, вы не совсем к этому привыкли. Да, прежде чем мы продолжим читать этот рецепт, рассказывать этот рецепт, я прочту вам сообщение, которое меня очень порадовало и рассмешило. Это вот по поводу того, что приготовить закусочку можно самостоятельно, можно как угодно. Сергей у моря пишет нам: «Что-то я не понял. Чтобы посмотреть матч, нужно готовить закуску 2 часа. Я поступаю проще. Пока привожу себя в порядок после работы, жена готовит 1000 хлебцев в тостере. Разрезаю пополам, слегка намазываю майонезом, сверху кладу шпротинку, а ко всему этому 1000 пива, быстро и со вкусом». Так вот, знаете что, Сергей, вы сейчас поделились прекрасным рецептом, которым я поделилась с нашими радиослушателями, с вашего позволения. Итак, нарезали черный хлебушек тонкими пластинками, в тостере их обжарили, затем достали, пока они горячие, разрезали пополам кусочек хлебушка, каждый кусочек хлебушка разрезали пополам, намазали каждую половинку майонезом, сверху бросили шпротинку, взяли 1000 пива, включили телевизор, свой любимый футбольный матч и балдеем по рецепту Сергея у моря. А теперь для тех, кто не ищет легких путей, окей? Сергей, теперь вот, значит, для другого контингента футбольных болельщиков. Для тех, кто хочет самостоятельно своими руками приготовить хрустящие луковые кольца. Вам понадобится, друзья, крупный репчатый лук, 2 штуки. Мука 320 граммов. Разрыхлитель 2 чайных ложки. Яйца 2 штуки. 370 миллилитров молока. 250 граммов панировочных сухарей. Масло для фритюра не менее 1 литра. Соль, свежемолотый черный перец и копченая паприка по вкусу. Еще раз. Крупный репчатый лук 2 штуки, мука 320 граммов, разрыхлитель 2 чайных ложки, яйца 2 штуки, молоко 370 миллилитров, панировочные сухари 250 граммов, масло для фритюра не менее 1 литра, соль, свежемолотый черный перец, копченая паприка по вкусу. Что мы делаем? Для приготовления хрустящих колец репчатый лук нужно очистить. Затем каждую луковицу нарезать кружками толщиной 1 сантиметр и осторожно разобрать на кольца, стараясь не повредить их целостность. Теперь муку тщательно перемешиваем в миске с 1,5 чайными ложечками соли и с разрыхлителем. Подготовленные луковые кольца порциями обваляйте в получившейся смеси, лишнее все стряхните. Взбейте яйца с молоком и добавьте мучную смесь, перемешайте до однородности. Сделано. Луковые кольца, которые вы ранее обваляли в мучной смеси, опускаем порциями вот в эту яично-мучную смесь, оставляем на несколько секунд, а затем быстро выкладываем на решетку, чтобы стекла лишняя жидкость. Масло для фритюра нагреваем в кастрюле или сотейнике до 180 градусов. Кольца в кляре обваляли в панировочных сухарях и жарим во фритюре до золотисто-коричневой корочки с обеих сторон. Это 2-3 минуты. Все. Готовые хрустящие луковые колечки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Приправляем копченой паприкой, солью, свежемолотым перцем и сразу же подаем на стол. Хрустящие луковые кольца можно подать на стол с любым готовым соусом. Томатным, карри, сливочным. Отлично к ним подойдет также густая подсоленная сметана, смешанная с мелко нарезанной зеленью и рубленным чесноком. Это блюдо довольно молодое. В принципе, появилось, если не ошибаюсь, в Америке, в США. Не ранее 10-х годов 20 века, но уже завоевало просто огромнейшую популярность во всем мире. мире. Так что вам я желаю приятного аппетита и интересного просмотра замечательного футбольного матча.
2: Завтра же суббота, отдыхать охота.
0: Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
2: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток».
3: Мебель «Дакс». Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
4: Жаркое лето в «Центр Кар».
5: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: «Центр Кар Азур».
5: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: ВВС ЦАЛЯ атаковали цели на юге Ливана. Подробности через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Военная авиация атаковала ряд целей на юге Ливана, включая район Набати и окрестные деревни, такие как Джишбид, Буют-Ас-Саяд и Арнун. Эти действия стали продолжением активных акций ЦАЛЯ по устранению угроз безопасности вблизи северных границ нашей страны. Параллельно с авиаударами подразделения 769-й бригады успешно завершили многодневную операцию, направленную на нейтрализацию инфраструктуры Хизбаллы в районе Дабин. Указанная территория длительное время функционировала как стратегический плацдарм Хизбаллы. Иранское информационное агентство МЕХ со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе, опубликовало новые детали проекта из 14 пунктов меморандума между Ираном и США. Согласно публикации, проект документа включает немедленное постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана, уважать суверенитет Исламской Республики, полную отмену морской блокады в течение 30 дней, обязательство США вывести свои силы из районов, прилегающих к Ирану, возобновление судоходства через Ормузский пролив в течение 30 дней в соответствии с условиями, определенными Ираном, приостановка санкций в отношении продажи нефти, нефтехимической продукции, ее производства, производных, предоставление Ирану полного доступа к соответствующим финансовым ресурсам, обязательство США и союзников предоставить программу восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов, переговоры по ядерной программе в течение 60 дней, разблокировка 24 миллиардов долларов иранских средств в течение 60-дневного периода. Окончательное соглашение должно быть утверждено резолюцией Совбеза ООН, созданием механизма контроля за выполнением соглашения, но и окончательные переговоры не начнутся до разблокировки половины замороженных иранских средств, приостановки нефтяных санкций и отмены морской блокады. Ну, в общем, иранцы, если этот меморандум соответствует действительности, добились максимума из возможного. Глава партии «Демократы» посетил Абу-Даби с секретным визитом. Во время войны с Ираном туда летал глава Моссада, премьер-министр Нетаньяху, а также, по некоторым сообщениям, глава генерального штаба. Нетаньяху сам заявил о том, что он летал в Эмираты. Целью визита были совместные оборонные проекты. Эмираты, как затем выяснилось, отбивались от Ирана с помощью израильских систем ПВО. Израиль передал в Объединенные Арабские Эмираты не только батарею железного купола, но и лазерную систему Ор-Эйтан, а также легкую систему разведки для обнаружения дронов. Яир Голан летал на частном самолете в условиях строгой секретности, и неясно, с какими чиновниками он там встречался. Пока это непонятно. Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что Бейрут по-прежнему полностью привержен продолжению прямых дипломатических переговоров с Израилем. В своем выступлении он ясно дал понять, что ливанское правительство не будет остановлено политическими препятствиями, несмотря на давление, которое оказывают, например, на ливанское правительство из Ирана. Утром в Раате произошло ДТП, в результате которого пострадал 60-летний пешеход. Он доставлен с очень тяжелыми ранениями в больницу Сорока в Беэр-Шеве. Курсы валют сегодня завершились существенным снижением курсов доллара США и европейской валюты по отношению к шекелю. Курс доллара 2 шекеля 93,5 агары, курс евро 3 шекеля 39,6 агары. Вы слушали новости на Первом радио. До встречи.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Часов и 7 минут на часах в нашей студии. Сегодня 12 июня, пятница. Программа «Идеальный выходной» в эфире. С вами Аня Розина, и мы говорим сегодня о футболе. О прекрасном футбольном празднике, который проходит сейчас в Америке, Мексике и Канаде. Одновременно, но во всем остальном мире за ним внимательно наблюдают. Мундиаль 2026, долгожданный чемпионат мира по футболу, уже начал свое шествие по планете. И со вчерашнего дня все любители футбола, и не только любители футбола, а даже те, кто футбол в обычной жизни не смотрит, но даже они оказались вовлечены и замерли у экранов своих телевизоров. Кстати, вот я спрашивала, понравилось ли вам первый эфир с Мундиаля, понравилось ли вам открытие чемпионата мира по футболу. И вот сержант пишет, как вам понравилось открытие чемпионата мира вчера? Просто, но со вкусом. Мне понравилось. Мне вот точно так же, точно такие же ощущения. Это было красивое футбольное зрелище, не затянутое, быстрое, как футбольный матч. И, не знаю, мне вот все было идеально. Все мне понравилось, все подошло. Так что надеюсь, что дальше эмоции будут такими же положительными. В этом часе мы еще что-нибудь приготовим. Поговорим о футболе и о том, какие другие события будут происходить в ближайшее время. Здесь у нас в Израиле, между прочим. Так что, если у вас есть какая-то информация интересная о каких-то концертах, спектаклях, вечерах, торжествах, мероприятиях, пишите нам 054-2070-800. В этом часе я с удовольствием этой информацией со всеми поделюсь. Поехали, друзья мои, танцуют все.

0: girlfriend everywhere.
1: Потехе час.
2: Часов 15 минут, друзья, и мы с вами продолжаем разговор. По традиции, третий час мы посвящаем, кроме того, что, конечно, сегодня мы говорим много о футболе и о всяких приятных сопутствующих вещах, мы говорим о различных культурных мероприятиях, которые проходят в нашей стране, а не за ее пределами. Не только культурных, но и всяких актуальных, интересных событиях. Я обращаюсь к вам, если вам известно о чем-то важном, интересном, веселом, музыкальном, театральном, о чем угодно, пишите 054 20 70 800. Я с удовольствием расскажу об этом в эфире. Ну, а я хочу напомнить, что уже на следующей неделе состоится очень важное лично для меня и, как мне думается, для каждого израильтянина событие, мероприятие, которое пройдет в Ришон-Лиционе. На прошлой неделе я вам уже его немножечко анонсировала, а вот сейчас с удовольствием расскажу поподробнее. Мы говорили с вами о том неоднократно в эфире, что очень часто мы сталкиваемся с фейками об Израиле в соцсетях. Это даже уже не какая-то там новость и уже никого не удивляет, но и на просторах ТикТока, и на просторах Инстаграма, на просторах Фейсбука прямо видим целую лавину дезинформации и хейта, которая не утихает ни на минуту, и люди злятся, люди переживают, нервничают, а некоторые берут дело в свои руки и, так сказать, работают над устранением неполадок. Десятки подростков, участников программы «Нали» из молодежной деревни Вицу на Галат-Иуда приняли этот вызов. В рамках курса «Лидер в тебе» от ассоциации «Асбара» они не просто учили историю Израиля, корни конфликта, они пошли дальше и устроили настоящий информационный хакатон. Что такое хакатон, вы наверняка не знаете. Но если хорошенько подумать, наверняка что-то от слова «марафон» в этом присутствует, да? А если еще больше подумать, то можно сказать, что это такой мозговой штурм. Марафон-мозговой штурм, да, где ребята создают реальные работающие проекты для защиты Израиля в международном пространстве при поддержке экспертов. Представьте, 4 группы. В каждой группе по 5-6 амбициозных парней и девчонок в каждой. Никакой скучной теории. У них всего 3 дня, чтобы превратить сырую новую идею в готовый продукт. Их оценивают по актуальности, креативу и, главное, потому, насколько проект реально воплотить в жизнь. Ребята будут работать по 4 самым горячим направлениям 26-го года. Первое направление – нет антисемитизму. Это вот, ну, прям самое важное, хотя все важные, но вот это, мне кажется, лежит в основе других проблем, правда же? Антисемитизм, он лежит в основе всех наших проблем. Борьба с онлайн-ненавистью и бойкотами. Ребята будут искать действенный способ сказать «хватит хейтерам». Второе. Правда об Израиле. Это как раз про разоблачение фейков. Как находить ложь в средствах массовой информации? Как быстро доносить до мира правду? Это такая важная задача. Вот ребята добровольно взялись за дело. И мне кажется, что их юношеский запал, адреналин действительно способны творить чудеса и изменить ситуацию. Третье направление – это Израиль в мире. Мы знаем, что Израиль – это потрясающая страна. Стартапы, культура, невероятные. Приятные люди. Задача вот этого трека – показать миру другой Израиль, в который просто невозможно не влюбиться. Ну и четвертое направление – знай свою историю, потому как без знаний мы никуда. Как зажечь историю традиции так, чтобы современным подросткам захотелось кликнуть, досмотреть до конца и узнать побольше. Вот такие четыре очень важных, очень интересных направления. Как ребята будут эти проблемы решать? Формат решения команды выберут сами. И креатив там просто зашкаливает. Ребята подготовят несколько типов крутых продуктов, которые будут включать в себя медиа-активность, общественные ивенты, технологичные инструменты и многое-многое другое. И все это от идеи до готовой презентации подростки делают сами под чутким руководством топовых экспертов ассоциации Азбара, работы которой я восхищаюсь, ну, я не знаю, вот уже 3 года. Я слежу за тем, что ассоциация делает, читаю, подписана на Азбару и в Телеграме, и слежу во всех соцсетях за их работой, и очень рада вот хотя бы так чуть-чуть прикоснуться к их деятельности. Итак, лучшие из этих проектов получат реальную поддержку и будут запущены на весь мир. То есть это все не просто так. Подростки — это будущее любой страны, и нашей в том числе. Мы верим в их креативность, проекты и способность защитить нашу страну на информационном поле. Поэтому, как говорится, даем карты им в руки. Итак, 16-17 июня ассоциация Азбара проводит молодежный хакатон для выпускников 12 классов программы «На Оле», прошедших курс «Лидер в тебе». Создаем идеи, которые меняют реальность. Следите за обновлениями, и я уверена, что очень скоро тех молодых ребят, о которых мы сегодня вот так вот с вами рассказываем, вы увидите на больших экранах, а их голос услышит во всем мире. Поможем им, поддержим, правда? Заходите в Facebook, куда угодно, читайте обновления информационные. Ассоциация Азбара, будете в курсе всех событий. А мы пожелаем ребятам удачи. Вот эта музыкальная композиция, мне кажется, прям отлично подойдет, правда? Правда?

0: Реклама.
1: Шоумен.
2: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мадан и Мани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
3: В соответствии с условиями мероприятия.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
7: Новости Махсаны Хашмаль.
8: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. И снова мы будем родными. Закружим.

0: идеальный выходной с Анной Розиной.
1: Часов 36 минут, и мы с вами продолжаем разговор. Я получила несколько сообщений с пожеланием хорошего шаббата. Большое спасибо, друзья, вам тоже всем. Хорошего шаббата, хорошего настроения. Но мы еще не прощаемся. Еще немножечко времени у нас есть, и мы продолжаем готовить что-нибудь вкусненькое к просмотру футбольных матчей. Ну и поскольку тут мне задали вопрос, обязательно ли что-то готовить, или есть какие-то быстрые варианты, чтобы не стоять у плиты, а просто вот какие-то снеки набросать на стол. Ну, во-первых, конечно, купите орешки, семушки, пивасик, ну и все. И вот, в общем-то, стол уже красиво у вас украшен. Ну, а кроме этого, разумеется, если вы хотите что-то более оригинального, как я уже сказала, есть разные варианты. Мы разобрались хорошенько с горячими закусками, разобрались со снеками для большой компании. Ну, а теперь вот я вам еще дам несколько вариантов. Один из них – это закуски на шпажках и всякие порционные форматы. Это могут быть канапе с мини-муцареллой, шерри и базиликом. Такое своеобразное капрезе на шпажке. Идеально для тех, кто предпочитает легкие закуски. Это очень легко делается. Вы просто покупаете в магазине шарики муцареллы, помидорки шерри и листик базилика и нанизываете на шпажечку. Можно взять совсем малюсенькую, конечно, зубочистку, но там кроме муцареллы и одного шерика ничего не влезет. Но, в принципе, это будут такие малюсенькие канапешечки. Да? Листик базилика как раз то, что нужно. Можно взять палочки подлиннее. Но, в принципе, если это большая компания, то как раз много вот таких вот зубочисток, на каждую из которых нанизано муцарелла, маленький шарик, помидорка шерри и между ними листик базилика, вот это вот идеально. Дальше. Рулетики из лаваша. Просто берете лаваш и начиняете его творожным сыром, зеленью и, например, какой-то слабо соленой рыбкой. Свернули эти рулетики, нарезали и разложили по тарелочке. Вот, собственно говоря, ну, по-моему, супер быстрая закусочка, правда же? Кроме этого, мы говорили с вами о том, что есть и люди, которые не хотят есть перед сном соленое, жирное и так далее. А хотя чего-то легенького и полезного. Например, для таких футбольных фанатов подойдут фруктовые шашлычки. Освежающий десерт на шпажках. Например, арбуз, дыня, клубника, что угодно. Руки не пачкаются. Вы совершенно спокойно держите пульт и делаете то громче, то тише. Когда гол забивают соперники, сразу я убираю звук, чтобы не слышать, как там они радуются. А когда свои делаю погромче и кричу вместе с ними. Так вот, чисто рукой одной держите пульт, а другой держите шпажку, на которую нанизаны арбузы кусочками, или дыня кусочками, или клубничка целиком, или виноградинки. Это очень удобно, классно и увеселяет просмотр любого футбольного матча. Кроме этого, можно организовать овощные палочки. Овощные палочки – это нарезанные прямо такими брусками. Морковь, сельдерей, болгарский перец – можно подать в тарелочке хумус или тхину с хумусом. И вот эти вот овощные палочки, гора овощных палочек, это вкуснятина невероятная. Знаете как, вот дома я обожаю морковку, но вот так взять морковку, почистить ее и начать ее грызть, это как-то вот довольно... Ну, довольно редко у меня случается, то ли лень, то ли, не знаю, не приходит в голову. А вот если задаться вот этой целью и заранее нарезать на бруски морковку, сельдерей, болгарский перец, все это красиво разложить на тарелке или вот прямо горой так на блюдо положить, подать с любимым соусом. Ух, это же, да и без соуса, это же я люблю без соуса. Это просто обалденно. Вот такие вот вам рекомендации, надеюсь, все учли, если у вас есть свои собственные рекомендации. Я жду их по адресу, хотела сказать, по номеру 054-2070-800. 054-2070-800. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, и потом у нас будет еще минут 15 на наше замечательное плодотворное общение.
0: Завтра же суббота, отдыхать охота. Идеальный выходной с Анной Розиной. Реклама.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
3: Друзья, осталось совсем немного времени. До конца мая в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
8: Center Car Azur.
9: Дерех Ашива 9.
10: Реклама.

0: Потехе час.
1: 13:47, и мы продолжаем разговор. Сегодня, я не знаю, одна из любимых моих программ «Идеальный выходной». Почему? Да потому что сегодня мы говорим о футболе и о еде одновременно. Я очень люблю смотреть футбол и очень люблю вкусно есть. И вот когда возможно два своих увлечения объединить в рамках одной программы, это же просто фантастика. Я надеюсь, что даже тех из вас, кто не планировал особо засиживаться перед экранами телевизоров за просмотром футбольных матчей, я вдохновила хотя бы немножечко чего-нибудь там одним глазком да посмотреть. Просто хотя бы для того, чтобы съесть приготовленные собственноручно сырные палочки или луковые кольца, или печенье к пиву, или какую-нибудь там, не знаю, мексиканскую тортилью. В общем, друзья, смотрите спорт. Наслаждайтесь им. Пусть не футболом, пусть баскетболом, пусть чем угодно, но это ведь здоровая страсть, это здоровый адреналин, который нашу жизнь делает хотя бы немного, но прекраснее. А теперь, вот в завершении нашей такой масштабной программы, посвященной футболу, футбольным закускам, футбольным матчам, футбольным напиткам и футбольным спонсорам нашим сегодняшним, конечно, мы давайте подведем итог и расскажем о каких-то интересных фактах о нынешнем чемпионате мира по футболу. Начнем с того, что Мундиаль 2026 стал самым масштабным в истории. Впервые турнир принимает сразу три страны – США, Канада и Мексика. А количество участников впервые расширено до 48 команд. Из-за этого число матчей возросло до 104. Сколько из них планируете вы посмотреть? Расскажите, пожалуйста. Конечно, будет немножко сложно в этом году посмотреть все матчи. Почему? Да потому что многие из них будут проходить приемлемое для Соединенных Штатов Америки время. То есть у нас это 4-5 часов утра. Моя личная боль – это то, что полуфиналы и финалы, если все будет хорошо, я буду проводить очень далеко от Израиля. И там как раз-таки можно будет их посмотреть в 4 часа ночи. И полуфинал, и финал. Я не знаю, смогу ли я проснуться. Ну, конечно, во многом это зависит от того, какие команды будут выступать в полуфиналах и финале. Но всегда интересные доходят до главных этапов этого турнира. Поэтому, видимо, придется мне встать в 4 часа утра или ночи, или не ложиться и посмотреть.

0: Дальше, продолжаем с интересными фактами, пока не закончилась наша программа. Исторический рекорд Мексики. Мексика стала первой страной, принимающей матчи чемпионата мира уже в третий раз. Ранее Мундиаль проходил в Мексике в 1970 и в 1986 годах. Далее, легендарный стадион, знаменитая арена Ацтека в Мехико. Единственный стадион в мире, который примет матчи трех разных чемпионатов мира. Вот это круто, да? Есть чем гордиться. Дебют Канады. Канада принимает финальную часть мужского чемпионата мира впервые в истории. Классно. Дальше, новый формат. На этом, конечно, стоит заострить внимание. Команда, разбитая на 12 групп, по 4 сборных в каждой группе. В плей-офф выходят 32 команды, из-за чего раунд игр на выбывание начинается со стадии 1/16 финала. Дальше, что еще? Звездные рекорды, конечно. 41-летний Криштиану Роналду и Лионель Месси вошли в историю, сыграв на своем рекордном мундиале. Представьте себе, господи, это такие звезды, которых мы видим уже в который раз, да, на этом футбольном торжестве. Пожелаем им огромной удачи. Пожелаем им, чтобы в любом случае этот чемпионат мира стал и для Роналду, и для Месси, и для тех, кто тоже в последний раз играет на чемпионате мира. Многие заканчивают карьеру футболисты там в 34-38 лет. И для многих поэтому чемпионат мира этот станет последним. Для многих звезд. Антуан Гризман, кстати, наверное, будет играть, я думаю, в последний чемпионат. Ну, не знаю. В общем, короче говоря, Лионель Месси, Криштиану Роналду, по-моему, собираются так феерично выступить. Мы очень желаем им, чтобы этот чемпионат мира остался в их памяти настоящим праздником, чтобы они закончили его довольные собой, довольные своей игрой. Это в первую очередь. Ну и еще один такой интересный факт. Невероятная стоимость финала. Билеты на финальный матч на стадионе MetLife Нью-Джерси продаются по цене, внимание, от 4 до 8,5 тысяч долларов. Кошмар. Я, кстати, как-то подумывала, никогда не была в Америке, думаю, полечу-ка я как раз, когда будет чемпионат мира. А хочется полететь, конечно, на финал или хотя бы полуфинал. Но когда посмотришь на эти цены, думаешь, ну ладно, посмотрим по телевизору, даже как-то и лучше видно, и можно сырные палочки приготовить. Так что мы будем наблюдать издалека. Вот такие вот интересные факты. Надеюсь, что вам была интересна эта программа. Несмотря на то, что многие из вас не смотрят футбол, но, тем не менее, надеюсь, немножечко удалось вас приобщить. Я уверена, что за этот месяц мы не последний раз говорили о футболе, так что готовьтесь, будет много такого спортивного, веселого, интересного, энергичного. Я желаю вам всем спокойных выходных, интересных выходных, радостных выходных рядом со своими родными и близкими. Прощаюсь с вами, передаю микрофон Эммануэлю Сулейманову, который пригласит вас в музыкальную чайхану. И затем, после Эммануэля Сулейманова, к вам придут два Игоря. Диджей Рубин, который сегодня блистал в программе «Персона Грата», и Игорь Красковский пригласят вас в город Диско. А затем уступят микрофон Андрею Смертенко, который расскажет вам все о кино. Или не все, но самое интересное. С вами была Аня Розина. Это была программа «Идеальный выходной». Всем пока, обнимаю, люблю и с нетерпением жду новых встреч.
1: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
2: Идеальный выходной.

0: Она же Анна Федоренко, она же Элла Кацнельбогин, она же Людмила Гуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Паният. На левой руке голубь и три буквы Аня.
1: А вот это могла бы Фоксу понравиться.
2: Аня Розина, все, пока-пока, хороших выходных.
3: Сегодня пятница, а завтра выходной.
4: Идеальный выходной с Анной Розиной.
5: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
6: Эй, капитан! Впереди земля!
5: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
4: Реклама.
7: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
10: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
11: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
12: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
13: Оболонь. Без него не начнут.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
16: Новости Махсаны Хашмаль.
17: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
18: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
16: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
18: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
19: Еще ниже!
18: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Американские переговоры с Ираном не будут касаться программы развития, программы создания ракет. Подробности через несколько секунд. Четырнадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Иранское информационное агентство Мехр сообщило, что заключительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут касаться ядерной экономической проблематики без обсуждения ракетной программы Исламской Республики. США также должны будут представить план восстановления иранской экономики на $300 миллиардов. Первоначальное соглашение будет включать в себя обязательства США снять санкции, вывести свои войска из региона, снять морскую блокаду, снять санкции в отношении нефти и разморозить иранские деньги, которые хранятся в разных банках мира. Минувшей ночью дорожная полиция задержала на въезде в Ашдод мужчину, которого заподозрили в уклонении от военной службы. Задержанный проявил находчивость и отправил сообщение о задержании через систему оповещения, используемую представителями ультрарелигиозных радикальных организаций для проведения акций протестов против арестов дезертиров. К месту событий прибыли несколько десятков харидим, чтобы постараться отбить задержанного у полиции, однако выяснилось, что сам он к ортодоксальному сектору никакого отношения не имеет, и вместе с ним в машине ехали девушки. В итоге парня освободили без каких-либо ограничительных условий, а инцидент завершился без дополнительных задержаний. Власти депортировали известную французскую журналистку Элис Фруссар после того, как ей было отказано во въезде в страну, сообщила Ассоциация иностранной прессы Израиля. Элис Фруссар последние 6 лет проживала в районе Иерусалима и Рамалы и сотрудничала с ведущими французскими изданиями, включая «Ле Фигаро», ТВ5 Монт и Франс-24. По заявлению Министерства по делам диаспоры, причиной депортации стало и утверждение о том, что нападение 7 октября необходимо рассматривать в контексте. Также, что она обвинила Израиль в апартеиде и резне. Среди прочего, она называла израильские законы драконовскими, утверждала, что судебная система у нас работает по-разному для евреев и арабов, и заявляла об усилении апартеида в Иудее и Самарии. Французское медиасообщество отреагировало на действия Израиля волной возмущения и категорическим протестом. Киев планирует предоставить запрос о выделении финансовой помощи в размере $20 миллиардов на заседании контактной группы по обороне Украины, которая пройдет на следующей неделе. По словам источника, украинской стороне необходимо срочно ускорить мобилизацию ресурсов для проведения эффективных операций на поле боя. Представители Киева оценивают ближайшие 6-9 месяцев как решающий период, в течение которого ВСУ могут добиться значительных результатов. Динамика боевых действий изменилась, продвижение России российских войск, которое наблюдалось ранее, существенно замедлилось и практически остановилось. Но и в Киеве связывают это с эффективным применением беспилотных летательных аппаратов средней дальности, которые наносят серьезный урон российской логистике и цепочкам снабжения на передовой, а также ударами с большой дальности по энергетическим объектам Российской Федерации. Скончался Дэвид Хокни, британский художник, который считается одним из самых влиятельных в искусстве 20-21 века. Я смотрю на Анну Розину, для нее это действительно настоящий шок. Через месяц ему должно было исполниться 89 лет. По словам Хокни, по словам его пресс-секретаря, Хокни мирно скончался у себя дома. Художник родился и вырос в Великобритании, но значительную часть жизни провел в США. Его причисляют как к американскому поп-арту, так и к лондонской школе. Самая известная картина Хокни – портрет художника 1972 года, где изображены двое мужчин. Один плавает в бассейне, другой за ним наблюдает. Она в 2018 году ее продали с аукциона Кристис за $90 миллионов $300 тысяч. Это по сей день самая высокая аукционная цена на картину, чей автор на момент продажи был еще жив. Другие знаковые работы художника: Питер выбирается из бассейна Ника и Всплеск. У Хокни была репутация живого классика, и, к сожалению, классиком-то он остался, но уже, к сожалению, не живым. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну, я, конечно, волнуюсь не только за Хокни, я волнуюсь, как после этой информации сможет вести передачу наш Эммануэль Джан Сулейманов. Но он сильный, он выдержит. Музыкальная чайхана на Первом радио.

0: Сейчас вы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: Друзья мои, композиция зажигала. Ну, я танцевал, такая пауза была, конечно. Открыл эфир нашей программы. Добрый день, о, лучезарные алмазы моего сердца, любители и ценители восточной чарующей музыки. Я, Эммануэль Сулейманов, приветствую всех, кто с нетерпением ждет по пятницу программу «Музыкальная Чехана», настроившись на волну первого радио 89.1 FM в Израиле. Также я приветствую мою помощницу, луналикую и очаровательную Анну Розину. Здравствуй, Анна.
1: Здравствуй, Эммануэль. Я тоже приветствую всех поклонников восточной музыки и желаю вам приятного времяпрепровождения в уютной музыкальной чайхане.
0: Да, на улице уже жарко, действительно, вот обратите внимание. Вот и наступило долгожданное лето, время солнца, тепла, ярких красок, я бы сказал, и хорошего настроения. Лето дарит нам возможность, друзья, больше бывать на свежем воздухе, как еще путешествовать, я бы сказал, встречаться с друзьями еще можно, да, и наслаждаться каждым таким вот теплым днем. Одним словом, это пора отпусков, цветущих садов, ароматных фруктов и незабываемых впечатлений. Ну и, конечно же, музыки, хорошего настроения.

0: Ну, а теперь я хочу познакомить вас со спонсором этого часа.
1: Реклама.
0: Спонсор нашей программы – зал «Торжеств Леонардо». Друзья, он отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет в ногу со временем и традициям кулинарного искусства. К услугам гостей предлагаются два зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные и деловые мероприятия, такие как свадьбы, бар-мицвы и любые различные торжества. Новый интерьер, уникальные спецэффекты. Друзья мои, свадьба – это торжество, подготовку которого следует доверять только профессионалам. Отпразднуйте свое торжество именно в этом зале «Торжеств Леонардо», потому что здесь все продумано до мелочей, чтобы сделать ваше торжество оригинальным, торжественным и запоминающимся. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Да, вот вы знаете, начало лета – это такое особенное время, когда природа раскрывается во всей своей вот красе. Дни становятся, я заметил, длиннее. Солнце светит ярче, а воздух наполняется ароматами цветов и свежей зелени. Вот что происходит. Особенно вот, когда по базару проходишь. Боже мой. Кажется, что сама жизнь начинает звучать по-новому, легко, радостно и вдохновенно.

О, боже мой, я натанцевался, прям напрыгался, загулял тоже. Вы знаете, друзья, лето напоминает нам о том, что также важно находить время для отдыха, я бы сказал. Вы знаете, для отдыха обязательно надо время находить, общение с близкими, еще бы добавил, и вот этих вот маленьких радостей каждого дня. Пусть первые летние дни подарят вам только хорошее настроение. Мне бы вот этого хотелось. Вот новые мечты и силы для их осуществления еще вот можно добавить, да? Ну, а музыка, конечно же, как добрый спутник, поможет сохранить тепло этого прекрасного времени года в сердце каждого из нас.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это верно. Очень правильное решение.
2: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
3: «Оболонь». Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Май – месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
6: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
7: Жаркое лето в «Центр Кар».
8: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: «Центр Кар Азур». Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: Реклама.
9: В эфире Эммануэль Сулейманов.
10: Давно обосновался? 2 часа.

0: В ефірі Еммануїль Сулейману.
1: Да, друзья мои, торопиться не надо, понимаете? Потому что программа «Музыкальная чайка», она на страже вашего хорошего настроения. Меня действительно зовут Эммануэль Сулейманов. И еще раз хочу напомнить спонсора этого часа.
2: Реклама.
1: Готовитесь к свадьбе или бармицве, ищите зал торжеств, сделайте это в зале торжеств Леонардо, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши самые смелые фантазии и мечты о проведении торжества в реальность. Красивый обновленный интерьер, зал красивый после капитального ремонта, высококлассный шеф-повара с большим опытом работы, изысканное меню, индивидуально каждому торжеству, уникальные спецэффекты, ощущение полноты жизни, и все это будет переполнять вас и ваших гостей на протяжении всего праздника, потому что в зале торжеств Леонардо вы действительно почувствуете изысканную обстановку и безупречное обслуживание. Телефон для заказов 054-495-9730, сейчас еще раз спою, 054-495-9730. Вот так вот.
2: Реклама.
1: Вы знаете, вот сейчас я бы хотел бы немного чуточку отойти от темы. И хотел бы, знаешь, Анна, я бы хотел поздравить с днем рождения нашего коллегу Игоря Рубина. Хочу пожелать ему, знаешь, чтобы в его жизни всегда звучала музыка успеха, а рядом были надежные друзья и благодарные такие вот слушатели. Как ты думаешь, пусть работа на радио, вот я хочу ему пожелать, пусть работа на радио дарит тебе, дорогой мой друг, новые возможности, приятные встречи, удовольствие и творческое вдохновение. Ты хочешь добавить что-то?
3: Откуда ты знаешь, что я хочу добавить что-то?
1: Я вижу по твоему лицу.
3: Да,
1: да, ты сияешь, лицу, как солнышко. Ну,
3: я хочу сказать, во-первых, как принято говорить, присоединяясь к словам предыдущего оратора.
1: Да.
3: Я согласна со всем, что ты сказала, со всеми пожеланиями. Я хочу сказать только, что Игорь совершенно потрясающий человек, которого мы все на Первом радио просто обожаем. Любим его вот абсолютно искренней, светлой, большой любовью. И действительно, как хорошо, если бы таких людей было побольше на свете,
1: да, да.
3: Потому что они делают нашу жизнь светлее, добрее, ярче. На Игоре всегда можно получиться. Да, вот. Действительно, мы поздравляем Игоря, всей командой своей, все наши семьи, наши родные, наши любимые люди присоединяются, желают Игорю, ну, в первую очередь, здоровья, правда?
1: Конечно,
3: здоровья,
1: конечно.
3: Бодрости духа, хорошего настроения, большой, но чистой любви.
1: Да.
3: Вот.
1: Ты знаешь, вот он
3: творчество.
1: Да, он сам не певец, да, но он приготовил песню. Вот я нашел его песню в его исполнении, где он поет в дуэте. Называется «Вдвоем». Давай послушаем.
3: Давай послушаем и станцуем заодно.
1: Поехали.

0: ve Фири Эммануэль Сулеймана.
1: Это было поздравление для Игоря Рубина от нас, всех коллег, с днем рождения. Все-таки это круглая дата, да, 55 или как?
2: Ну, конечно, юбилей, Боже мой, что да, мне можно было, говорить.
1: Что я делал в 55 лет, я должен сейчас вспомнить. А, ну я также на радио сидел, вел программу. Ну ладно, мы продолжаем, друзья мои, говорить о лете. Вы знаете, лето — это такая маленькая жизнь, я бы сказал, которая наполняет солнечным светом, яркими красками и особым таким вот настроением. В это время года, знаете, хочется чаще вот улыбаться, потому что так тепло, встречаться с друзьями, гулять под открытым небом и наслаждаться каждым таким вот теплым днем.

0: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина. Любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
8: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
9: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
10: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Реклама.
12: На Первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
13: Да, это очень правильное решение.

0: Кто побывал в этом зале, уже знает об этом, а кто еще не бывал, стоит заказать свое торжество именно в Леонардо. Два зала, большой и поменьше, от 80 до 700 человек. Световое и звуковое оформление в подарок, друзья мои. Дополнительная информация по телефону 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Вы знаете, друзья мои, вот каждое лето, да, оно, я считаю, уникально по-своему. Понимаете, они приносят, как сказать это, вот новые знакомства, интересные события и воспоминания, которые остаются с нами на долгие годы. Именно летом, вот именно летом многие находят вдохновение для творчества, я считаю, открывают для себя новые увлечения и просто наслаждаются каждым таким вот теплым днем.

Да, друзья мои, летом, вы заметили, даже музыка вот звучит как-то по-другому, по-особенному. Она вот сопровождает нас в путешествиях, на прогулках, во время отдыха у моря, например, или в кругу друзей. Каждая песня может напомнить нам о счастливых моментах, о встречах, например, мечтах и событиях, которые сделали нашу жизнь ярче.

0: И вот и подошел к концу час нашей программы. Я благодарю выпускающего редактора Анну Розину. Спасибо, Анна.
1: Спасибо тебе, Эммануэль. Я всем желаю хороших, мирных, спокойных, веселых выходных.
0: Я тоже всем желаю приятных выходных. Пусть вот это лето, друзья мои, будет наполнено именно прекрасной музыкой, добрыми эмоциями. А музыкальный человек, она с удовольствием подарит своим слушателям свои душевные композиции и хорошее настроение. Расстаюсь с вами ровно на одну неделю. С вами музыкальный человек, а не на первом был Эммануэль Сулейманов. Пока!

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход, все. Приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания.
2: Эммануил Сулейманов.
3: Реклама.
4: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
5: В новом филиале Мадана и Мания «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана и Мания. Эли Коэн, 21. Напротив Академического колледжа.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
8: Мебель ДАКС. Решен лицон Лещанский 3.
5: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мадана и Мания» по адресу Эли Коэн, 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Армия опубликовала срочное предупреждение для жителей трех деревень юга Ливана. Подробности через несколько секунд. «15 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Пресс-служба армии на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей трех деревень, расположенных на юге Ливана. В связи с нарушениями Хизбаллой условий соглашения огня, ЦАЛЬ планирует операцию против террористов, действующих из этих деревень. Жителям вышеупомянутых населенных пунктов предписано немедленно покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Зохрани. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Калла сравнила Израиль с режимом апартеида в Южной Африке. Хотя высказывания были сделаны на закрытых встречах, содержание попало в прессу и вызвало широкий резонанс. Калла в ходе беседы с представителями мексиканского правительства во время визита в Мексику внезапно заговорила о визите в ЮАР и музей апартеида в Йоханнесбурге, после чего провела параллель с Израилем, утверждая, что отношения к палестинцам в Газе и на Западном берегу схожи с политикой расовой сегрегации, практиковавшейся в Южной Африке. Дипломатические источники, присутствовавшие на встречах, сообщили, что слова вышли за рамки официальной позиции Евросоюза. Евросоюз критикует Израиль и поддерживает решение двух государств, однако сравнение с апартеидом не является политикой ЕС, и это неприемлемо, заявил один из дипломатов. Водительница, подозреваемая в наезде на демонстранта на перекрестке Гей во время вчерашней демонстрации ультраортодоксов, была допрошена с предостережением в отделении полиции. 22-летнюю жительницу Каланцо подозревают в нападении, повлекшем телесные повреждения, нарушении правил дорожного движения и причинении вреда общественному порядку. После допроса она была освобождена на ограничительных условиях. Расследование продолжается. Я напомню, во время демонстрации ультраортодоксов, парализовавших Гуш-Дан, было зафиксировано, как водительница ускоряется на улице Жаботинский в Петах-Тикве в окружении демонстрантов, избегая 93-летнего мужчину. Он получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу в Бейлисон с травмой головы. На второй трассе возле развязки Кейсария мотоцикл, на котором находились два человека, врезался в стоящий на обочине автомобиль. Фельдшеры и парамедики оказали неотложную помощь двум пострадавшим, после чего доставили их в больницу Гилель-Яфе. 34-летний мужчина получил тяжелые травмы головы и таза. Состояние 26-летней женщины оценивается как средней степени тяжести, у нее травмы конечностей. Парад гордости в Тель-Авиве начался. Именно он совпал с тем, что на первом радио программа «Город диско». Это два взаимно, так сказать, параллельных события. А параллельные... Да, так вот, масса участников уже идут по улицам Тель-Авива. Несколько человек одетых в футболки с надписью «Бен-Гвир» и слово на букву «Ф», которое нельзя проговаривать в эфире. Сначала они не были допущены на мероприятие, но вопрос был решен в индивидуальном порядке. В общем, все хорошо. Город диско на Первом радио.

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте в круг.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом радио.

0: Говорит и показывает Первое радио.
1: Все можно говорить, да?
0: Да, можно.
1: Добрый день, друзья! Сегодня, как и каждую пятницу, программа «Город Диско», два ведущих здесь, на месте. Диджей Рубин!
0: И Игорь Красковский тоже здесь. Всем привет, Игорь Красковский!
1: Привет, привет! Началось лето, и на нас оно не действует пока еще.
0: Почему действует?
1: А, действует.
0: Сегодня очень жарко, и тема сегодняшней нашей программы...
1: Купили новые плавки.
0: Как бы да. Летний диско-бар. Вот так мы решили назвать сегодняшнюю тему эфира. Ну и, конечно же, дорогие друзья, те, кто любит футбол и не любит футбол, неважно, это мировое событие. И специально к этому событию, чемпионату мира по футболу, которую Игорь Красковский очень любит.
1: Обожаю, да.
0: Особенно...
1: Мое развитие остановилось в футболе во времена
0: Черноморца.
1: Да, это я помню, да.
0: Итак, дорогие друзья, проект «Открывая футбольную Америку» специально для вас, дорогие друзья, Первое радио подготовил этот проект сразу в трех странах: США, Канада и Мексика. Запомнил, Игорь?
1: Это я слышал.
0: А,
1: об этом,
0: окей.
1: Да.
0: Вот в трех странах уже стартовал чемпионат
1: мира. Главный судья международной категории Дональд Трамп.
0: У нас выходит рубрика два раза в день, 8:15 и в 3 часа 15 минут на волне Первого радио. Все самые горячие новости, и для тех, кто любит футбол, особенно будет интересно. Ну а те, кто не любит, просто...
1: Проект уже готов, мы его поставили, он выйдет буквально скоро.
0: Совсем
1: буквально
0: скоро.
1: Через минутку, да, выйдет в эфир. А пока что у нас батл.
0: Да, а что такое батл, кстати?
1: А батл — это такая штука. Мы пытаемся определить, какая же песня завершит сегодняшнюю программу «Город Диско». Мы выбираем две песни, и мы не пытаемся понять, какая круче, или какая лучше, или какая супер-супер-люкс. Мы просто хотим знать ваше мнение, вы голосуете, и ваше мнение решает, какая же песня станет в завершении сегодняшнего эфира. Ну а сегодня в батле принимает участие группа Los Del Rio с песней, нет, не с песней, а с произведением «Макарена».
0: Это и танец, и песня, все сразу.
1: Совершенно верно. И... следующая группа – это группа Беллини с песней
0: «Самба ди Джанейро».
1: Слушай, я люблю обе эти песни, я не знаю, что делать.
0: Давай, прямо сейчас два фрагментика.
1: Я знаю, что делать. Голосовать 0-5-4-20-70-800 и один короткий вопрос тебе.
0: Да.
1: Кем ты себе представляешь в сборной, скажем, Бразилии? Вратарем?
0: Ворот, конечно. Я, кстати, до 14 лет занимался очень серьезно футболом, а потом у меня появились очки, я перестал расти вверх, а стал расти вширь.
1: И купил скрипку.
0: И родители сказали: сынок, все, никакого футбола.
2: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск. Ха,
3: ну давай.
4: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.

0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Открывая футбольную Америку.
2: Чемпионат мира по футболу стартовал с уверенной победы хозяев турнира сборной Мексики над командой ЮАР 2-0. На стадионе Ацтека в Мехико первый гол Мундиаля забил нападающий сборной хозяйки Хулиан Киньонес уже на 9-й минуте встречи. Главный тренер южноафриканской сборной, бельгиец Уго Брос, судя по всему, перестарался с установкой в раздевалке. В начале второго тайма полузащитник ЮАР Яя Ситхоле получил красную карточку за фол последней надежды, а под занавес матча его примеру последовал Тембо Званая. Африканцы доигрывали в девятером. Мексиканцы спокойно довели дело до победы. Рауль Хименес забил второй мяч. Правда, и хозяева не удержались от удаления. В компенсированное время поле досрочно покинул защитник Сесар Монтес. Три красные карточки в стартовом матче. Такого на открытии чемпионата мира еще не случалось.
1: Плавали, знаем.
2: Суперкомпьютер Опта назвал действующего чемпиона Европы сборную Испании главным фаворитом турнира, оценив шансы испанцев в 16%. Второй в рейтинге идет Франция, у нее почти 13% на победу. Третью строчку занимает Англия, у которой чуть больше 10%. Любопытно, что вероятность победы Норвегии аналитики оценивают довольно высоко, почти наравне с командой Нидерландов. Машина даже отдала долю процентов в пользу Узбекистана, дебютирующего на этом чемпионате мира, в то время как главный тренер сборной, итальянец Фабио Каннаваро, накануне дал уверенный прогноз, что его подопечные чемпионами не станут, по крайней мере, в этом году.
1: Попутного ветра. Ветра.
2: Лучший арбитр Африки, сомалиец Абдулкадир Артан, на чемпионат мира хоть и не попал, взамен получил назначение на матч за суперкубок УЕФА между ПСЖ и Астон Виллой. Это решение УЕФА приняла спустя всего несколько дней после того, как 34-летний рефери был лишен возможности обслуживать матчи Мундиаля из-за запрета на въезд в Соединенные Штаты. Первый сомалиец-судья в истории такого сюжета чемпионат мира лишился. Впрочем, матч суперкубка УЕФА сомалийцы пока еще также не обслуживали.
1: Против течения.
2: Незадолго до старта чемпионата мира действующий обладатель Кубка Африканских наций сборная Марокко потеряла двух ключевых футболистов. Защитник Марселя Наиф Хагерт и вингер Бетиса Абде Изалзули не сыграют на турнире из-за травм. Оба игрока входили в число тех, кто 4 года назад привел сборную к историческому полуфиналу на Мундиале в Катаре. Свой последний в карьере чемпионат мира из-за травмы пропустит и капитан сборной Японии Ватару Эндо. Проблемы со стопой, из-за которых полузащитник Ливерпуля перенес операцию еще в феврале, так и не позволили ему набрать нужную форму. 33-летний футболист сразу же объявил о завершении карьеры в национальной команде. Это были некоторые итоги первого дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Жаркое лето в Центркар.
3: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: Центркар Азур.
3: Дерех Ашива 9.
4: Реклама.

0: Ну, Рубин, несутся тебе поздравления, между прочим, с днем рождения.
1: Зачитай. Сделай человеку приятно.
0: Ты думаешь? Happy birthday, DJ Рубин 55. Big happy, с уважением, Владимир Душа.
1: О,
0: прикинь.
1: Хорошо. Душевно поздравил, спасибо.
0: Поздравляю вас, Игорь Рубин, с вашим юбилеем 55-летием. Здоровья вам, крепкого настроения, бодрого, спокойствия души, счастья в семейной жизни. По-другому никак.
1: Никак.
0: Хороших песен для нас, радиослушателей. Рубин, с днем рождения. И тебе такие картинки посылают сегодня прям вообще. Вот. Но вы, если поздравляете Рубина, это очень хорошее дело. Но не забывайте голосовать тоже. У нас сегодня Лос Дель Рио с песней Макарена против группа Беллини, Самба ди Жанейро.
1: Да, если вы болельщики футбольной сборной Бразилии, например, то Самба ди Жанейро — это очень хорошо.
0: А черноморец участвует?
1: Да, участвует. Смотрят по телевизору в матче.
0: Жалко. Всех бы раскатали бы просто.
1: Конечно.
0: Конечно.
1: Так, что, еще раз два фрагментика.
0: Два фрагментика. У нас телефон 054-2070-800. Хочу напомнить, что спонсор батла — рестобар Лиса, который находится на улице Абанаим 1 в Аждоде, где по четвергам дискотека, а по пятницам, как правило, караоке. И сегодня караоке.
1: Да.
0: Но на следующей неделе, 18 и 19, два раза дискотека подряд с диджеем Рубиным, который столько отдыхал, да, пусть отрабатывает.
1: На, я понял.
0: Вот так.
1: 18 и 19.
0: 18 и 19. Заказывайте места заранее.
1: Давай, давай.
2: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск. Ха,
3: ну давай, давай. Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.

0: Город диско по пятницам — это просто счастье какое-то, и ведущие просто прелесть.
1: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
2: Город диско.

0: Разрешите вас пригласить?
1: Куда?
0: На танец. Только не говорите, что вы не танцуете. Когда мужчина отказывает, это подозрительно. А то, смотрю, сидит симпатичный мужчина один и не танцует.
1: Это кто симпатичный? Я, что ли? Ну ты даешь. От меня даже в детстве лошади шарахались.
0: Чепуха. Вы на любителя. Как вас зовут, кстати?
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин. Город Диско.
0: Вы потрясающе танцуете.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Реклама.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
5: Мебель ДАКС, Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Реклама.

золотые монеты бросали в море с кораблей. Мальчишка лишь в загородетый ловил их где-то

0: Ча-ча-ча.
1: Откуда у нас такая подложечка? Новая какая-то?
0: Старая, Эль Бимбо. Бимбо. Помнишь,
1: не такая у нас была.
0: У нас есть несколько разных. Игорь Красковский.
1: Да нет, нет, это новый принес. Точно мне не сказал. Классная такая. Такая, как сердючка.
0: У нас летний дискобар уже открыт вовсю. Практически первый час приближается к финалу.
1: Да.
0: Что там, расскажи, пожалуйста, дорогой мой коллега и друг Игорь Красковский. Что нам пишут и какой счет?
1: Скажу я вам так, друзья, что я очень сильно огорчен. Рубин, сделай чуть тише мой наушник. Чуть-чуть. О, нет, это сильно. Это ты сильно. Прямо еще чуть-чуть наверх.
0: Еще на...
1: О. Да. Я, честно говоря, сильно огорчен, обескуражен, потому что это не голосование. Это, как говорится...
0: Фиаско.
1: Фигня. Дорогие наши радиослушатели, поэтому голосуйте поинтенсивнее, помощнее. Тем более денег вам это не стоит. Вообще я не понимаю, что происходит, да.
0: Погода хорошая.
1: Хорошая
0: солнечная.
1: Погода, тепло. Это WhatsApp, песни известные. Я понимаю, если бы вас ставили в тупик какие-то песни, которые... Ну, не знаю, голосовать, не голосовать.
0: Вот как мы тут в одной вообще, из программ использовали да. песню «Здравствуй, мальчик, бананан», ее забыли.
1: Да. Нет, ну, Макарена, понятное дело, «Самба ди Бразиль» тоже.
0: «Де Жанейро»
1: тоже, это вообще, не знаю, это супер-хитяры такие бронебойные. Поэтому 054-20-70-800, голосуйте. Макарена пока ведет, но, как показывает наш... опыт многолетний, это ни о чем не говорит. До конца программы еще много
0: все
1: времени,
0: может
1: да, все может поменяться, как в хорошем футбольном матче.
0: Это же не шайбу.
1: Ну, это и шайбу тоже.
2: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск.
3: Ну, давай.
4: Диско-баттл в городе Диско.

0: Первый час программы «Город Диско» приближается к финалу.
1: Ну а лето только начинает разгораться, дорогие друзья. Мы хотим, чтобы вы остались вместе с нами и во втором часе.
0: Еще одна композиция, я думаю, успеем поставить ее для вас.
1: Конечно, песни про лето всегда помещаются у нас по хронометражу.
0: Рекламный блок и выпуск новостей.
1: Далеко не, да, с Мариком Кричевским.
0: Он готов.
1: Далеко не убегайте.
0: Жаль, что вы не видите, как он сейчас пританцовывает.
1: Вводит хороводы, я бы сказал.
0: А я бы сказал, что он настоящий танцор диско.

0: все поешь. Делом займись.
1: Городс диско. Реклама.
2: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
2: Новости Махсаны Хашмаль.
1: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
1: Реклама.
8: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
9: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
8: Конкретней.
9: Я это... Все время скучаю, понимаете?
8: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
9: Я все время скучаю... По пятнице.
8: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
10: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
11: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
8: Леночка, есть еще пациенты?
12: На сегодня нет.
13: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
9: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
11: «Вечер.ком».
14: Первое радио. Новости.
15: Сегодня Биньямин Нетаньяху заявил, что пока он возглавляет правительство Израиля, Иран не получит ядерного оружия. Подробности через несколько секунд. «16 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил сегодня, что пока он возглавляет правительство Израиля, Иран не получит ядерное оружие. По его словам, между ним и президентом Трампом существует полное согласие по иранскому ядерному вопросу. Данное заявление было опубликовано в специальном официальном пресс-релизе, выпущенном канцелярией премьер-министра. Это заявление было сделано в тот период, когда между Ираном и Соединенными Штатами продолжаются дипломатические переговоры. В ходе операции бойцов бригады Бика в Амаким, бойцов Магавы, Иудеи и Самарии, сотрудников полиции в рамках продолжающейся борьбы с терроризмом и преступной деятельностью на восточной границе была предотвращена контрабанда десятков единиц оружия на территорию Израиля из Иордании. В последние дни силы безопасности выявили признаки подготовки к контрабанде вооружений в приграничном районе, и бойцы, наши бойцы захватили после организованной засады, захватили контрабандистов, у которых были обнаружены 23 пистолета ГЛОК, 3 автомата Калашникова, винтовка М-16 и другие виды вооружения. Цаль нанес удар ночью в центре сектора Газа и уничтожил 3 склада оружия Хамаса, в которых хранились пусковые установки, мины, РПГ, взрывчатка, огнестрельное оружие и другое боевое снаряжение. Об этом сообщила пресс-служба армии, добавив, что боевое оборудование предназначалось для нанесения ущерба силам Цаля, действующим в районе «желтой черты» и гражданам Израиля. Сегодня высокопоставленный представитель службы внутренней безопасности Хамаса сообщил, что в ближайшее время организация проведет публичные казни палестинцев, которые, по ее утверждению, действовали как израильские агенты и были причастны к ликвидации боевиков бригад из-за Дина Аль-Касам. Хамас не сообщили точную дату осуществления этих мер. Организация также заявила, что ее сотрудники задержали человека, который, по их словам, был причастен к ликвидации Иззадина Аль-Хадада, ну, командира боевого крыла Хамаса. Согласно заявлению, подозреваемый был арестован во время проведения операции в тот момент, когда он общался с израильским куратором. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прокомментировал текущую напряженность в отношениях между Израилем и Турцией. По его словам, подобные взаимные обмены заявлениями не являются чем-то новым и скрывают под собой более глубокие различия в интересах двух государств. Мицотакис особо выделил характер взаимодействия между Афинами и Иерусалимом, заявив, что Греция имеет стратегические отношения с Израилем. При этом он особо подчеркнул в том, что данные партнерские отношения выстроены не конкретно с действующим правительством кабинета Нетаньяху, которого он неоднократно критиковал, а непосредственно с государством Израиль. Сегодня на улице Ярота-Кармель в Лоди произошло ДТП, в результате которого 50-летний мужчина, который ехал на электровелосипеде, получил очень серьезные травмы и был доставлен в больницу Асафа-Рофе в тяжелом состоянии. Американская актриса Гвинет Пэлтроу оказалась в центре скандала. Причиной послужило ее участие в маркетинговой кампании роскошного жилого комплекса в Израиле. Пользователи социальных сетей и правозащитники резко осудили голливудскую звезду, и в интернете к ней уже прочно прикрепилось прозвище «Гвиноцид». Рекламный ролик с участием Пэлтроу, снятый в Нью-Йорке, продвигает новый амбициозный проект под названием «51 парк». Речь идет о двух 51-этажных небоскребах бизнес-класса, которые возводятся в Герцли. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.
12: Вторая часть марлезонского балета.
16: Дамы и господа, встречайте, Игорь Красковский.
17: Это гигант мысли.
16: И Игорь Рубин.
17: Отец русской демократии и особо приближенная к императору.
18: Город Диско.

0: Приветствуем вас во втором части программы «Город Диско». Как обычно, ничего не поменялось. Да, даже как в футбольном матче воротами не поменялись. Все осталось на своих местах. Здесь в студии Первого радио диджей Рубин.
1: Игорь Красковский. Всем привет.
0: Давай, давай, руки выше.
1: Нет, вот если вы за рулем, то руки выше, это не про вас.
0: Нет, держитесь за руль, да. Крепче за баранку держись, шофер.
1: А уже, кстати, добрый вечер, да?
0: Да, вполне, конечно.
1: А вот там, где проходит чемпионат мира по футболу, там еще все еще доброе утро.
0: У нас там минус 7 получается.
1: Канада,
0: да?
1: США.
0: Плюс-минус минус 7 часов,
1: да,
0: получается.
1: Очень, кстати, не все матчи удобно смотреть, но те, кто любит футбол,
0: но
1: им все равно.
0: Когда, если будет играть черноморец на чемпионате мира, я буду смотреть, конечно. Неважно, сколько будет времени и кто проиграет.
1: Вот, Игорь, вот ты не болельщик футбольный, но как ты думаешь, какая команда победит в чемпионате мира по футболу?
0: Мне нравится голландская сборная, мне нравится испанская сборная, в принципе. Португальцы очень такие крутые. Я таких юрких люблю.
1: То есть я тебе не верю, что ты вообще не понимаешь футбол.
0: Не, ну мне же говорят, тут Марик постоянно, как чемпионат мира, он 2 года до и 2 года после обсуждает это каждый раз на кофе здесь. Так что я знаю Месси. Есть такой, да?
1: Да.
0: Ну все.
1: А я решил поболеть в этот раз за сборную Курасао и за сборную Японии.
0: За сборную круассан?
1: Нет, кстати, я убрал полностью из своего меню курасаны и вот.
0: Нет, я тогда, если ты болеешь за Курасао, я болею за Узбекистан.
1: Договорились. Ну и самое время узнать, за кого болеют наши радиослушатели.
0: Тем более, я давно мечтаю съездить
1: в Узбекистан.
0: В Узбекистан, да. Ташкент. Ташкент — город хлебный.
1: Ты мне лучше расскажи, дорогой мой друг Игорь Красковский, за кого болеют наши радиослушатели?
0: Болеют за Макарену.
1: За Макарену
0: в основном.
1: В основном, но...
0: Но мне бы хотелось, чтобы болели и за группу Белин и Самба де Жанейро тоже, потому что песни очень классные. Я бы, например, не знал, что выбрать. Я бы сделал, знаешь, что сделал?
1: Но.
0: Потянул бы спичку. Одна короткая, одна длинная. Короткая была бы Самба де Жанейро, длинная была бы Конте Кукеро фон Грия Макар. Ты помнишь движение?
1: Ну,
0: вообще,
1: конечно.
0: Да?
1: Ага. Все, сейчас люди тоже вспомнят. Я включаю.
2: Эй, диджей, поставь мой компакт.
1: Все, ставим.
3: Ну, давай, давай.
4: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: Вы меня определили в старшую группу, а там одни бабки собираются.
1: Ну, слушайте, вы извините, тоже не мальчик.
0: Ну, мальчик не мальчик, а в старики тоже записываться не собираюсь.
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
1: Вы же танцевать не сможете, сами же потом жаловаться будете.
0: Я жаловаться не буду.
1: Я вас переведу в молодежную группу.
3: Город диско.

0: приходит постоянно вот такое, например. Добрый день городу Диско, Игоря Рубина, поздравляю с днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья, мирного неба, счастья, удачи и всех благ до 120. А голосую я за Макарену. Хорошего вечера и шаббат шалом, с уважением. Галина, и вас тоже.
1: Галина, спасибо огромное. Да.

0: Город диско.
1: Золотые хиты 80-х и 90-х.
2: Реклама.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
5: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймания по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
6: В соответствии с условиями мероприятия.
7: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
2: Реклама.
8: Всем привет! Меня зовут Саша Зверева. Ребят, от души желаю вам, чтобы хорошее настроение вас не покидало никогда. И вот чтобы оно было не потому, что появилась новая машина или там влюбился в кого-нибудь, а вот просто идешь тут, и у тебя на душе хорошо. Ловите это ощущение, ловите счастье. Я всегда с вами обнимаю, целую.

0: Пам-парам.
1: Пам-парам, летний, наш летний музыкальный диско-бар открыт. Уже второй час программы «Город диско».
0: В новых плавках.
1: Да.
0: Я, кстати, не очень люблю наше море, потому что жарковато для меня. Новые Лати люблю и Черное море люблю. Я там постоянно на море хожу.
1: Ты знаешь, ну,
0: вот я родился на пляже, считай.
1: Я и в море, и в бассейн захожу по, как так красиво сказать, по колени.
0: Бассейн вообще не для меня.
1: Нет, не любишь бассейн? Я думаю, сейчас огромное количество людей где-нибудь на пляже нас слушает, знаешь, отдыхают.
0: Я вот улечу на море, а ты будешь тут крутить дискотеки.
1: Ну, а что
0: Аристобаре Лиса, два, напомню, два дня подряд. И 18, нет, и 19-го.
1: И 18-го,
0: и 19-го. Да. Так что готовьтесь. Рубин будет там дневать и ночевать.
1: Ну, потому что я соскучился. Знаете, дорогие друзья, 3 месяца ничего, ну, не то, что ничего не делал. Я лечил больную ножку.
0: Скажи, у меня треков на всех хватит.
1: Наслушался такого количества музыки, которым обязательно нужно будет с вами поделиться. Посмотрел громадное количество сериалов.
0: Не слушайте его, потому что он слушал тут только в России сябры.
1: И Яль Голана слушал. Омер Адама.
0: Заверуха, метель, заверуха.
1: На иврите. Кстати, интересно. Ладно, еще раз, давай я еще один раз включу два фрагментика Макарена из Самба Ди-Жанейро. Кто же из них будет завершать эфир сегодня, я не знаю. Я бы проголосовал, знаешь, за кого? Да, я не скажу.
0: За меня проголосуй, Рубин.
1: Проголосуй.
2: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск.
3: Ну давай.
4: Диско-баттл в городе Диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Ты знаешь, я вот когда-то давно мечтал попасть на Ибизу, на вечеринки, на классные, а теперь у меня пропало такое желание.
2: Тебя просто не пускают уже по возрасту.
1: Нет. Как-то они ведут себя некошерно, эти испанцы, пускай они там сами зависают.
2: Со своей паэльей.
1: А нас и здесь неплохо кормят.
2: Точно.
1: Город Диско, первое радио.

0: нравится.
1: Малыши, а где же твой Карлсон?
2: Он улетел, но он обещал вернуться.
3: Город диско.
2: Ку-ку, мой мальчик.

0: Водку пить не будете? Голые танцевать не будете при луне?
1: Почему вы думаете, что мы можем танцевать голыми при луне?
0: Садись, ах, прокачу!
1: Скоро воспользуемся гостеприимством.
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
3: Город диско.

0: 054-2070-800. Все, кто это еще не сделали, самое время исправить эту ошибку. Берите быстрее в руки телефон, если вы, конечно, не за рулем автомобиля. И выбирайте ту песню, которая будет совсем скоро завершать наш эфир. Либо Макарена, либо Самба ди Жанейро. Город Диско в эфире на Первом радио. Диджей Рубин и Игорь Красковский.
1: Сердце девичье.

0: осень их не испугает сереньким дождем.
1: Кстати, дорогие друзья, хотел сказать всем и каждому огромное спасибо за ваши поздравления. Для тех, кто младше меня, не бойтесь, 55 это всего лишь цифра. И впереди, я надеюсь, много всего хорошего. И все ваши добрые слова, которые прилетели в наш эфир, отправляются вам от всей души, от всего сердца, от меня. Туда-раба!

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Реклама. Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
5: Жаркое лето в Центркар.
6: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
5: Центркар Азур.
6: 03-558-5458.
7: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Еще ниже!
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Реклама.

0: пишут нам, вам вернее. Добрый день, Первое радио. Рубин, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю до 120 быть здоровым и богатым. Шаббат шалом от Марины.
1: А гуд шаббес. Марина, спасибо.

0: the summer.
1: А можно двух Игорей заставить петь вживую больше? Два Игоря, город диско, они иногда поют. Влад, вы как главный редактор, заставьте их больше петь.
2: Спою.
3: Город диско.
4: Пусть они остаются на этой творческой волне. Захотят еще спеть, споют.

0: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск.
1: Ну давай.
2: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: And the winner is...
2: Итак, сегодня убедительную победу одержала группа Los del Rio с хитом Макарена. Счет уникальный 43 Los del Rio и всего 14 группа Беллини. Такое тоже бывает. Но ничего страшного. Максимум, что мы получаем, это классную песню в конце нашего сегодняшнего эфира. Всем пока, друзья.
3: Хороших выходных, спокойных и мирных, самое главное. Шаббат шалом.
2: Шаббат шалом!

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Disco. Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
5: «Оболонь». Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
7: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
9: Еще ниже!
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: По последним данным, меморандум о взаимопонимании между Ираном и США будет подписан в ближайшее воскресенье в Женеве. Подробности через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. Последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. По сведениям информационного агентства Bloomberg, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который завершит состояние войны между двумя странами и позволит восстановить судоходство в Ормузском проливе, может быть подписано в Женеве уже в ближайшее воскресенье, то есть 14 июня, перед открытием саммита «Большой семерки», который пройдет в Вивиане на берегу Женевского озера 15-17 июня. 14 июня, я напомню, президент США Дональд Трамп будет праздновать свой 80-летний юбилей в Белом доме. И меморандум, судя по всему, вот подобен к этой дате. На подписание соглашения, как сообщил накануне Трамп, полетит вице-президент Джей Ди Венс. На саммите G7 приглашены лидеры арабских стран, Египет, Саудовская Аравия, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Иранское информационное агентство ИРНА подтверждает со слов пресс-секретаря МИДа Ирана, что работа над текстом меморандума почти завершена. Документ ожидает окончательного решения высшего руководства Исламской Республики. Правительственное информагентство заверяет иранскую публику, что за полтора месяца дипломатического торга МИД Ирана добился соглашения, отвечающего всем красным линиям режима. Ну и самое главное для нас, в этом меморандуме нету ни одного пункта, который говорит об ограничении дальности иранских баллистических ракет, не предусмотрен вывоз обогащенного урана и нету там пункта о прекращении иранской поддержки региональных прокси, то, что было заявлено как цели этой войны. Глава правительства Бенямин Нетаньяху намерен провести масштабное обновление предвыборного списка Ликуда, а также может инициировать создание новой правоцентристской партии. Во всяком случае, об этом пишет Вайнет. Политический шаг призван сформировать надежную опору для будущего кабинета, поскольку привлечение умеренных правых избирателей на данный момент просматривается пиарщиками Нетаньяху как единственный путь достижению решающего большинства в Кнессете. По их мнению, нынешний состав Ликуда отталкивает людей правых взглядов, но умеренных правых взглядов, которые, в общем, очень недовольны теми депутатами, которые сегодня представляют эту партию. На данный момент Бенямин Нетаньяху официально не заявлял о планах по выходу из состава Ликуда или о создании новой партии непосредственно от своего имени, сохраняя за собой статус бессменного лидера движения Ликуд, но так, как сделал Ариэль Шарон, когда он вышел из партии Ликуд и создал партию Кадим. Пресс-служба армии на арабском языке опубликовала сегодня срочное предупреждение для жителей трех деревень, расположенных на юге Ливана. Ну и сегодня же силы 91-й дивизии ЦАЛЯ продолжают действовать против Хизбаллы ударами ВВС. Были уничтожены 5 пусковых установок. Одна из них была мобильной, из которых Хизбалла вела ракетные обстрелы нашей армии на юге, а также ликвидированы террористы, действовавшие в непосредственной близости от сил ЦАЛЯ. Армия нанесла ночью удар в центре сектора Газа, уничтожила 3 склада оружия Хамаса, в которых хранились пусковые установки, мины, РПГ, взрывчатка, огнестрельное оружие и другое боевое снаряжение. В этом сообщила пресс-служба армии обороны. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы, завтра у нас суббота, 13 июня. Обычная для этого времени погода. Ну, жарко, но... Ну, знаете как, ужас, но не ужас, ужас, ужас. Переменная облачность. В Иерусалиме 15-27, Тель-Авиве 22-28, Хайфе 20-27, в Бершеве ночью 19, днем 31 градус. В воскресенье 14 числа без существенных изменений температура сохранится, вот как обычно, для этого времени года. Вы слушали последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Всем хорошего и приятного сегодняшнего вечера, ну и замечательного шабатнего дня. Если вы будете идти гулять, берите с собой много воды. Ну, собственно говоря, продолжит эфир Андрей Смертенко, вечер.ком на Первом радио.
9: Вечер.ком.
12: Мы все начнем сначала.
13: Начнем.
14: Давайте начнем.
15: Начнем карнавал.
16: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение, музыка и разная всячина. Вечер.ком.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Привет, Израиль! Здравствуйте всем! Я с вами тут на волне 89.1 FM. У микрофона Андрей Смертенко и программа вечер.ком только что стартовала. В общем, все как и всегда, все по плану и, самое главное, по расписанию, вплоть до каждой секундочки. Каждую пятницу, если кто не знает, в это время с 17 часов до 20.00 программа вечерком выходит в эфир на Первом радио, и здесь мы с вами заряжаемся позитивной энергией, хорошим настроением, и вот с этим всем мы направляемся в наш заслуженный выходной, потому что пятница, вечер, самый как раз-таки вот то самое время, когда нужно уже потихоньку давать какие-то вещи именно для себя, на себя тратить время, в общем-то отдыхать, расслабляться и забыть о всех каких-то рабочих моментах. Именно для этого вообще выходные и существуют. Ну, нельзя же работать все время. Люди, друзья, ну перестаньте. Я понимаю, денег всех не заработаешь. Конечно, у каждого могут быть какие-то проблемы финансовые, не финансовые, но все-таки, если не давать себе отдыхать, то окей, ну проработаешь ты так месяц-два. Все, крякнешь, заболеешь, еще что-нибудь, и спина начнет болеть. Нельзя. Поэтому нужно себе все-таки себя любимого беречь, давать себе время для отдыха. Именно этим, я надеюсь, вы будете заниматься вот прямо сейчас, вот с этого момента и, конечно же, на весь вечер и завтрашний день в том числе. Поэтому, чтобы вы хорошо себя чувствовали эмоционально, у меня огромное количество композиций здесь для вас уже приготовлено, чтобы, в общем-то, они вас вдохновляли, заряжали, ну и, конечно же, сопровождали куда-нибудь, куда вы сейчас направляетесь. И причем неважно куда, даже если вы дома сидите, все равно вы направляетесь в хорошее будущее. И я буду как такой, знаете, лучик света или сопроводительный такой вот фоновый голос, который будет рядом с вами, чтобы вам не было скучно. Ну и, конечно же, друзья, поговорим еще о кинофильмах, которые можно посмотреть на этих выходных. Я, как всегда, делаю небольшую подборочку из трех фильмов, абсолютно разных, абсолютно не привязанных ни к чему, вот просто вот нашел, взял, рассказал и все. А вы уже там заинтересовались или нет, посмотрели или нет, это уже дело лично каждого. В любом случае, будет интересно, полезно, позитивно и классно. Оставайтесь на первом, мы начинаем.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Реклама. Мебель Дакс. Ришон ЛиЦон, Лещанский 3. Новости Махсаны Хашмаль.
1: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.
4: Вечерком, пиво с шашлычком.
0: Вечер.ком.

0: на Первом радио.
1: Так, ну что ж, друзья мои хорошие, давайте-ка поговорим о кино, что можно посмотреть на этих выходных. И сразу честно признаюсь, у меня для вас кинофильмы, в общем-то, довольно старые. Ну, то есть, плюс-минус 2006 год, это 20 лет, на секундочку, киноленте, но, тем не менее, фильм очень классный, очень хороший для любителей драмы, мелодрамы или комедии. Этот фильм очень хорошо зайдет. Значит так, фильм называется «Персонаж». В главной роли здесь Уилл Феррелл, если кто не знает, это невероятно классный такой комедийный артист. Он во многих фильмах снимался, там, честно говоря, очень долго перечислять. Если кто, допустим, знаком с творчеством группы Red Hot Chili Peppers, и хотя бы примерно визуально их хоть когда-то видел, то он очень похож на барабанщика Red Hot Chili Peppers. В любом случае, если вы сейчас загуглите имя Уилл Феррелл, вы сразу же поймете, о ком идет речь. Так что же за фильм и о чем идет речь? Значит, фильм называется «Персонаж». Вышел данный фильм в 2016 году. Конечно же, все события вымышлены, совпадения с реальными людьми и фактами случайны. Так любят писать во многих сериалах, которые могут быть восприняты зрителем как правда. Однако Гарольд Крик, главный герой киноленты «Персонаж», вот, в общем-то, я бы сказал так, он бы мог посмеяться над такой формулировкой, но давайте по порядку, потому что вы сейчас поймете, к чему я вообще веду. Значит, представляем себе, в одном американском мегаполисе живет писательница, ее зовут Карен Эйфель. Она специализируется на трагедиях, поэтому герои всех ее книг не живут долго и счастливо, а неизбежно умирают. Уже несколько лет она работает над своим новым произведением, историей о жизни такого налогового инспектора, которого зовут Гарольд Крик, которому под действием ряда взаимосвязанных друг с другом случайностей, в общем, ему суждено погибнуть. Жизнь Гарольда вся состоит из цифр и рассчитана буквально до последней секунды. Вот он считает количество движений зубной щетки, когда чистит зубы, завязывает галстук простым узлом вместо двойного, экономя таким образом, условно говоря, 43 секунды, считает шаги до остановки, без проблем умножает в голове многозадачные числа. Ну, в общем, вы поняли, то есть вот его каждый день на протяжении минимум 12 лет, это череда одних и тех же повторяющихся действий, которые он просчитывает и все время пытается как-то так уменьшить, то есть как можно больше сократить время на это действие. И все бы дальше как бы так продолжалось, если бы в один день он не услышал в своей голове женский голос, который начал комментировать его жизнь и пересказывать в литературной обработке его поступки. Вот, то есть как бы странно становится. Фильм подкупает на самом деле своим сюжетом. Зрителю, я думаю, будет интересно наблюдать за вот метаниями главного героя, его попытками изменить свою жизнь, когда он понял, что может умереть в любой момент. То есть как бы понял, что тут что-то не так, и вот он действительно как будто персонаж, он как бы понял, где он и как находится, как бы так появилось самосознание, вот, и пытается всячески избежать вот этого трагичного исхода, который предписал ему автор, вот. Эта кинолента подойдет для тех, кому, не знаю, ну, возможно, для тех, кому их повседневность кажется сплошной рутиной, вот, кто движется по накатанной, может быть, не знаю, может быть, это хорошо, может быть, плохо, не знаю, ну, в общем, мне кажется, это любому из нас подойдет, потому что, если так со стороны посмотреть, у каждого из нас жизнь, по большому-то счету, чаще всего, она вот как такая рутина, работа, дом, это как в интернете нашел шутку, скажи, чем вы занимаетесь с супругой? Ну, днем мы работаем, вечером мы едим. Все. Вот и все. Вот. Поэтому вот такой вот фильм довольно интересный, который может, не знаю, выбить из вот этой вот колеи, представить какие-то такие интересные моменты, над которыми можно задуматься, какие-то теории заговора, еще что-то. Ну, или как минимум пофантазировать. Это, знаете, это когда «Матрица» вышла, все сразу начали строить теории заговора, что «а вдруг мы живем действительно в «Матрице»?» Ну, конечно, это все чушь, понятное дело, это все так, для развлечения самого себя, но тем не менее, почему бы и нет. Вот. Главный персонаж в данном фильме понимает, что вот это вот все, что происходит после того, как вот голос в голове сообщает ему о его скорой и, скорее всего, неминуемой гибели, и поэтому вот он пытается как-то вот это вот все изменить. Вот. Поэтому, я думаю, можно начать мечтать, начать что-то делать после просмотра данного фильма и превратить свою жизнь не в трагедию, а в комедию. Возможно, именно этим самым, как бы, это и пытался донести зрителю режиссер данной кинокартины. Поэтому, если вам хочется посмотреть какой-то хороший фильм, драму плюс комедия, неплохое кино для вас подойдет. Вот, как я и сказал, называется «Персонаж». Вышел он в далеком 2006 году, но от этого, на самом-то деле, он хуже не становится. Потому что качество кинофильмов уже давно вышло на очень высокий уровень, что, знаете, разница между фильмами 2006 и, условно говоря, 2025, если, конечно, это там не супер какой-то там боевик, экшен про инопланетян или супергероев, а вот обычная драма, хорошая, с актерскими работами, то на самом-то деле много разницы вы не увидите именно в качестве картинки. Поэтому добавляйте в свою кинокопилку. Фильм называется «Персонаж», вышел он в 2006 году.
0: Первое радио.

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так веско, но...

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Вечерком синоптики обещают улучшайзинг каждому.
2: Вечерком на Первом радио.

Дальше двигаемся по музыкальным дорожкам на Первом радио. С вами все так же я, Андрей Смерцинко. И следующая композиция, которая прозвучит в ваших динамиках. Невероятно любимая песня. Ну, это моя любимая песня этой группы. Rock That Body. Именно так называется эта композиция. Исполняет ее Black Eyed Peas. Невероятно ритмичная, невероятно классный трек. Клип, в принципе, тоже довольно неплохой. Где там они по Нью-Йорку ходили с такими, даже не знаю, как это объяснить, какие-то такие музыкальные пушки, они, получается, стреляли из этих пушек, из них там вылетали такие, как звуковые волны, и заставляли все вокруг танцевать. В общем, очень классный ритмичный трек, кстати, неплохо подойдет для вождения сейчас, если вы где-то едете по трассе, этот трек очень хорошо подойдет, вот, в общем-то, расслабиться при вождении автомобиля. Почему бы и нет?

0: закипел.
1: Утром чайник шумит торопливо,
2: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.
3: Друзья, первый час программы «Вечерком» подошел к своему завершению. Сделаем небольшую такую рекламную паузу. Ну, в общем-то, разделим эфирные часы. Разделим эфирные часы. Ну, чтобы, так сказать, чтобы понимать, где кто находится. На радио это, на самом деле, очень важно. Тем не менее, друзья, первый эфирный час, в общем-то, подошел к своему завершению. Ничего страшного, у нас все равно очень много времени впереди еще. Ну, если это вымерять в количестве композиций. В любом случае, оставайтесь на первом. С вами я, Андрей Смертенко. Будем двигаться дальше в наши долгожданные выходные. Будем расслабляться, наслаждаться музыкой и с хорошим настроением это все делать.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Реклама.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9, 03 558 54 58.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Реклама.

Новый час, новая музыка, но все так же тот же самый радиоведущий. Я Андрей Смертенко, здесь с вами на волне 89.1 FM и программа «Вечерком» в эфире. Мы продолжаем успешно и, главное, позитивно двигаться в наши заслуженные выходные. Я надеюсь, вы уже где-нибудь, где вам хорошо, тепло, сытно и уютно. Не знаю, неважно, что это за место, будь это пляж, в гостях у друзей, дома или же где-нибудь на природе. Самое главное, чтобы вы это делали с большим удовольствием, потому что рабочая неделя, слава тебе, Господи, прошла, и можно уже натруженные свои плечи расслабить, размять и немножечко дать себе свободы и выдохнуть. Ну и, конечно же, поспособствует этому всему огромное количество композиций, которые и здесь у меня есть для вас в запасе, поэтому будем отдыхать, расслабляться и наслаждаться пятничным вечером.

0: She Loves Me Now. Вот такая вот композиция в стиле регги только что для вас прозвучала. Тут, в общем, огромное количество исполнителей, которые даже не выговорю и впервые слышу, но, тем не менее, довольно такая расслабляющая регги-композиция только что для вас звучала. А дальше продолжит эфир Бритни Спирс. На самом-то деле невероятная исполнительница. Вот честно, я помню, смотрел ее выступление. Там есть какие-то архивные записи, когда ей там еще буквально лет 11. Слушайте, у девочки голос прям такой, ну, мощный, еще и басистый. Ну, и, конечно же, в общем-то, логично было предположить в тот момент, что она станет звездой. И, в общем-то, что и получилось в 2000-х годах. Она была там чуть ли не самой популярной молодой певицей Америки. Ну и практически всего мира. Хотя, чего уж говорить, вспомните 2000-е года. Вот эта вот мода вот этого гламура. Вот эти джинсики такие, причесочки, полосатые маечки. В общем, все такое блестящее, классное. И, насколько я помню, все девочки в школах, просто у каждой там дневники из Бритни Спирс, все слушают Бритни Спирс, ну и прочие такие вещи, и одеваются точно так же. Ну а сейчас уже, имеем, что имеем. Огромное количество и скандалов, и таких противоречивых новостей по поводу ее личной жизни. Но тоже мы понимаем, что желтая пресса ее же хлебом не корми, дай разогнать какую-то чушь, и самое главное, чем больше выдумать, тем лучше. Естественно, в некоторых случаях, конечно же, есть и правда, но как бы как эта правда подается, это вообще самое главное. Вот. Но, тем не менее, что есть, то есть, не отменяет того факта, что как певица она невероятно талантливая, и композиция ее очень классная и завораживающая. Ну и, конечно же, качающая. Бритни Спирс, Till the World Ends, именно так называется композиция, которая сейчас будет для вас звучать.
1: Вечерком, пиво с шашлычком.
2: Вечер.ком.

0: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Реклама.
4: Чайник закипел.
5: Утром чайник шумит торопливо.
0: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: на Первом радио.
1: Так, что ж, друзья, давайте-ка познакомимся с еще одним кинофильмом на сегодня. И фильм, о котором я хочу рассказать, он называется «Привязанность». Он вышел в 2025 году. Фильм «Привязанность» из разряда тех кинокартин, которые удивляют тогда, когда этого совсем не ожидаешь. Это история о семье из трех человек. У нас есть мужчина по имени Брюс, его жена Элли и их дочь Элис. Они проживают в большом доме в отдалении от других людей, в такой живописной местности. По словам Брюса, Элли страдает неким заболеванием, подменяющим воспоминания. Однако Элли с трудом принимает эти слова на правду. То есть что-то не так, вот что-то не сходится. Уже с самыми первыми сценами фильм заставляет испытывать чувство непонимания и удивления. Вот есть понимание только того, что фильм вот этот вот обязательно преподнесет какой-то сюрприз. И это понимание на самом-то деле не ошибочно, потому что «Привязанность», она с первых секунд захватывает внимание и держит вот в напряжении. Вот есть какая-то вот такая вот ноточка триллера, которая тебя просто не отпускает от экрана. И вот даже когда кажется, что вот секрет вроде бы ты уже понял, все, ага, дело в шляпе, убийца-садовник, то открывается, что фильму все-таки есть еще чему удивить. И заготовка тут не одна такая, их несколько. Атмосфера данного фильма достаточно такая пугающая, некоторые моменты выглядят как истинный ужас. Перчинки также добавляет напряженная музыка, ну, конечно, идея фильма, вот что заставляет действительно поежиться и ужаснуться. Вот, вообще идея не то чтобы новая, ну, я думаю, что можно таки нам наблюдать во многих фильмах, когда режиссер пытается нам показать, что ужас, он не вот в каких-то вымышленных вещах, а в настоящих людях могут быть, которых ты знаешь, которые рядом с тобой обитают, но, тем не менее, на этом-то триллер тоже как бы и основывается. Что отличает хорошую фантастику от плохой? Хорошая фантастика оперирует темами, которые могут показаться сказочными для всех современников, но для людей будущего они оказываются обыденностью, то есть предсказанием. Именно вот так вот и ощущается вот идея фильма «Привязанность». Это вот картина, она как будто смотрит в будущее, демонстрирует его вот как будто с положительной точки зрения, так в принципе и с отрицательной, но тем не менее ты все равно понимаешь, что вот как-то вот ежишься, ну вот есть вот то самое напряжение, учитывая какой вот газлайт происходит в данной кинокартине. Со стороны идея выглядит неплохо, с другой стороны как бы может быть, для кого-то она покажется скучноватой, но в любом случае однозначной оценки как таковой сложно добиться, ну, разве что там спросить у критиков на многих кинопорталах. Но самое-то главное, это, конечно же, зрители. Артисты здесь, актеры не разочаровывают, они достаточно правдоподобно исполняют свои роли. Джессика Рот неплохо справляется с тем, чтобы с одной стороны вызывать симпатию к себе, возможно, даже отчасти благодаря своей такой миловидной внешности, с другой стороны показывать себя как человеку, у которого, ну, такой вот палец в рот не клади, что называется. Даже Джулиана Лейн, исполнявшая роль маленькой девочки, она выглядит весьма убедительно в этом фильме. Конечно, фильм мог бы быть почти образцовым, однако здесь все-таки есть ложка дегтя в бочке меда, как для триллера. К сожалению, несколько сюжетных ходов выглядят немножечко сомнительно, если, конечно, всматриваться и прям все запоминать, и разрушает такую немножко реалистичность сюжета. Хотя, впрочем, даже с этим всем фильм «Привязанность» выглядит достаточно крепкой кинокартиной. Это такое, я считаю, что его однозначно стоит посмотреть, особенно я думаю, фильм может быть интересен любителям триллеров, любителям тем будущего. Вот. Ну, кроме этого, «Привязанность» выглядит вполне солидно еще и как хоррор. То есть никак прям триллер. Вот он прям держит в напряжении до самых финальных титров. Поэтому добавьте в свою кинокопилку фильм «Привязанность», 2025 год. Я уверен, он вам должен понравиться.

Двигаемся дальше на волнах 89.1 FM. С вами я, Андрей Смертенко, и программа «Вечер.ком», и композиция, которая прозвучит вот прямо сейчас. Она называется «With You». Ее исполняет Rebel и Kugo. Ну вот, вот так вот написано. Как говорится, за что купил, зато продал.

А вот, друзья, и второй час программы «Вечерком» прошел незаметно, очень быстро, стремительно. Ну, тут ничего не поделаешь, когда наслаждаешься музыкой и вообще делаешь какие-то приятные для себя вещи, то, что тем, что нравится, всегда время проходит очень быстро. Но, тем не менее, впереди у нас все еще остается примерно час эфира, поэтому композиций будет достаточно, информации будет предостаточно, так что оставайтесь, никуда не переключайтесь, и мы будем с хорошим настроением и классными песнями двигаться дальше. Все, так сказать, более томный вечер. Тем не менее, я надеюсь, вы наслаждаетесь своей пятницей, занимаетесь любимыми вещами, отдыхаете, расслабляетесь. Возможно, кто-то из вас на пляже сейчас вряд ли уже загорает, но как минимум отдыхает. Возможно, вы где-нибудь на природе Ух ты ж, опять засвистел. Возможно, где-то на природе шашлыки жарите, почему бы и нет. Или же просто находитесь дома, отдыхаете после тяжелого трудовой недели, приходите в себя на любимом диване с любимыми кинофильмами, ну или же на компьютере играете в какую-то игру. Это все тоже классно, полезно и приятно, потому что это, в общем-то, восстанавливает наше эмоциональное состояние. И это правильно, это хорошо.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Мебель ДАКС. Ришон Лицон. Лещанский 3.
2: Реклама.
5: С вами я, Андрей Смерценко. Программа «Вечер.ком».
6: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
2: «Вечерком» на Первом радио.

0: вечерком, пиво шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Продолжаем двигаться, продолжаем дальше идти, в общем-то, к нашему заслуженному выходному. Скоро уже прям вот будет суббота, конечно, после сегодняшней ночи. А сегодняшняя ночь — это что? Это, конечно же, возможность хорошенечко отдохнуть, не знаю, куда-нибудь с друзьями сходить, в бар, в клуб, в караоке, да куда угодно, на пляж, на природу, в общем-то, отдохнуть знатно. Ну, в общем-то, если вы фанат, конечно, такого дела, ну, или же просто поспать, почему бы и нет. Иногда, знаете, бывает вот... Действительно хочется просто поспать и выспаться. Вот никаких там гостей, никаких тусовок. Там вот иногда просто хочется лечь и поспать. Причем без будильника, чтобы он вот не будил тебя на следующий день, не тарабанил, и не надо было никуда идти, просто выспаться. Да, это иногда тоже, не то что иногда, это всегда нужно, всегда полезно. Здоровый сон, здоровая жизнь. Но, тем не менее, ладно, давайте это оставим. Самое главное у нас то, что эфирного времени осталось примерно 55 минут. Именно вот в этот такой ограниченный временной отрезок я постараюсь вместить как можно больше композиций. Естественно, придется просчитывать, сколько, какая песня идет, чтобы это все вот так вот упорядочить. Ну и, конечно же, еще один фильм у меня есть, о котором я вам расскажу, что можно посмотреть на этих выходных. Ну и, естественно, желаю вам приятного пути, если вы все еще где-нибудь в дороге. Приятного аппетита вам желаю, если вы находитесь дома и уже приготовили себе какую-то горячую вкусняшку. Ну и, конечно же, приятного просмотра, если вы эту вкусняшку кушаете перед телевизором или слушаете радио, не знаю, неважно. Чем бы вы ни занимались, приятного вам вот этого вот занимания. Ну а я, Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», который сейчас вот, в общем-то, с вами здесь сидит человек этот самый. Я буду, в общем-то, так сказать, лучиком, буду вашей красной нитью, музыкальным фоном, ну, в общем-то, вашим музыкальным сопровождающим здесь на Первом радио, чтобы вы себя чувствовали эмоционально хорошо, потому что песня в этом помогает.
3: Первое радио всегда с тобой.

мгновенье. Ты закрывай глаза, поверь мне. Я приближаюсь, дышу, ты заполняй пустоту. Эти минуты жарче огня. Не говори ничего, не надо. Я так хочу касаться взглядом и не могу без

0: nightmare.
1: Now the hook in you.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Пиво с шашлычком.
3: Вечер.com.

0: на Первом радио.
1: 19 часов 24 минуты. Сейчас время в Израиле. С вами я, Андрей Смертенко. Программа «Вечерком» на Первом радио. Ну, а ваши приемники, конечно же, если вы настроили FM-частоту, то должна быть на отметке 89,1 FM. Именно эта частота Первого радио. Ну, конечно же, можно нас слушать еще и в интернете. Ну, все-таки 21 век, все дела. Огромное количество способов и методов. Тем не менее, да. Что у нас прямо сейчас? Давайте-ка познакомимся с еще одним кинофильмом, который можно посмотреть на этих выходных. И я предлагаю вам обратить свое внимание на фильм под названием «Поменяться местами». Этот фильм, конкретно этот фильм, 2019 года. И это такая мелодрама-комедия. Комедия французская, тут в основном французские артисты, и, честно говоря, не очень-то известные лично мне, но очень хороший в плане актерского мастерства. Это правда. Очень хорошо. Здесь они прям очень отлично. В общем, что это за фильм? Данный фильм «Поменяться местами» привлек меня тематикой, хотя на самом-то деле таких фильмов уже было показано огромное количество. Это, наверное, одна из таких прям клишированных, наверное, тем для кино. И самое главное, еще и для комедий. Вот. Еще, наверное, немалое количество этих фильмов будет снято в будущем. Но главные актеры этого фильма для меня были абсолютно незнакомы. Они для меня абсолютно незнакомы и сейчас. Но, тем не менее, они очень хорошо в этом фильме все сыграли. Очень прекрасно, что интересно, потому что иногда бывает хочется понаблюдать, знаете, за совершенно незнакомыми артистами. Вот, ну, бывает, вот замылился глаз Голливудом, и ты что, не фильм, так вот ты смотришь. Здесь у тебя там Том Хэнкс, тут у тебя Джордж Клуни, здесь у тебя Шарлиз Терон и так далее, и так далее. То есть какой-то вот одна, две, три знаменитых личности, которые ты уже видел в десятках фильмов ранее, она, хочешь не хочешь, где-то да проскочит. Вот. А вот бывает, вот действительно, обратишь свое внимание на какой-то фильм с актерами, которых ты вообще никогда не видел, и тем не менее невероятно понравился фильм. Вот классный, класс. Вот. Вот этот фильм вот одно из вот таких вот, один из таких примеров. Что это за фильм? Значит, представьте себе, они полюбили друг друга еще со времен колледжа и поженились. И в конечном итоге он, муж по имени Рафаэль, стал известным писателем, которого окружает слава и общественность. Она, жена по имени Оливия, стала не очень известной пианисткой, и в итоге ей пришлось мириться с популярностью своего мужа, который практически перестал ее замечать и уделять ей внимание. Но одним прекрасным утром все поменялось местами. Теперь она известная личность, а он простой школьный учитель. Правда, она абсолютно ничего не знает о нем, а он помнит о ней абсолютно все. И теперь, чтобы ее вернуть и вообще вернуть все на свои места, ему придется снова заставить ее влюбиться в себя. Смысл данного фильма на самом деле намного глубже, чем может казаться на первый взгляд, потому что в фильме идет такое вот, знаете, переосмысление ценностей главного героя. То есть поначалу он очень сильно хотел вернуть все на свои места, он хотел, хотел ли он вернуть любовь к себе обратно, или он просто хотел вернуть себя прежнего и богатого и успешного. Вот тут вопрос. То есть либо он хотел вернуть славу, скажем так, посредством своей жены возвращения, либо он действительно хотел просто вернуть любовь. По ходу развития фильма мы все это будем узнавать, все это нам покажут. Также немного меняется характер главного героя. То есть он стал больше ценить простые человеческие качества и настоящую дружбу. На самом деле большинство таких фильмов, вот они на то и заточены, когда нам показывают, как человека из князи падает, толкают в грязь, и вот там вот он начинает ценить то, что у него было, и ценить простое в вещах. Это на самом деле очень хорошая штука, потому что Иногда даже не нужно быть каким-то богатым или там знаменитым. Иногда достаточно просто того, что обыкновенная рутина, работа-дом, она просто замыливает глаз настолько, что не успеваешь насладиться мелочами в жизни. Вот правда, а жизнь, она и состоит из таких мелочей. Просто вот, условно говоря, работаешь, не знаю. И вроде бы как бы есть время, на самом-то деле, не знаю, там, выехать на 10-15, да на полчасика выехать куда-то к морю, ну, в нашей стране, я имею в виду, вот, выехать к морю, да просто постоять, посмотреть на него, да даже не купаться, не загорать, пойти просто, не знаю, босиком походить, потрогать ногами воду, это уже разгрузит голову, и это уже запомнится. Уже будет что-то вот такое вот помимо работа-дом. И вот об этом я и говорю, что не обязательно быть зазнавшимся, богатым снобом, чтобы не замечать мелочи. Можно просто их напросто пропустить благодаря постоянному труду, работе и таким вещам. Поэтому я и стараюсь всегда вам говорить, чтобы вы эти выходные провели для себя. Так вот, возвращаясь к фильму. Очень понравились главные герои, Франсуа Сивиль и Жозефин Жапи. Они играли натурально, естественно, французские артисты, невероятно профессиональные, эмоции, радость, грусть, очень хорошо у них это все получается, диалоги прекрасные, очень интересно, то есть нету вот этого провала и скукоты, когда кто-то начинает говорить, и все, и ты, все, у тебя все просаживается, ты уже на диване растекаешься и видишь только две говорящие головы на экране и вообще абсолютно не понимаешь, что происходит. Нет, в этом фильме такого нету, слава богу, спасибо режиссеру за это, ты действительно как бы вовлечен в происходящее, и какие бы диалоги ни происходили, они все время завораживают. Ну, конечно же, еще плюс комедийная составляющая. Все-таки французы, снимая подобное кино, не могут не добавить французской такой комедии. Это, конечно же, здесь присутствует. И по итогу «Поменяться местами» — это такой романтический фильм с небольшим уклоном на фэнтези, о личных ценностях, истинных ценностях жизни и красивыми главными героями, ну и, конечно же, с прекрасными элементами юмора. Поэтому, если вам хочется посмотреть какой-то легкий такой романтический фильм, немножко посмеяться, добавьте в свою кинокопилку «Поменяться местами». Главное, добавьте 2019 год. Ну, если уж на то пошло, добавьте, что это французский фильм. Вот, чтобы вот точно найти его. Если вам замылили уже глаз голливудские звезды, вам хочется вот что-то, так сказать, настоящего, чего-то вот такого, что можно, как говорится, потрогать, вот посмотрите этот фильм. Это не очередная пластмасска, которая вот последнее время, последние лет 5 выходит на большие экраны, да и на небольшие тоже.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Продолжается программа «Вечерком» на Первом радио. Время в Израиле 19 часов 43 минуты. И сейчас для вас прозвучит трек от одной из моих любимых групп Panic at the Disco. И трек называется «Emperor's New Clothes». И самая вот интересная, примечательная штука вообще вот в этой композиции в том, то, что помимо этой песни есть еще два трека этой же группы, которые связаны с этой песней. А вот они сделали невероятный такой интересный концепт. Дело все в том, то, что вот у них есть песня «Saturday Night», «This is Gospel» и вот этот вот «Emperor's New Clothes». Они как бы соединили вот эти вот три трека, что называется, сюжетно. Дело все в том, то, что да, как бы по тексту это абсолютно разные песни. У них разная тематика. Получается, вся завязка в том, что их объединяет клипы, которые они сняли. Дело все в том, то, что, допустим, сюжетно, не допустим, а именно сюжетно, первую композицию можно выбрать «Saturday Night». То есть нам получается вот песня, и в песне показывают, точнее в клипе показывают на эту песню, показывают Брэндона Ури, ну как бы солиста этой группы. Он как бы в роли такого, что называется, разведчика, там сказать, вот как будто Джеймс Бонд, вот такого шпиона. Вот, и он попадает в квартиру, и вот там начинается, там на него нападают куча там разных бандитов в маске. И вот под вот эту вот песню он там раздает всем тумаков. Вот. Но в конце песни появляется девушка, которая сводит его с ума, но в итоге она битой выбивает из него всю дурь. То есть она его побеждает. Следующий трек под названием «This is Gospel», он, получается, идет как продолжение предыдущей песни. То есть клип вот этого на песню «This is Gospel» идет сюжетно продолжением песни «Saturday Night». То есть вот девушка в предыдущей песне в конце надавала ему тумаков, нам показывают, как он лежит, у него начинает останавливаться сердце, вот сердце, слышим бит, останавливается, и потом следующий вот этот вот следующий трек «This is Gospel», он с этого и начинается, что он лежит, у него как бы останавливается сердце, но потом его пытаются реанимировать. И сюжет уже в больнице, что вот он пытается как бы вырваться, все, его пытаются реанимировать, но он как бы не хочет. Вот. И в итоге, в конце концов, не получается, сердце останавливается. И следующая композиция сюжетно подкатывается к вот этой песне «Emperor's New Clothes», которая сейчас прозвучит. Она уже как бы так по концепту третья и завершающая, что этот человек, как бы он попадает в ад и, в общем-то, превращается из человека в некого демона. То есть вот такой вот интереснейший концепт они связали из трех песен, которые по текстам, они, в принципе, абсолютно самобытны, могут звучать отдельно, но по вот этому видеоряду, по их клипам к каждой песне, они соединяются в такой некий сплошной кинофильм. И на самом-то деле это очень интересно. Если вам действительно это заинтересует, обратите внимание, посмотрите клипы вот в таком порядке: «Saturday Night», «Panic at the Disco», следующую композицию включите «This is Gospel», и следующий клип включите «Emperor's New Clothes». Поверьте, это правда, это очень круто выглядит. Они очень крутую штуку придумали. Действительно, это прикольно. Ну, немногие просто этим занимаются. Немногие заморачиваются по поводу клипов. Тем более выстраивать из них какой-никакой сюжет из нескольких песен.

0: Конец связи. Конец связи. Конец связи. Конец связи.
1: Чайник закипел.
2: Утром чайник шумит торопливо.
3: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.
4: Друзья, вот и подошла к завершению на сегодня программа вечер.ком. Время в Израиле 19:54, то есть остается только поставить финальную песню и все. Поэтому я с вами прощаюсь. Я желаю вам спокойной, тихой ночи. Конечно же, чтобы вы прекрасно отдохнули. Неважно, сегодня, завтра. В общем, чтобы вы провели хорошо время для себя. Чтобы вам нравилось. Чтобы вы получили удовольствие. А завтра, чтобы хорошо отдохнули. И причем, опять-таки, неважно, чем вы будете заниматься. Главное, чтобы вы расслабились. Чтобы получили удовольствие. Проветрили голову, не думали о работе, потратили время на себя, ну и, конечно же, занимались тем, что вам нравится. Ну и вкусняшечку, конечно, тоже скушать надо. Поэтому всех обнял, приподнял. С вами был я, Андрей Смертенко. Услышимся ровно через неделю, в следующую пятницу в 17:00 здесь, на Первом радио, на 89.1 FM. Пока-пока, друзья.

0: Вечер.ком.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан, впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

Кафе у бобра. Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про гранитный камушек в груди. Мужики заказывают Владимирский Централ. Однажды один мне ее 10 раз подряд заказал. Как бы я ни смотрел, работа не фонтан. То ли дело у моего друга-пианиста, начальник Горонян. Вообще я с высшим музыкальным образованием. Родители хорошо занимались моим воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или лабухом быть, или двор мести. Программа типичная, не дать не взять. И каждый день кто-нибудь нажирается и начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист, я решил запеть свои песни, ведь я голосист. Сочинил песню, пою ее иногда для местных армян. Песня про то, как вора закрыли. Слезливая такая история с простым припевом. «Еду в Магадан».

блядь, дерьмо, конечно. Но местным нравится. Говорят, у меня талант, и я должен прославиться. Уже толпы на входе в кафе у бобра. Все ждут мою персону, все меня встречают на ура. Хозяин бобра доволен, бабки текут рекой. Уволил сессионную певицу, повысил мне ставку. Ты, говорит, только Вася, пой, Вася, пой. Мою песню мы начали продавать в рингтонах. На концерты приходят люди в погонах. Над Черноморским побережьем звучит Магатан.

какой-то трек. Потанин доволен, выписывает мне чек. Рекомендует меня всем своим друзьям-олигархам. Вы слышали? Он рекомендует меня всем своим друзьям-олигархам. У меня песня года, у меня золотой граммофон. Я не верю глазам, но это не сон. Вот министр культуры поднимает стакан.

0: автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе.
1: О, пацаны, а чё? Да не ссы. Отличная песня. АМ, а дальше как? Вот есть же нормальные песни, не то что да голубизна по ящику каждый день. Да, охрененная песня, Магадан.
2: Магадан. Радио 89.1 FM.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание, нам все предстоит

0: Наша музыка, ваше настроение.
1: Первое радио.

Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком»

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все! Все мужики одинаковые!
5: Вот это все благодаря ему.
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
8: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
8: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
9: До и после любви на Первом радио. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
6: Город Диско.
7: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Jet setter, go getter, nothing better.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульно.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: Радио 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Хочу быть с тобой.
7: Первое радио.
6: Я хочу быть с тобой.
7: Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: 89.1 FM.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Всегда с тобой.

0: послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно амовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно?

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.fm.
6: Первое радио.
7: Просто остаться с тобой.
6: Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Значит, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: 89,1 FM.

0: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: И быть с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розенбаум.
7: В этот день и в этот час.
8: Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов. Окей.

что день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: Спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: 89.1 FM.

0: space.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
2: Первое радио.
3: Просто остаться с тобой.
2: Всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.